0: одиночество. Какое из испытаний для человека можно назвать самым большим и тяжелым? Много может быть мнений по этому поводу, но те, кто прошел многие трудности в своей жизни, однозначно назовут одиночество. А точнее, чувство оставленности. Если вы читали «Таинственный остров» Жюля Верна, то, возможно, обратили внимание на того персонажа книги, что был найден на необитаемом острове. Сложнее наказать, сильнее, чем одиночество. Красиво умереть в кругу врагов бывает легче. Христос пережил одиночество, и не просто одиночество, а абсолютную оставленность. Он принял на себя наш грех, и святой Бог отвернулся от него. Боже мой, для чего ты меня оставил? Страдания в распятом состоянии, терновый венец и горящие раны от плетей не несли столько мучений, сколько нереальная пустота. Рядом с сыном в самый великий и тяжелый момент его агонии не было отца. Это было жестоко и несправедливо – умирать, терпя муки, не имея возможности протянуть руку или почувствовать на себе ладонь того, кому ты дорог. Христос умирал один – за нас. Так, как должны были умирать мы, каждый, в своих грехах и бунте против Создателя. Но взяв на себя наше одиночество, пережив разлуку с Отцом, Христос, воскреснув, принес нам великую надежду – слова «Не оставлю вас и не покину». Ничто во всей вселенной не сможет отлучить нас от любви Божией во Христе. Никакие наши ошибки, отступления и слабости, даже согрешения не заставят Бога отказаться от нас, если только мы продолжаем уповать и верить. Мы не одиноки и никогда не будем одиноки. Христос связал себя с нами навечно. И если посмотрим вправо и влево, увидим Его Церковь. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 12 августа, и наша тема сегодня — угождение Богу прежде всего. Место Писания, первое послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 4 стих, где апостол Павел говорит: «Наша цель — угождать Богу». Слово «угождать» — греческое слово «ареско». «Ареско» находили на надгробных плитах тех, кто умер, тех, кто служил государству. Если служащий был хорошим, приносил пользу, трудился для блага общества, тогда на надгробии писали, что он был ареско. Это означало достойный, годный, приятный, удовлетворительный. Именно это слово использовал апостол Павел, говоря: «Я хочу быть угодным Господу». Это было равносильно сказанному: «Я делаю все возможное». Моя цель в том, чтобы, когда все будет сказано и сделано, когда служение завершится, когда я встречусь с Господом, чтобы Он посмотрел на меня и сказал: «Ареско, ты проделал хорошую работу, ты принес пользу людям, ты принес пользу церкви, я считаю тебя достойным и угодным». И Павел говорит: угождение Богу — это моя наивысшая цель. А как насчет вас? Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Доверяй Богу, и Он сохранит тебя на пути. Радио Пилигрим.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса, как из обычных вещей делают идолов. Идея использовать современные стили музыки, нанизывая на них христианские тексты, в корне противоречит библейской теологии. Увы, но это именно то, что часто происходит в церквях. Это и есть играть по правилам врага, принимая во внимание его сильные стороны. Сколько раз я слышу, что в церкви нет профессиональных музыкантов и так далее, потом мы тянемся, заимствуя мирские стили. При такой расстановке сил церкви остается только отыгрываться и никогда не быть главою в духовном мире, потому что мы идем на поводу мирских стилей. Дело в том, что современные, то есть идущие в ногу со временем, стили и моды сами по себе ничего особенного не представляют, если бы не дух, который стоит за ними. Предметы, звуки просто не могут быть воодушевленными, они не могут быть привлекательными для мыслящего, разумного человека. Но вот как раз симпатия, страсть, волнение, даже фанатизм как раз являются признаками духовной животворности, я бы сказал, невоодушевленных явлений. Это и есть дух времени, явленный в мире материи. То есть мир физически не представляет никакой ценности. Я скажу, точно так же мир физически не представляет никакой опасности. Потому что все, что в мире, это похоть плоти. Это похоть очей и гордость житейская. Любая вещь, пропитанная похотью, становится идолом, в жертву которому приносится все, даже самое дорогое. Мы читаем такую историю в Ветхом Завете, когда Ахан, которому просто полюбилась синарская одежда, которой он брать права не имел, но он взял и за это заплатил не только жизнью своей собственной, но и жизнью всего своего родства. Понятие одежда и мода имеют разные определения. Одежда – это совокупность предметов, в которые облекается тело человека. А мода – это совокупность вкусов и взглядов, господствующих над другими вкусами и взглядами в определенной общественной среде. Кстати, на недолгое время. Потом эти вкусы и взгляды меняются. Способность среди многих предметов, одежды или стилей музыки выделить некоторые и есть способность духа времени. И за свое пристрастие люди готовы платить втридорого, только потому, что это модно сегодня. Когда апостол Петр учил не украшать себя многоценной одеждой, то есть дорогой одеждой, он, скорее всего, имел в виду одежду модную, потому что именно такая одежда стоит дороже обычной. Размышляйте над этим в течение сегодняшнего дня. Всего доброго. До следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на выживание».

свои считаем мы года со дня рождения Христа. Ты веришь в Бога или нет? Возьми любой свой документ. Стоит там месяц, день и год, и знать не ведает народ, что дату ставят неспроста.

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Корабль «Церковь Святой Апостол Андрей Первозванный» отправился 10 августа из Новосибирска в 30-й благотворительный рейд по Оби, сообщает сайт Новосибирской митрополии. По 26 августа священнослужители, врачи различных специальностей, социальные работники посетят отделенные села Болотнинского, Машковского, Колывановского и Новосибирского районов. Акция организована Новосибирской митрополией при поддержке правительства Новосибирской области и органов местного самоуправления. Для сельских жителей будут организованы приемы врачей и проведение функциональной диагностики, УЗИ и ЭКГ. Священнослужители совершат таинство крещения, исповеди, причастия, побеседуют с жителями. Также запланирована адресная материальная помощь малообеспеченным. Участников рейда проводили митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей и губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а также члены областного правительства. Евангельские церкви Колумбии пытаются оценить последствия сильного землетрясения магнитудой 7,4 балла, которое произошло в стране в понедельник. Спасательные службы и власти продолжают оценивать масштаб чрезвычайной ситуации, а Евангельская конфедерация Колумбии устанавливает связь с церквями и христианскими общинами в наиболее пострадавших регионах, сообщает The Christian Post. Представитель CityCall Андрея Пинта рассказала, что организация связывается со своими членами, чтобы узнать, пострадали ли здания церквей, дома верующих и местные общины. «Мы объезжаем районы, звоним и пытаемся узнать, как пострадали наши члены и церкви и что произошло», — сказала она. Однако получить полную информацию пока сложно. В некоторых районах связь остается нарушенной. Особенно серьезные проблемы возникли в кофейном регионе страны и в районе города Кибда. Следующая большая волна христианских миссионеров может прийти не из благополучных западных стран, а из регионов, где люди сами сталкиваются с войнами, бедностью и религиозными преследованиями. Об этом заявил преподобный доктор Дэвид Ро, основатель и исполнительный директор Arise Asia, после завершения международного конгресса Arise Asia 2026 в Маниле, сообщает Christian Daily. 5 дней в столице Филиппин собирались более 4000 молодых христианских лидеров из 64 стран. Во время конгресса 341 человек публично заявил о готовности посвятить себя долгосрочному межкультурному служению и отправиться в другие страны, чтобы проповедовать Евангелие. По словам Ро, особенно важно не только количество тех, кто откликнулся на призыв, но и то, откуда эти люди приехали. Миссионер сегодня отличается от того, каким он был 5, 10, 15, 20 лет назад, и даже от того, каким он был последние 100 лет, сказал Ро. Известный американский пастор и писатель Макс Лукадо считает, что христианам, живущим в эпоху тревоги, общественных конфликтов и постоянного потока плохих новостей, важно снова и снова напоминать себе одну простую истину – «Жив Господь Бог Израиля». 71-летний Лукадо, пастор церкви Oak Hills Church в Сан-Антонио, много лет говорит о надежде и доверии Богу. Его книги и проповеди посвящены тому, как человеку справляться со страхом и сохранять веру в сложных обстоятельствах. По словам пастора, сегодня многие люди особенно остро сталкиваются с тревогой, депрессией, эмоциональным истощением и страхом за будущее. Политические скандалы, социальные конфликты, постоянные тревожные новости и давление социальных сетей создают ощущение, что человек живет в состоянии непрерывного кризиса. Именно этим вопросам посвящена его новая книга «Несокрушимая смелость. Сильная вера в эпоху тревоги, хаоса и истощения». Функция персонализации банок Coca-Cola оказалась в центре внимания после того, как тест Fox News выявил серьезное несоответствие в работе системы и в том, какие сообщения она позволяет размещать на продукции. В частности, система отклонила фразы «Иисус Бог», «Сделаем Америку снова великой» и «Жизни белых имеют значение». При этом запросы «Гордость атеистов», «Гордость извращенцев» и «Лишить полицию финансирования», а также религиозные приветствия, такие как «Шалом», «Да благословит вас Будда», были приняты. Сервис даже сгенерировал превью банок с этими надписями. В Coca-Cola заявили, что такие результаты стали следствием технической проблемы. Компания отключила функцию предварительного просмотра и временно приостановила прием новых заказов на персонализированную продукцию, пока специалисты работают над устранением неполадок. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 12 августа. Добрый пастырь. Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Евангелие от Иоанна 10:14. Слышать голос Бога – это право и привилегия верующего человека. Бог наделяет нас способностью отличать Его голос от любых других голосов, которые могут ввести нас в заблуждение. Бог сравнивает умение распознавать Его голос с инстинктивным чутьем овец, которые узнают голос пастуха. Об этом мы читаем в сегодняшнем стихе. Если мы действительно принадлежим Богу, мы сможем выделять Его голос из потока голосов, которые уводят нас от истины. Для этого нам нужно познавать Божий характер и уметь смотреть в корень вещей. Меня огорчает, когда люди говорят: «Бог велел мне это сделать», но при этом очевидно, что наш добрый пастырь никогда бы не побудил их к чему-то подобному. Я была знакома с женщиной, которая услышала от духовного лидера, что ей суждено скоро выйти замуж. Проблема была в том, что этот мужчина уже был женат. Женщина поверила пастору и начала побуждать своего возлюбленного развестись, чтобы они могли быть вместе. Это был нехристианский поступок, который не мог отражать Божью волю, потому что противоречил Писанию. Люди часто интересуются: как я могу знать наверняка, что слышу Бога? Мы сможем отличать Его голос от лживых голосов, если начнем изучать Библию, чтобы понять характер Бога, узнать Его волю, а также историю Его взаимоотношений с другими людьми. Иисус сказал о своих овцах: «За чужими же не идут, но бегут от Него, потому что не знают чужого голоса». Евангелие от Иоанна 10:5. Божье слово на сегодня. Не позволяйте эмоциям управлять вами, особенно если они побуждают вас к тому, что противоречит Божьему Слову или характеру Бога. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов, Алексей Коломийцев отвечает на ваши вопросы из Виттенберга. Пастор Алексей, почему реформация неизбежно влечет к разделению церкви в процессе очищения?
1: Это действительно серьезная проблема, которая преследует христианский мир практически с момента его возникновения. На протяжении всей истории христианской церкви были самые разные периоды разделений, которые были связаны с самыми разными причинами и самыми разными обстоятельствами. С одной стороны, это действительно так. Когда происходит реформация, тогда происходит внутреннее изменение сердца, тогда происходит изменение позиций. А это изменение позиции, в свою очередь, вызывает отторжение от определенной части людей, которая живет другими ценностями, которая преследует другие интересы, которая привыкла к совершенно другому устройству и укладу жизни. И достаточно часто этот конфликт приводил и приводит к самым разным неприятностям, среди которых и знаменитые разделения, и конфликты, и скандалы, которые происходят внутри христианского мира. С одной стороны, это действительно так. Иисус Христос предупреждал об этом. Когда Он обращался к ученикам, Он говорил: «Изгонят вас из синагог». Он говорил о том, что тогда, когда вы будете следовать Мне, и когда вы будете верными Мне, вы неизбежно столкнетесь с такой реакцией. Вы столкнетесь с гонениями. Вы столкнетесь с тем, что вас будут ненавидеть даже по причине того, что вы живете на совершенно других ценностях, вы исповедуете совершенно другой свод истины, который определяет вашу жизнь. И этот свод истины, он чуждый для многих и многих людей вокруг. Но у этого процесса есть еще и другая сторона. Апостол Павел, когда-то, обращаясь к ученикам, которые жили в Коринфе, первой церкви, которая была там образована, он говорил о одной существенной проблеме. Он говорил о том, что вражда, ссоры и распри в христианстве происходят не только по причине того, что неверующие агрессивно реагируют на веру. Одна из причин таких неприятностей заключается в духовной незрелости, заключается в том, что многие христиане поступают по плоти. Первое послание Коринфянам, в 3 главе мы читаем следующие слова. Он говорит: «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Дальше продолжает: «Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Апостол говорит о том, что когда человек приходит ко Христу, в нем появляется новая природа. То есть сам Бог Духом Святым возрождает к новой жизни внутреннего человека. И этот внутренний человек, он жаждет Бога, он живет по-божьему, он ищет того, что Бог говорит, воли Божией, он хочет покориться этой воле. Но в каждом человеке, в каждом христианине еще продолжают иметь место остаточные явления его плотской природы. И в каждой ситуации каждый верующий человек, он будет действовать обязательно, исходя или из обновленного Богом Духа, или же из своей старой плотской природы. И вот здесь апостол предупреждает и говорит, он говорит конкретно этим людям: если между вами зависть, то есть когда люди завидуют друг другу, один более успешен даже в христианской ценности, даже, может быть, в добродетелях каких, даже, может быть, в служении каком-то, другой менее успешен. И вот здесь возникает внутреннее неприятие, возникает напряжение, обиды, раздражение, какие-то формы негативного отношения друг к другу. Он продолжает и говорит: споры, когда люди начинают выяснять, чья же позиция правильнее и точнее, разногласия самого разного рода. И он говорит: то не плотские ли вы и не по-человечески ли поступаете? То есть так поступают люди, которые не возрождены Святым Духом. Вот поэтому он призывает их и говорит о том, что вам нужно научиться строить свою жизнь из материалов, которые вы получаете у Иисуса Христа. Он немножко ниже в этой главе говорит о том, что основание у всех христиан одно – это Иисус Христос. А вот строят на этом основании по-разному. Кто-то строит из человеческих, сгораемых материалов, а кто-то строит из Божьих материалов. Причем, заметьте, это касается не только деноминации, не только состояния в церкви, но и состояния в семье, состояния взаимоотношений между друзьями. мы строим всегда, исходя или из человеческих материалов, из того, что для нас естественно, что является характеристикой нашей плотской природы. Или же мы учимся строить из того, что мы получаем у Иисуса Христа. Так вот, зачастую, когда между христианами возникает напряжение, причиной этого напряжения является не столько верность истины, сколько незрелое отношение к истине и друг к другу. Вот почему Священное Писание так много говорит не только о том, что верующий человек должен любить истину, но и о том, что он научился говорить эту истину в любви, чтобы он научился прежде всего любовью своего сердца окружить сердце того человека, которому он хочет помочь и которого он хочет исправить. И если это будет так, то тогда не будет проблем, или же эти проблемы сведутся к минимуму. И тогда все неприятности, которые останутся у христиан, они будут связаны только с тем, что мир, который не знает его, мир, который не знает Иисуса Христа, он будет преследовать верующих людей. И это будет по правильной причине, и тогда сам Иисус Христос будет нашим защитником.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

притчи. Поклон священника. Встретил один человек своего знакомого, который раньше был заядлым пьяницей и дебоширом. Смотрит на него, а он изменился, выглядит прилично, опрятно одет, в глазах свет. Поинтересовался он у знакомого о его жизни, а тот и рассказал, что его сын стал священником. Человек удивился. Сын такого отца посвятил свою жизнь служению Богу. А знакомый, продолжая говорить, сказал, что через сына сам пришел к вере и в корне изменил свою непутевую жизнь. «Как такое могло случиться?» — изумился человек. «Однажды», — рассказал бывший пьяница, — «изругал я своего сына последними словами, а он мне в ответ поклонился и попросил прощения. От этого поступка сына во мне душа перевернулась. Не мог я себе представить, что он, священник, у меня, подонка, когда-нибудь прощения будет просить.

близких моих друзей. Темная ночь, время и власть тьмы. Передо мной путь лежит из скорбей. А братьям

Побудьте со мною. Помолитесь хоть час моему отцу. О, если б вы знали, что мне предстоит пройти. О, если б вы знали.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Закхей – сын Авраамов. Выражение «сын Авраама» означает человека, вера которого сразу выражается делом. Встреча с Богом обернулась для родоначальника еврейского народа сразу конкретными действиями. Хотя земля, которую указал Бог Аврааму, была языческая, враждебная, очень далекая, нужно было обойти Аравийскую пустыню, бросив все привычное и довериться Богу, что Он защитит семейство и все имущество и начнет совершенно неизведанную жизнь в земле, где его и его семью никто не ждал. Но Авраам пошел. Пошел и Закхей, тот самый мытарь, что, встретив Христа, дал обеты возместить весь ущерб, что нанес он своим согражданам. Из церковной истории мы знаем, что он бросил свою ужасную работу, раздал все и стал учеником Иисуса. Бывший мытарь на деле доказал свои слова, и в его доме действительно произошло спасение. Его личность жила без Бога, он погибал, но получил спасение от Иисуса Христа, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. А как мы поведем себя, встретив Христа на дороге своей жизни, услышав Его желание войти в наш дом? Когда святой и праведный приходит к нам, уходит грех и нечестие, возникает желание изменить свою жизнь. Мы принимаем решение, а наградой из Его уст будет похвала, которая, как праведность истинная, почиет на нас лучше всякого признания мирского. Пред лицом Христовым мы себя обнаруживаем и выбираем, кому следовать. Закхей выбрал Бога. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

писал ей признание на сером заборе, и на площади с клумбы срывал ей цветы. Она смеялась до слез, когда пела на море, и гуляла по парку с ним до темноты. Он однажды отбил ее от хулиганов, она думала, это ее рыцари снов, и она...

это мечта. Вот это, конечно, круто, каждый скажет так. На крыльях летят

Люди падают вниз. Обидно и больно, просто жутко даже. И растает любовь, как утренний сон. И где же она? Может, просто любовь, нереальная сказка, и всегда разбиваются чьи-то мечты. Может, слабые люди не просят подсказки, чтобы кто-то на мир взглянул с высоты. Может, за облаками есть кто-то сильнее и умнее, и он сотворил этот мир, и советы его ведут к счастью.

0: Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Благонадежность. Еще другой сказал: «Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Луки, 9 глава, 61-62 стих. Это место Писания иногда приводит меня в недоумение. Сын Божий был порой так требователен к тем, кто собирался ходить с Ним или за Ним. Иногда Он, кажется, не давал даже подумать очередному претенденту в ученики. Кому-то не дал попрощаться с близкими, доделать важные дела. Выглядит все так, что если ты не можешь оставить что-то важное прямо здесь и сейчас, ты неблагонадежен. В прежней жизни предлагалось покончить просто, сразу и без долгих проводов. А если прежняя жизнь не только наркотики, тюрьма, распутство и самоуничтожение? А если это дорогие сердцу люди, занятия, вещи? Почему моя благонадежность меряется здесь и сейчас, а не потом, когда я сам удобно и ответственно сброшу груз забот и пойду за Иисусом, куда Ему нужно? Вот только дети подрастут и пойду. Денег заработаю и пойду. Дом построю, в наследство вступлю или в партию, и я пойду. Но я должен внимательно оглядеться и решить, что мне нужно сделать еще такого важного в этой жизни. И тогда я пойду и возьмусь за плуг. Но Иисус говорит, что таковые озираются назад, их сердце там, куда они смотрят. Они неблагонадежны. Благонадежность...
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Корабль «Церковь Святой Апостол Андрей Первозванный» отправился 10 августа из Новосибирска в 30-й благотворительный рейд по Оби, сообщает сайт Новосибирской митрополии. По 26 августа священнослужители, врачи различных специальностей, социальные работники посетят отделенные села Болотнинского, Машковского, Колывановского и Новосибирского районов. Акция организована Новосибирской митрополией при поддержке правительства Новосибирской области и органов местного самоуправления. Для сельских жителей будут организованы приемы врачей и проведение функциональной диагностики, УЗИ и ЭКГ. Священнослужители совершат таинство крещения, исповеди причастия, побеседуют с жителями. Также запланирована адресная материальная помощь малообеспеченным. Участников рейда проводили митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей и губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а также члены областного правительства. Евангельские церкви Колумбии пытаются оценить последствия сильного землетрясения магнитудой 7,4 балла, которое произошло в стране в понедельник. Спасательные службы и власти продолжают оценивать масштаб чрезвычайной ситуации, а Евангельская конфедерация Колумбии устанавливает связь с церквями и христианскими общинами в наиболее пострадавших регионах, сообщает The Christian Post. Представитель CityCall Андрея Пинта рассказала, что организация связывается со своими членами, чтобы узнать, пострадали ли здания церквей, дома верующих и местной общины. «Мы объезжаем районы, звоним и пытаемся узнать, как пострадали наши члены и церкви, и что произошло», — сказала она. Однако получить полную информацию пока сложно. В некоторых районах связь остается нарушенной. Особенно серьезные проблемы возникли в кофейном регионе страны и в районе города Кибда. Следующая большая волна христианских миссионеров может прийти не из благополучных западных стран, а из регионов, где люди сами сталкиваются с войнами, бедностью и религиозными преследованиями. Об этом заявил преподобный доктор Дэвид Ро, основатель и исполнительный директор Arise Asia, после завершения международного конгресса Arise Asia 2026 в Маниле, сообщает Christian Daily. 5 дней в столице Филиппин собирались более 4000 молодых христианских лидеров из 64 стран. Во время конгресса 341 человек публично заявил о готовности посвятить себя долгосрочному межкультурному служению и отправиться в другие страны, чтобы проповедовать Евангелие. По словам Ро, особенно важно не только количество тех, кто откликнулся на призыв, но и то, откуда эти люди приехали. Миссионер сегодня отличается от того, каким он был 5, 10, 15, 20 лет назад, и даже от того, каким он был последние 100 лет, сказал Ро. Известный американский пастор и писатель Макс Лукадо считает, что христианам, живущим в эпоху тревоги, общественных конфликтов и постоянного потока плохих новостей, важно снова и снова напоминать себе одну простую истину – «Жив Господь Бог Израиля». 71-летний Лукадо, пастор церкви Oak Hills Church в Сан-Антонио, много лет говорит о надежде и доверии Богу. Его книги и проповеди посвящены тому, как человеку справляться со страхом и сохранять веру в сложных обстоятельствах. По словам пастора, сегодня многие люди особенно остро сталкиваются с тревогой, депрессией, эмоциональным истощением и страхом за будущее. Политические скандалы, социальные конфликты, постоянные тревожные новости и давление социальных сетей создают ощущение, что человек живет в состоянии непрерывного кризиса. Именно этим вопросам посвящена его новая книга «Несокрушимая смелость. Сильная вера в эпоху тревоги, хаоса и истощения». Функция персонализации банок Coca-Cola оказалась в центре внимания после того, как тест Fox News выявил серьезное несоответствие в работе системы и в том, какие сообщения она позволяет размещать на продукции. В частности, система отклонила фразы «Иисус Бог», «Сделаем Америку снова великой» и «Жизни белых имеют значение». При этом запросы «Гордость атеистов», «Гордость извращенцев» и «Лишить полицию финансирования», а также религиозные приветствия, такие как «Шалом», «Да благословит вас Будда», были приняты. Сервис даже сгенерировал превью банок с этими надписями. В Coca-Cola заявили, что такие результаты стали следствием технической проблемы. Компания отключила функцию предварительного просмотра и временно приостановила прием новых заказов на персонализированную продукцию, пока специалисты работают над устранением неполадок. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 12 августа. «Научи нас так счислять дни, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Псалом 89, 12 стих. Царь Давид, иначе говоря, просит Бога, чтобы Бог научил его так планировать свой день, чтобы приобрести сердце мудрое. Господь поручает нам исполнять разные дела и двигаться вперед, но, к сожалению, часто нам не хватает времени их исполнить, так как мы неправильно планируем свой день. Нам действительно надо сделать многое. Посмотрите просто на свою жизнь и исследуйте, что мы делаем, чтобы наша жизнь была полезной и результативной. Успеваем ли сделать то, что мы должны, или мы заняты бессмысленными и пустыми вещами? Прежде всего, необходимо пребывать в Божьем Слове и в молитвах, создавать свою жизнь и взаимоотношения с семьей и другими людьми, а также процветать материально, чтобы участвовать в добрых делах и распространении Евангелия. Но зачастую суета и озабоченность мешают нам. Многие молодые люди целыми днями сидят перед компьютером или телевизором и, к сожалению, таким образом убивают дарованное им Богом призвание. Нет ни чтения Слова Божьего, ни молитв, ни созидания, ни благополучия, ни видения. Впрочем, то же самое можно сказать о многих и зрелых людях. Возлюбленные, молитесь так, как псалмопевец Давид, чтобы Господь научил нас так планировать свой день, чтобы приобрести сердце мудрое и все делать правильно и вовремя. Знаете, жизнь коротка, однако с Богом за эту короткую жизнь можно совершить очень многое. Амен.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на Радио Пилигрим.
1: Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 42. «Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня, ибо Ты – Бог крепости моей. Для чего Ты отринул меня? Для чего я сетую хожу от оскорблений врага? Пошли свет Твой и истину Твою, доведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои. И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой! Что унываешь Ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Глава 6. Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные, и благодетельствуют им. Учись ему и увещевай. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир. Явно, что ничего не можем и вынести из него». Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями, пред Богом, все животворящим, и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, завещеваю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь, царствующий и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы Вова, дающего нам все, обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровище доброе, основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. О, Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословия лжеименного знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. Благодать с тобою. Аминь.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 37. Когда услышал это царь Езекия, то разодрал одежды свои и покрылся вретищем и вошел в дом Господним. И послал Елиакима, начальника дворца, и Севну, писца и старших священников, покрытых вретищами, к пророку Исаии, сыну Амосову. И они сказали ему: «Так говорит Езекия, день скорби, наказания и посрамления, день сей, ибо младенцы дошли до отверстия утробы матерной, а силы нет родить. Может быть, услышит Господь Бог твой слова Рабсаха, которого послал царь ассирийский, господин его, хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой. Вознеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых». И пришли слуги царя Езекии к Исаии. И сказал им Исаия: «Так скажите господину вашему: Так говорит Господь, не бойся слов, которые слышал ты, которыми поносили меня слуги царя сирийского. Вот я пошлю на него дух, и он услышит весть и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его». И возвратился Рабсак и нашел царя ассирийского, воюющим против Ливны, ибо он услышал, что тот отошел от Лахиса. И услышал он до Тиргаки, царя эфиопском. Ему сказали, вот он вышел сразиться с тобою. Услышав это, он послал послов к Езекии и сказал, так скажите Езекии царю иудейскому, пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая, не будет отдан Иерусалим в руки царя ассирийского. Вот ты слышал, что сделали цари ассирийские со всеми землями, положив на них заклятие. Ты ли уцелеешь? Боги народов, которых разорили отцы мои, спасли ли их? Спасли ли Газан и Харан, и Рецеф, и сынов Эдена, что в Фалосаре? Где царь Емафа, и царь Арпада, и царь города Сепарваима?

и Ивны, и взял Езекия письмо из руки послов, и прочитал его, и пошел в дом Господен, и развернул его Езекия пред лицом Господним, и молился Езекия пред лицом Господним, и говорил: «Господи Саваоф, Боже Израилев, сидящий на Херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое, и услышь, открой, Господи, очи Твои, и возри, и услышь слова Сенахерима, который послал поносить Тебя, Бога Живого. Правда, о Господи, цари ассирийские опустошили все страны и земли их, и побросали богов их в огонь. Но это были не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. И ныне, Господи, Боже нас, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один». И послал Исаия, сына Амоса, к Езекии сказать: «Так говорит Господь Бог Израилев, о чем ты молился мне против Сенахерима, царя ассирийского, вот слово, которое Господь изрек о нем. Презрит тебя, посмеется над тобою девствующая дочь Сиона, покачает вслед тебя головой дочь Иерусалима. Кого ты порицал и поносил? И на кого возвысил голос и поднял так высоко глаза твои? На святого Израилева. Через рабов твоих ты порицал Господа и сказал: со множеством колесниц моих я взошел на высоту гор, на ребра Ливана, и срубил рослые кедры его, отличные кипарисы его, и пришел на самую вершину его, в рощу сада его. И откапывал я, и пил воду, и осушу ступнями ног моих все реки египетские. Разве не слышал ты, что я издавна сделал это? В те древние дни предначертал это, а ныне выполнил тем, что ты опустошаешь крепкие города, превращая их в груды развалин, и жители их сделались маломощны, трепещут и остаются в стыде, они стали, как трава на поле, и нежная зелень, как порос на кровлях, и опаленный хлеб, прежде нежели выколосился. Сядешь ли ты, выйдешь ли, сойдешь ли? Я знаю все, знаю и дерзость твою против меня». За твою дерзость против меня и за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и удила мои в рот твой и возвращу тебя назад той же дорогою, которой ты пришел. И вот тебе, Езекия, знамение. Ешьте в этот год выросшее от упавшего зерна, и на другой год самородное, а на третий год сейте и жните, и садите виноградные сады, и ешьте плоды их». И уцелевший в доме Иудином остаток пустит опять корень внизу и принесет плод вверху, ибо из Иерусалима произойдет остаток, и спасенное от горы Сиона. Ревность Господа Саваофа соделает это. Посему так говорит Господь о царе ассирийском: не войдет он в этот город, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала. По той же дороге, по которой пришел, возвратится, а в город сей не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. И вышел ангел Господен и поразил в стане ассирийском 185 тысяч человек. И встали поутру, и вот все тела мертвые. И отступил, и пошел, и возвратился Сенахерим, царь ассирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Нисроха, бога своего, Адрамелах и Шарицер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. И воцарился Асардан, сын его, вместо него. Глава 38. В те дни Езекия заболел смертельно. И пришел к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему: «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь». Тогда Езекия отворотился лицом к стене и молился Господу, говоря: «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих». И заплакал Езекия сильно. И было слово Господне к Исаии сказано: «Пойди и скажи Езекии, так говорит Господь Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавлю к дням твоим 15 лет, и от руки царя ассирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей». И вот тебе знамение от Господа, что Господь исполнит слово, которое Он изрек. Вот я возвращу назад на 10 ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым. И возвратилось солнце на 10 ступеней по ступеням, по которым оно сходило. Молитва Езекии, царя Иудейского, когда он болен был и выздоровел от болезни. Я сказал в себе:
В приполовении дней моих должен я идти во врата преисподней. Я лишен остатка лет моих. Я говорил, не увижу я Господа, Господа на земле живых. Не увижу больше человека между живущими в мире. Жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский. Я должен отрезать, подобно ткачу, жизнь мою. Он отрежет меня от основы. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Я ждал до утра, подобно льву он сокрушал все кости мои. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Как журавль, как ласточка издавал я звуки, тосковал, как голубь. Уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, тесно мне, спаси меня. Что скажу я? Он сказал мне, он и сделал. Тихо буду проводить все годы жизни моей, помня горесть души моей. Господи, так живут и во всем этом жизнь моего духа. Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь. Вот во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой. Ибо не преисподняя славит тебя, не смерть восхваляет тебя, не низшедшие в могилу уповают на истину твою. Живой, только живой прославит тебя, как я ныне. Отец возвестит детям истину твою. Господь спасет меня, и мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни в доме Господнем. И сказал Исаия, пусть принесут пласт смокв и обложат им нарыв, и он выздоровеет. А Иезекия сказал, какое знамение, что я буду ходить в дом Господень?

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: Будущее радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, всем на радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Доброе утро.
4: Доброе, прекрасное утро. Сегодня у нас среда, и мы поговорим о суде неправедном. В студии я, Дарья Рёмина, Элла Вирченко и Юрий Анатольевич Кривонос.
2: Ну, я бы даже уточнил. Мы поговорим о настойчивости. О настойчивости в вере. Это качество, ну, как мне кажется, оно довольно наполнено добродетелью. Точнее, оно может быть очень большим подспорьем для нашей христианской добродетели. И таким образом само становится добродетельным качеством. И когда Христос говорит эту притчу о настойчивости, о настойчивой бедной вдове, о судье неправедном, он хочет подчеркнуть, что вот эта настойчивость и неотступность, которая была у этой женщины, сыграла ключевую роль в том, чтобы она получила то, что она просит. Ну, я скажу так, у меня есть знакомые, которые общаются с людьми из структур властных, из управленческих, и те говорят, бывает действительно, как в Евангелии, одна бабушка ходит и ходит, пишет и пишет, возмущается и возмущается, требует и требует. И в конце концов, ну, вынужден властный аппарат каким-то образом реагировать на ее требования и решать те вопросы, которые она поднимает. Это может быть все, что угодно. Ремонт в подъезде, плохо себя соседи ведут или еще какие-то сложности возникают. В общем, много всяких разных ситуаций, которые может вот одна такая настойчивая женщина решать руками властного аппарата.
4: Причем она даже не просто ходит от необходимости, а ей нравится жаловаться. Ей доставляет это удовольствие. Я слышала таких людей, они говорят, а мне нравится жаловаться. Я прям слышала.
2: Она таким образом, возможно, чувствует себя значимой. Но здесь Христос рассказывает нам притчу о женщине, которая испытывает трудность, у нее есть соперник. И кто ее защитит? Мужа нет, никого вокруг нет. Судья, который есть у них, вот в их местности, о нем, видно, слухи ходят, что он человек неправедный. Ну, как он сам о себе говорит, я Бога не стыжусь, людей не боюсь, да, вот, или наоборот, людей не боюсь, Бога не боюсь, людей не стыжусь. И поэтому, что у меня-то вдова, вот я делаю так, как хочу. Но, тем не менее, она стоит и требует, а она докучает и докучает, и она, по сути дела, невозможно делает ему жизнь его. И он, чтобы отстала от меня, защищу ее, да, то есть подам ей защиту. И решает ее вопрос. Решает ее вопрос без денег, без всяких там договоренностей и прочего. Просто избавляет ее от ее соперника. И в этой притче нам Христос показывает, вот в противопоставлении судьи неправедного человеческого и Бога, судьи праведного, любящего Отца, что, неужели думаете, Отец наш Небесный хуже, чем судья неправедный? И если мы будем взывать к Нему, как написано, да, если вопием к Нему день и ночь, пошлет нам защиту вскоре. То есть здесь Христос нам говорит, что основная проблема в том, что мы не получаем помощи для себя или защиты, это наше непостоянство.
4: Непостоянство в прошении?
2: Непостоянство в прошении, в ходатайстве, в поиске каких-то вот своих, может быть, не очень праведных путей, в поиске, в обращении к тем судьям, которые сами по себе являются неправедными. Да, они решают вопрос. Они решают. И вот мы здесь видим в этой притче, они могут решать, тоже достаточно эффективно. Но Бог-то есть. Есть Бог праведный, есть Бог судья, и есть Бог любящий отец, который действительно беспокоится и думает о нас. Вопрос, наверное, вот в чем. Ведь когда Христос говорит эту фразу «вопиющих к Нему день и ночь», вот тут сразу мы, как апостолы, когда говорилось о прощении брата своего, Господи, а это возможно вообще? Неужели такая цена? Ну, день и ночь о чем-то просить, это на самом деле трудно. И поэтому задаемся вопросом, а нет ли более легких путей?
4: Ну, вообще, в принципе, когда о чем-то долго просишь, как будто бы внутри надоедает, думаешь, да сколько можно уже, это одно и то же. Я уже, наверное, сама себе надоела, и всем надоела, и Богу надоела. И думаешь, да благодарю тебя, Господь, и все.
0: Иногда возникает вопрос, я молюсь об этом, а Господь не отвечает. Неужели Он не слышит? Неужели Он не знает эту нужду мою, да? То есть Он же... Ну, не надоедаю ли я ему своим прошением? Господь же и так все видит, все знает, что мне это необходимо. Вот. И также здесь же перед этой главой, в начале, вернее, сказано, что должно всегда молиться и не унывать. Вот что значит всегда молиться? Всегда молиться, постоянно молиться об этом? Или это держать в сердце своем? Или это именно переживание, которое мы несем Богу в постоянстве? Вот как это, как вы считаете?
2: Ну, здесь уже вопрос поднимается о том, какая молитва эффективная, а какая не очень, и формы молитвы какие должны быть. Я думаю, что здесь большого значения не имеет. Собственно, это даже не наш разговор. А вот вопрос настойчивости, он действительно серьезный. Почему? Потому что здесь ведь речь идет о том, какую цену мы готовы заплатить, ну, как это сказать, своего времени, своих сил, своих эмоций, своего какого-то внутреннего напряжения, а может быть еще и даже ну, каких-то материальных затрат для того, чтобы действительно услышать нам ответ от Бога. И здесь ведь Христос какую вещь говорит, на что обращает внимание? Вот бедная вдова, вот у нее есть соперник, вот у нее есть противник. А у нас иногда бывают такие обстоятельства в жизни, которые действительно докучают нам очень сильно. И возникает вопрос, сдаться перед ними, принять их как есть, или же все-таки искать избавление от них? И Священное Писание призывает нас добиваться ответа от Бога. Если вы помните, апостол Павел во втором послании к Коринфянам рассказывает о том, что ну, ему тоже приходилось многое переживать, и в частности, ну, вот у него, как он говорит, был послан мне сатана, или не сатана,
4: ангел
2: жало в плоть, да?
4: И, чтобы удручать.
2: Чтобы удручать. Я трижды молился Господу о нем. То есть для апостола Павла недостаточно было одного раза, второго раза и третьего. Надо было, он бы молился и 4, и 5 раз. Но, видимо, после третьего раза Бог ему ответил и сказал ему, что это вот для того, чтобы ты не превозносился. Жало в плоть тебе дано. То есть ответ от Бога пришел.
4: Причем не превозносился чрезвычайностью откровений. Интересно. Не просто не превозносился над другими, а еще и откровений. Ну, то есть в хорошем, вот как бы можно подумать, откровение это же хорошо. Вот иметь откровение от Бога. А оказывается, ими можно превозноситься над другими и пред Богом.
2: Мы так созданы. Мы, или скажем так, мы, к сожалению, но имеем такую проблему, это беда наша человеческая, не можем быть мы идеальными. Да? Мало откровений, мы тогда заблуждаемся. Много откровений, превозносимся. Где этот баланс? А нет его. А что тогда нам его создает? Как нам быть в случае, если их много, этих откровений? А вот приходит какой-нибудь но персонаж или какое-то, не знаю, какое-то событие или же ситуация жизненная, которая нас начинает удручать. И тогда нам не до превозношения. А вот вам, пожалуйста. Это говорит о том, что насколько мы должны быть о себе здравомыслящие, и насколько мы должны полагаться на Бога вот во всякую ситуацию, во всякой ситуации в нашей жизни. А вдова здесь получает для себя ответ. Она получает защиту. Апостол Павел получает утешение. То есть каждый из нас может получить свое, когда мы молимся Богу. Но Писание отчетливо призывает нас быть настойчивыми в молитвах.
4: Ну и в конце этой притчи Христос спрашивает: «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» И здесь вспоминается еще одна история женщины, язычницы, которая просила у Христа помочь, то ли исцелить, надо посмотреть.
2: Женщина сирофеникиянка, да, которая просила об исцелении ее дочери.
4: Это настолько всегда история вот в самое сердце, потому что здесь не было речи ни о каком ее превозношении, и она неотступно просила, и притом неотступно, даже когда Иисус уже ей вроде как сказал, ну, не должно, а она говорит, ну, я хотя бы крохи дай. То есть настолько вот ее сердце было готово, и вот она верила до последнего, и он восхитился ее верой.
2: Замечательная история, действительно. Мне иногда кажется, что Христос намеренно ведет учеников в пределы Тира и Сидона. Они идут на север, туда, за границы Израиля. Зачем, казалось бы? Он ведь сам говорил, что той же женщине он сказал, что прежде всего послан проповедовать
0: овцам дома Израиля.
2: Да, да, да, своим. И, но, тем не менее, он же там, на той земле, она его там встречает, и она начинает ходатайствовать, но ты-то здесь, вот ты-то призван, но ты-то сейчас здесь. И она действительно по неотступности идет и умоляет, и просит, и уже ученики ходатайствуют перед Христом. И уже он им говорит, что, ну нет, позволительно ли взять и вот бросить сам хлеб. Но что интересно, она ведь добивается своего. «Велика вера твоя, женщина», — говорит Христос. Ученики, мне кажется, в той ситуации получили потрясающий урок, что, во-первых, оказывается, Христос настолько богат, что помочь может каждому, и даже те крохи, которые просит у него человек, могут, ну, решительно повлиять на его жизнь. А тем более, конечно, ну, то, что делает он для них, и он их слышит, и он о них заботится, и он о них печется. А во-вторых, это был удар по их самомнению. Вот мы такие важные, мы такие значимые. Ведь когда он говорит, позволительно ли взять хлеб у детей и бросить псам, ведь он обращается к ученикам. Ведь они так думают, ведь они думают, ну что этот пес, вот этот женский, угу, идет за нами и докучает нам. С их точки зрения, она человек второго сорта. Ну вот они такие были, иудеи, одно слово, понимаете? Ну пусть даже они израильтяне из разных колен, кстати, угу, не упоминается практически ни о ком, не говорится, кроме, может быть, Левия, Матфея. Но здесь они, тем не менее, считают ее не очень достойной. А Христос вот здесь наносит удар по их высокомерию, такому национальному. Угу. Отвечает Бог. Отвечает Бог людям, настойчиво просящим у Него. Иногда возникает вопрос, ну, а если человек неверующий, молится Богу о чем-то, ну, вот он еще Бога не знает, Христа не знает, он не покаялся, не крестился, в церковь не ходит. Ну, он молится, Бог ему ответит или не ответит?
0: Ну, это иногда Господь отвечает, чтобы привлечь как раз-таки человека к себе. Это один из способов
4: разговора. А иногда не отвечает, да, чтобы уберечь от чего-то тоже.
2: Но Бог может ответить. По неотступности Бог отвечает людям. Есть, угу, люди, которые идут в церкви, идут в храмы, молятся сами, каким-то образом пытаются разобраться в ситуации своей и как им Бог может помочь, просят молиться других. и готовы что-то это, ради этого делать, чтобы другие за них молились и просили. Но это тоже своего рода неотступность. И Господь в это входит. Бог хочет увидеть у нас вот это самое постоянство, с которым мы приходим к Нему. Хочет увидеть у нас неотступность, хочет увидеть у нас настойчивость, с которой мы приходим ко Христу. И при всем при этом написано, что не медлит, то есть не медлит, но найдет ли веру на земле. Мы можем вспомнить еще одну историю, когда другая женщина, которая страдала кровотечением, пришла для того, чтобы прикоснуться ко Христу. Много людей, много народу, все его окружают, все его теснят. И она в сердце своем сказала, что если прикоснусь к Нему, да, то исцелюсь. И исцеление происходит, когда она прикасается к Нему. И Христос реагирует на это происшествие. И, обращаясь к женщине, говорит, что велика вера твоя. Женщина, велика вера твоя. А она тоже проявила настойчивость. В чем она выражалась, настойчивость? Во-первых, она считалась нечистой, эта женщина. И прикасаться к мужчине, да еще к такому важному, как вот учитель этот или пророк, ну, это было, наверное, таким очень греховным поступком с точки зрения общественности.
0: Ну и по закону, там, помните, если прикоснешься до вечера, нечист.
2: Да, конечно, она сделала бы его нечистым.
0: До вечера, да.
2: Но она, тем не менее, в сердце своем сказала, и сказала перед Богом. А во-вторых, там было очень много людей, они теснили Христа. Это надо было пробиться через всю эту толпу, чтобы прикоснуться к Нему. Это, ну, кто-то тебя мог узнать, кто-то мог потом крикнуть: смотрите, нечистая сюда пришла. И что бы тогда было? Ну, вот она сумела спрятаться. Я так думаю, что Бог закрыл глаза всем людям, окружавшим Христа, и коснуться, и получила свое исцеление. Вот, оказывается, как может работать вера.
0: А вот еще мне на память пришло место, когда слепой сидел на дороге и стал кричать: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» А ученики запрещали ему, да, кричать, не докучая учителю. Но он еще сильнее стал кричать. То есть он взывал, то есть он привлекал к себе внимание. Это тоже своего рода настойчивость. И Христос, как говорит: «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал: «Господи, чтобы мне прозреть. Прозри, вера твоя спасла тебя». То есть тоже такой пример в лице слепого, да, что он вопиял своего рода, как эта вдова, да, ко Христу.
4: И снова мы видим вот это несуществование одно без другого. Да, настойчивость, но с верой.
0: С верой.
4: Вера твоя спасла тебя.
0: Будет вам.
4: То есть без веры угодить Богу невозможно, не зря это сказано в Писании. И Христос всегда подмечал эту веру. Наверное, если мы будем просто настойчивы, ну вот возьмем для себя как образец такой рецепт. Буду я настойчивым, но веры в сердце иметь не будем. Получается, что сомнения, получим ли мы просимое, имея только одну настойчивость.
0: И, да, есть такое место: верьте, что получите, и будет вам. Верьте, я читала даже, есть такое толкование, такой перевод, что верьте, что вы уже это получили, и будет вам. То есть не то, что где-то когда-то это случится, а уже верьте, что уже у вас это есть, и благодарите за это. Вот это и есть вера, осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.
2: Соглашусь с этим, и тем не менее неотступность или настойчивость призывают нас совершать действия, да, ходатайства или прошения, или любые другие. Вот здесь можно касаться и в вопросах учения, и в вопросах добродетели. То есть совершать их до конца. Вот до конца, пока не будет что-то получено нами, реально получено. То есть мы не можем сказать: «Господи, ну, ты знаешь, что мне надо, верю, что ты мне дал», и заняться другими вопросами. Вот как будто Евангелие так не предполагает. Иногда мне кажется, что люди, которые вот так исповедуют, либо у них, ну, потрясающая вера, либо какое-то очень яркое присутствие Бога в их жизни. Но Евангелие говорит о том, что трудности бывают действительно серьезными, и они действительно нас могут окружать, и проблемы, которые возникают, реально создают нам проблемы, если так можно выразиться. Апостол Павел молился, пока не получил ответ. Женщина шла прикоснуться ко Христу, и она шла, пока не прикоснется. Сказала в сердце своем: «Если прикоснусь». Слепой вопил, пока к нему не было обращения от самого Христа. Всякий раз мы видим, что есть некое действие навстречу. Христос позволяет к нему прикоснуться. Христос отвечает на вопль слепого. Господь говорит апостолу Павлу, потому что, ну, как мы уже сказали, надо было, он бы и четвертый, и пятый, и шестой раз помолился бы, он бы ждал ответа. Возьмем Иова. Иов в диалоге со своими друзьями проявляет настойчивость. Да, он обескуражен, да, он разбит, он опечален, он не знает, как вообще в принципе рассматривать свою жизнь. Но он настойчиво просит суда у Бога. Вот пусть Господь явится. Я хочу, чтобы Бог мне сказал. Я хочу, чтобы Бог объяснил. Вот в целом можно так говорить о его словах, о его речах. Он защищает себя, он защищает свою веру. Между тем его друзья защищают Бога. Перед ним они выступают как адвокатами Бога. Ну, ненужную делают задачу, но тем не менее, превозмогая их противление, Иов добивается того, чего хочет. Бог начинает с ним говорить.
4: Аудиенции с Богом добивается.
2: Аудиенции с Богом, да, действительно. Если ты веришь, что Бог тебе это дал, значит, Он тебе об этом что-то сказал. Поделись этим. А что Он сказал? И женщина, которая просила о своей дочери, Серафиникянка, могла бы сказать: на мои слова о крохах Он сказал: велика твоя вера. И после этого исцелилась моя дочь. А женщина, которая прикоснулась ко Христу, могла бы сказать, что вот когда я прикоснулась, Он повернулся и сказал: кто прикоснулся ко мне, сила изошла от меня, потому что я исцелилась. Иов мог бы сказать после нашего долгого разговора с друзьями: Бог услышал меня. И даже не тогда, он с самого начала меня, оказывается, слышал. Но я этого не знал. И он проговорил ко мне и сказал: кто сей там
4: беспокоит. Омрачающее провидение словами без смысла.
2: Отлично, да. Вот кто сей? То есть вот он ко мне проговорил. Мне кажется, что любая настойчивость, любое постоянство, оно должно заканчиваться
4: ответом.
2: Ответом, вот этим ответом. Если мы с вами коснемся немного другой стороны, например, тех людей, которым Господин дал таланты. И, ну, что мы видим? Двое пошли приумножать таланты, они начали трудиться. А третий был ленив, не захотел. А двое были настойчивы в своем поведении, в своих действиях, и приумножили, на 100%. А один, ну, он сразу не стал переживать по этому поводу, не стал разбираться, не стал выяснять, все закопал и все. Но чем все заканчивается? Они все вызываются господином, с каждого из них спрашивается. Вот, знаете, здесь любопытная картина возникает. А что, если Бог с нас просит, когда мы не были настойчивы в чем-то? Когда мы недостаточно молились, когда мы не проявили усердия в том, чтобы получить ответ от Бога. Что если Он нам задаст вопрос? Ну, эта ситуация, ты ее просто постарался закопать, спрятать ее, ну, потому что, ну, как бы, мы можем с чем-то свыкнуться, мы можем что-то принять как есть, мы можем решить вопрос какими-то другими способами, да. Но тем самым, ну, просто мы не ищем помощи от Бога. И Он может задать нам вопрос: почему ты не молился достаточно о ком-то, например, или даже о себе. Есть такая удивительная история, когда один царь пришел к пророку и говорит: «Ну вот досаждают сириане, что делать?» И пророк говорит: «Ну бери стрелы, бери лук и стреляй в пол». И тот начал стрелять, неохотно так начал стрелять. Раз, два, три, и все. И возмутился пророк: «Ну вот если бы ты не три раза, если бы ты раз семь сделал это, тогда совершенно бы ты победил врагов. Ты не показал настойчивости в просимом. Ты подошел с сомнением. И поэтому победишь сириан всего три раза».
4: Mm-hmm.
2: Всего три раза. Вот три раза сделал.
4: Насколько тебе веры хватило, столько и победишь, получается. Три раза стрельнул, вот, три раза
2: вот
4: победишь.
2: Вот интересно, и веру-то надо было проявить, веру-то надо было проявить в каком-то простом элементе, выпустить стрелу в пол. Да какая бы она ни была дорогая, ни одна стрела не стоит целого сражения, понимаете? И тем не менее, вот царь этот показал, что, ну, как бы это сказать, да, его донимает проблема, донимает, но, наверное, есть у него настолько глубокие сомнения внутри него по отношению к Богу, по отношению к пророку, что он даже не знает, что больше, его сомнения или та проблема, которая донимает его. Наша вера должна быть больше проблемы. Больше проблемы. И если мы посмотрим, вера слепого, ну, который сидел у дороги, была больше, чем его слепота. Неужели так? Да так. Да так, потому что он бы не отступил. Он бы шел бы и кричал бы. Он бы шел бы, наверное, пока не свалился бы, сознание не потерял бы. Но он добился бы внимания Христа. Так же, как и женщина сирофеникиянка. Да не отступила бы она. Следующим шагом, я так думаю, уцепилась бы за ноги Христа и не оторвать было бы. И запинали бы ее, но она все равно продолжала бы ползти. Вот мне кажется, иногда обстоятельства приводят нас именно в такую ситуацию. Иову нужно было пройти такое невероятное испытание в своей жизни, чтобы он помолился за друзей. Представьте, какова была эта молитва. Люди, которые, оказывается, так много людей, неправильно знают Бога, неправильно понимают Бога. Как нужно, чтобы хотя бы один из них проявил веру свою до конца в своих трудностях, получил от Бога ответ и помолился за всех остальных, потому что они заблуждаются.
4: Притом, если бы вообще, в принципе, не ситуация Иова, может быть, это из друзей бы и не вышло все, что они говорили, и никто бы и не узнал, что в сердце, да, то есть, а так это стало явным, и слушайте, потом эта молитва.
2: Да как наша вера, или точнее неверие, легко проявляется, когда мы видим чьи-то трудности. Мы сразу начинаем говорить: ну, это Бог ему послал наказание, это Бог ему дал вразумление, это Бог вот его за что-то, мы не знаем за что, но мы очень этому рады, потому что, ну,
4: должен... Справедливость восторжествовала.
2: Должна же справедливость когда-то торжествовать, слава Богу, не на нас, да, потому что мы-то себя защищаем. И это заблуждение нашей веры. Иногда в подобных ситуациях Бог показывает, что мы заблуждаемся. Бог показывает, что Он отвечает. И я скажу так, что некоторым людям, некоторым христианам очень тяжело принимать чей-то успех, когда Бог отвечает на чьи-то молитвы, когда человек настойчиво что-то вот действительно от Бога получает. И, ну как это так? У него были проблемы, я с этим был согласен. У него стало все хорошо, вот с этим я не согласен. Он что ли молится лучше меня? Он что ли верит больше меня? Он что ли... И вот через эти вещи Христос нас обличает. Как, например, через ту же женщину-сирофеникиянку. А помните, когда он обличал иудеев и говорит, приводит им в пример жительницу Сидона, которую Бог послал, бедную вдову. А пророка Илию послал, чтобы ее питать. Но ее вера, смотрите, была сильнее, любопытно, страха смерти. Вот удивительно, но она проявила веру, поделившись хлебом с пророком Ильей. И он, вдохновившись ее поступком, пророчествует о том, что вот не иссякнет ни масло, ни мука. И им хватало действительно, чтобы и самим есть, и чтобы кормить пророка. А с другой стороны, опять же, он приводит Неймана по совету людей. Хорошие советчики были у Неймана. Тот тоже, ну, идет и окунается в Иордане 7 раз. Он превозмогает свое высокомерие. Превозмогает, ну, скажем так, свое почтение к идолам. Он как будто здесь свою веру, вот он ее вытаскивает, насколько можно. И получает исцеление. У него есть ответ, у него есть слово от Господа. Он знает, что делать. Не всегда хватает сил у нас. И здесь, опять же, возвращаемся к этим трем слугам, которые получили таланты. Обратите внимание, настойчивость двоих из них решили вопрос о их награде. Они заслужили похвалу от Бога. Они были настойчивы в своем труде. И плоды своего труда они принесли своему господину. И мы видим, что есть замечательный ответ от него.
4: Ну, приумножение.
2: Приумножение, да, здесь приумножение. Но ведь труд наш — это тоже то, за что мы несем ответ перед Богом. Это тоже наше бремя. И Христос говорит: «Возьмите бремя мое, иго мое, и иго мое легко, и бремя мое благо». Возьмите на себя, несите. Мы, когда служим Господу, мы берем Его на себя. И, конечно же, хорошо, когда мы готовы пройти одно поприще и даже два поприща, не бросив где-нибудь на середине пути.
4: Да, интересно, что вот этот человек, раздавший таланты, о нем же тоже сказано, вот как раз-таки третий слуга о нем сказал, что ты тот человек, который жнешь, где не сеял, берешь того, чего не клал. Ну, то есть он о нем говорил как о неправедном. И та женщина понимала, что судья неправедный. И вот этот слуга, он понимал, что у него хозяин неправедный. Но только двое из этих слуг не взирали на того, какой у них хозяин, и делали свое дело. А он, взирая на это, вот...
2: Ну, мы все можем сказать: Господи, знаете, я не раз слышал такие молитвы и ходатайства: Господи, вот если ты мне дашь, вот если у меня будет вот это, и вот это, и вот это, тогда я тебе буду служить, там, допустим, в миссии, в благовестии, в прославлении или еще в чем-то. Люди любят ставить Богу условия. И, судя по всему, вот этот слуга, лукавый ленивый раб, посчитал, что у него недостаточно условий для того, чтобы реализовать талант. Вот если бы ты, Господи, дал мне новый автомобиль, ну, в те времена, коня бы мне дал, если бы ты мне дал там хорошую телегу, если бы ты мне, господин, дал вот такие-то права, а еще там, может быть, все мои родственники были бы здоровы, и одежда была бы у меня новая, и на карманные расходы у меня было бы достаточно. Ну, а еще вот эти люди, которые создают мне проблемы, да, еще с ними что-нибудь приключилось такое, чтобы я радовался, да. И вот тогда я буду, Господи, что-то для тебя делать, и тогда я твое буду приумножать. А чтобы служить Господину, достаточно того, что Он тебе уже дал. То есть, чтобы служить Христу, достаточно того, что у тебя есть. Ну, а если что-то тебя удручает, молись, ну, и жди ответа.
0: Еще же, да, сказано: просите и не получаете, потому что просите не на добро. То есть еще очень важно, чтобы наши желания, они совпадали с волей Божьей. А как мы можем понять, совпадает ли мое желание, которое я прошу у Бога, с волей Божьей? То есть я должна, наверное, опираться, да, на Слово Божие и смотреть, угодно ли это Богу, ведет ли это к добру, для Его славы. И если я прошу что-то такое, что не угодно Богу, конечно, Бог этого не даст. Не то, что я буду проявлять настойчивость, и Бог мне в любом случае даст.
4: Да. Да. Ну, если это твое вожделение, как написано, да, употребить для своего вожделения, то...
2: А мы же об этом и говорили. То есть есть ответ. Вы просите для ваших вожделений. Я о чем-то прошу. Но, может быть, в Священном Писании я вдруг вижу, что это не угодно Богу. А может быть, кто-то мне говорит то, о чем ты просишь, не проси. Бог послал его сказать. То есть ответ от Бога, он придет.
0: В любом случае.
2: Придет, да. Готов ли ты его принять? Блок новостей у нас. После мы вернемся в тему.
5: Корабль «Церковь Святой Апостол Андрей Первозванный» отправился 10 августа из Новосибирска в 30-й благотворительный рейд по Оби, сообщает сайт Новосибирской митрополии. По 26 августа священнослужители, врачи различных специальностей, социальные работники посетят отделенные села Болотнинского, Машковского, Колывановского и Новосибирского районов. Акция организована Новосибирской митрополией при поддержке правительства Новосибирской области и органов местного самоуправления. Для сельских жителей будут организованы приемы врачей и проведение функциональной диагностики, УЗИ и ЭКГ. Священнослужители совершат таинство крещения, исповеди причастия, побеседуют с жителями. Также запланирована адресная материальная помощь малообеспеченным. Участников рейда проводили митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей и губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а также члены областного правительства. Евангельские церкви Колумбии пытаются оценить последствия сильного землетрясения магнитудой 7,4 балла, которое произошло в стране в понедельник. Спасательные службы и власти продолжают оценивать масштаб чрезвычайной ситуации, а Евангельская конфедерация Колумбии устанавливает связь с церквями и христианскими общинами в наиболее пострадавших регионах, сообщает The Christian Post. Представитель CityCall Андрея Пинта рассказала, что организация связывается со своими членами, чтобы узнать, пострадали ли здания церквей, дома верующих и местные общины. Мы объезжаем районы, звоним и пытаемся узнать, как пострадали наши члены и церкви, и что произошло, сказала она. Однако получить полную информацию пока сложно. В некоторых районах связь остается нарушенной. Особенно серьезные проблемы возникли в кофейном регионе страны и в районе города Кидда. Следующая большая волна христианских миссионеров может прийти не из благополучных западных стран, а из регионов, где люди сами сталкиваются с войнами, бедностью и религиозными преследованиями. Об этом заявил преподобный доктор Дэвид Ро, основатель и исполнительный директор Arise Asia, после завершения международного конгресса Arise Asia 2026 в Маниле, сообщает Christian Daily. 5 дней в столице Филиппин собирались более 4000 молодых христианских лидеров из 64 стран. Во время конгресса 341 человек публично заявил о готовности посвятить себя долгосрочному межкультурному служению и отправиться в другие страны, чтобы проповедовать Евангелие. По словам Ро, особенно важно не только количество тех, кто откликнулся на призыв, но и то, откуда эти люди приехали. Миссионер сегодня отличается от того, каким он был 5, 10, 15, 20 лет назад, и даже от того, каким он был последние 100 лет, сказал Ро. Известный американский пастор и писатель Макс Лукадо считает, что христианам, живущим в эпоху тревоги, общественных конфликтов и постоянного потока плохих новостей, важно снова и снова напоминать себе одну простую истину – «Жив Господь Бог Израиля». 71-летний Лукадо, пастор церкви Oak Hills Church в Сан-Антонио, много лет говорит о надежде и доверии Богу. Его книги и проповеди посвящены тому, как человеку справляться со страхом и сохранять веру в сложных обстоятельствах. По словам пастора, сегодня многие люди особенно остро сталкиваются с тревогой, депрессией, эмоциональным истощением и страхом за будущее. Политические скандалы, социальные конфликты, постоянные тревожные новости и давление социальных сетей создают ощущение, что человек живет в состоянии непрерывного кризиса. Именно этим вопросам посвящена его новая книга «Несокрушимая смелость. Сильная вера в эпоху тревоги, хаоса и истощения». Функция персонализации банок Coca-Cola оказалась в центре внимания после того, как тест Fox News выявил серьезное несоответствие в работе системы и в том, какие сообщения она позволяет размещать на продукции. В частности, система отклонила фразы «Иисус Бог», «Сделаем Америку снова великой» и «Жизни белых имеют значение». При этом запросы «Гордость атеистов», «Гордость извращенцев» и «Лишить полицию финансирования», а также религиозные приветствия, такие как «Шалом», «Да благословит вас Будда», были приняты. Сервис даже сгенерировал превью банок с этими надписями. В Coca-Cola заявили, что такие результаты стали следствием технической проблемы. Компания отключила функцию предварительного просмотра и временно приостановила прием новых заказов на персонализированную продукцию, пока специалисты работают над устранением неполадок. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
6: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Да, друзья, говорим о неотступности и настойчивости. И действительно, у нас нередко возникают сомнения. А стоит ли мне быть в чем-то неотступным и настойчивым? Вы знаете, давайте здесь сделаем одну такую важную поправку. Ну, не поправку, а, скажем, для себя возьмем один хороший пример. Помните одного купца, который искал хороших жемчужин? Вот тоже притча, рассказанная Христом. Это был человек, ну, бизнесмен на сегодняшний день, который мог себе многие вещи, наверное, позволить. Потому, собственно, жемчугом и занимался, и причем искал его везде, где он находился. То есть каждый раз, когда он приезжал в какой-то из городов торговать, он искал, есть ли там жемчуг. И заработанные деньги, ну, тратил на вот это свое пристрастие, на эту свою любовь. И однажды ему сделали предложение. Вот, знаете, такое предложение не делают кому попало. Такие вещи не лежат на прилавках на базаре. То есть это было эксклюзивное предложение специально для него. И он это понял. И когда он увидел эту жемчужину, он понял, что он нашел то, что искал. Он нашел то, что искал. Он неотступно искал
4: Ту самую жемчужину.
2: Он занимался бизнесом, он ездил в разные города, он много трудился, в общем-то, занимался мирскими вещами, но в сердце его всегда было найти вот эту свою драгоценность. Он ее находит и продает все, что имеет. Собственно, торг, наверное, заканчивается тогда, когда он сказал, все, больше ничего нет. Тогда он ее забирает и уходит, радуясь. Вот смотрите, мне кажется, нам всегда в нашей жизни нужно иметь главные ценности, основные, вечные, ради которых мы готовы пожертвовать всем, ради которых мы должны быть действительно неотступными. Как мы идем в Царствие Небесное? Вот Царствие Небесное – это ведь драгоценность, данная нам Христом. Драгоценность. А что мы готовы отдать ради того, чтобы его обрести, вот по-настоящему обрести? А размышляем ли мы об этом каждый день, постоянно, в сердце своем? Тогда, мне кажется, все остальные вопросы, они как будто становятся на свое место и становится понятно, о чем нам нужно прилагать больше попечения, а о чем меньше. О чем ревностно ходатайствовать, а о чем, ну, как написано, открывайте желания ваши пред Господом. Да вот, ну, просто как на уровне желаний, которые мы можем пред Господом открыть, чтобы мир, который превыше всякого ума, ну, просто пришел в наши сердца. И мы могли, например, сосредоточиться на чем-то другом, могли бы веру свою направить на какие-то другие важные и ценные вещи, действительно, о которых стоит ходатайствовать. Вот мне кажется, здесь вот такой пример, и это хороший пример. Христос немало рассказывает притчи о настойчивости, и вот еще одна похожая на притчу о вдове и судье неправедном – это о двух друзьях. Помните, когда один приходит к другому, чтобы попросить хлеба. И снова Господь показывает, что, ну, на примере, на таком, на жизненном примере, что настойчивость, она помогает. И что если вы готовы встать со своей кровати, побеспокоить ваших детей и дать хлеба своему другу, потому что к нему пришли гости, тем более Бог даст. И Бог даст Духа Святого просящим у него. Вот что интересно. Есть вещи, ради которых можно беспокоить, в том числе и друзей, и ближних. Иногда наша настойчивость, она, ну, должна быть не только нашей, и это нормально. Как написано, да, в теле Христовом, страдает ли один, страдают с ним и другие, радуются ли один, радуются с ним тоже и остальные. И говорить о своей нужде каким-то третьим людям, я думаю, тоже важно. И я всегда, ну, в некотором смысле, в хорошем смысле, восхищаюсь теми, кто, ну, продолжает выходить, ходатайствовать, молиться о чем-то, о ком-то молиться, о своих родных, о своих близких. Вот он выносит, приносит эту молитву всякий раз на домашней церкви или в общем служении. Причем делает это не дежурно, делает это по-настоящему, делает это искренне. И мне кажется, вот насколько я понимаю, да, да, много таких молитв, но Бог отвечает.
0: Это как стать в проломе, да, за человека. И вот в Матфея написано: «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Это как раз-таки говорит о том, что мы должны подвязаться друг за друга в молитве и быть настойчивыми, молиться именно в согласии. Двое согласятся, и Господь обязательно ответит.
2: Да. А еще вот это обетование в Духе Святом, оно дает нам большую надежду. Ведь мы порой не знаем, о чем молиться, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. И мне кажется, что вот здесь для нас такой большой выход, потому что Дух Святой вложит в наше сердце и молитвы, и ходатайства, и ревность, и поддержит, и подкрепит нас, и самыми разными способами. Вот он действительно не даст нам в молитве нашей заснуть, да? А может быть, где-то наоборот остановит нас и скажет: ну, не о том ты просишь, и вложит в наше сердце другие нужды, другие ходатайства. Вот действительно о чем переживать бы тебе надо, да? Переживая вот этом, а вот этом, а вот этом, да. Как Христос сказал: молитесь о себе и о детях ваших, женщинам. И это действительно совет в Духе Святом бывает важным в нашей неотступности. Мы обретаем совершенно иные условия и иную силу в нашем ходатайстве.
4: Конечно же, вспоминается еще пример Закхея, который по неотступности своей, будучи даже тоже мытарем, да, человеком презираемым евреями, залезает на это дерево.
0: Это вера.
4: Вера. И потом обретает такую честь, что Христос кушает у него дома, общается с ним. Был маленького роста, но, несмотря на свой рост, очень сильно хотел его увидеть и очень сильно хотел быть с ним в общении.
2: Мне кажется, каждому из нас, или, например, для каждого из нас был бы хорошим ответ, когда он о чем-то молится, и ему задают вопрос: о чем ты молишься? Он бы сказал: хочу увидеть Иисуса, хочу увидеть Христа, хочу вот в его присутствии побыть и спросить о том, о том и о том. Если бы мы так начинали все наши ходатайства и наши вопли ко Христу и к Богу, наверное, мы бы не были разочарованы. Закхей не знал, что ему еще предстоит. Он просто хотел увидеть Христа. Но когда он его увидел у себя дома, вот здесь вдруг неожиданно, да, он получил побуждение делать следующий шаг. Он вдруг понял, он вдруг осознал, что ему нужно сделать. Знаете, мог бы он, наверное, попросить о чем-то у учителя: учитель, а мог бы ты для меня вот это сделать или вот это сделать? А может, теща больная, а может быть, там обижает кто-то, знаете, тоже пожаловаться иногда нам хочется. Но он вдруг осознает, что он должен сделать. Он должен всем, кого обидел, воздать вчетверо по закону. Поступить праведно. Взять и поступить праведно здесь, вот сейчас, в присутствии Господнем. И вот что любопытно, он поступает праведно, он дает обещание исправиться, как бы мы бы сказали, да? А Христос отвечает на самую сокровенную его нужду. Он говорит, сей есть сын Авраамов. Он как бы ему говорит, имя твое записано на небесах. Потому что таких людей, как Закхей, ну, я так думаю, их вычеркивали из родословных списков. То есть ты служишь узурпатором, ты собираешь с нас налоги, ты нас обкрадываешь. Были книги записей, они были очень важными, потому что так прослеживалось родословно. Ну, какие-нибудь ревнители, старейшины просто могли взять его и вычеркнуть из этой книги записей, потому как вот он негодный человек, плохо поступает. Такие ревнители. А Христос говорит, ничего, твое имя записано.
4: Родные люди стыдились. Можно сказать, заживо хоронили, наверное, таких вот да? детей, потому что, ну, все, это ты мне не сын, раз ты пришел.
2: Да, так и есть. То есть он дал ему то, что никаким другим способом получить было невозможно. За большие деньги купить, ну, можно было римское гражданство за большие деньги купить. А, допустим, часть в родословии Авраамовым, ну, я не уверен, что такая возможность была чисто вот физически.
4: Предлагаю послушать песню. Давайте. И потом подытожим.

0: слушаете радио «Пилигрим».
1: Знаете, Юрий Анатольевич, бывает вот в жизни и христиан, и вообще людей такая ситуация, когда мы слишком зацикливаемся на проблеме и уже доходим до какой-то такой, ну, истерии или, можно сказать, такого нестабильного эмоционального состояния, когда человек вот думает, нет, я должен еще больше молиться, еще сильнее молиться, раз не происходит желаемое. И вот это вот им начинает обладать. А вот как быть в такой ситуации?
2: Ну, вы знаете, все-таки мы должны руководствоваться чем? Миром Божьим. Мир Божий искать в сердце своем. В этом ответ от Бога. Быть в присутствии Божьем – хорошо. Если вы в своей молитве, в своем ходатайстве находите Его и...

0: и общаетесь с Богом, да, ну, пребывайте вот сколько угодно, много, долго, не выходите из этого присутствия. Молитесь, говорите о том, о другом, о третьем. Мне кажется, молитвы сами себя найдут. Но если нужда ваша настолько стала огромной, что вы молитесь уже не на Бога, а на нужду, и вот она и пугает, она вызывает эту истерику, то вот тут надо что-то изменить. Здесь надо где-то остановиться. Здесь надо, мне думается, обратиться за помощью. Может быть, чтобы кто-то помолился. Может быть, просто помолчать. Может быть, просто получить для себя ответ от Бога другим способом. Но дело в том, что нам нельзя позволить, ну вот, так сказать, потерять всякую здравость и рассудок, да, потерять мир, вот, и просто предаться какой-то истерике. Все-таки Христос сказал: не будьте похожи на язычников, которые думают, что в многословии своем будут услышаны. У вас Бог есть, идите к Нему. Будьте перед Ним, вот побеспокойтесь о том, чтобы ваше сердце наполнилось Его присутствием, ваше сердце исполнилось Духом Святым. Трудно бывает это, да, я здесь соглашусь. Иногда нас жизнь выбивает из этой колеи внутреннего равновесия, и вот здесь, ну что нам делать? Ну, искать Его, быть искренними, быть честными. Искать Его помощи, защиты. Прежде всего, вот внутреннего своего состояния, чтобы нам не потерять отношений с Богом, мира не потерять, чтобы нам не позволить какой-то ситуации, каким-то обстоятельствам увести нас от Его присутствия, увести нас от Его любви. Ведь нередко так происходит. Люди, не получая ответ для себя на что-то, превращаются в обвинителей Бога, слушают дьявола и просто, ну, делают какие-то заявления, какие-то действия. Смотрите, вот тот же самый Авраам, о котором мы говорим, его жизнь была наполнена постоянством и даже настойчивостью в отношениях с Богом. Он ошибался, он оступался, он делал неверные действия, но никогда и мысли у него не возникло в том, чтобы вернуться обратно в Харан, сказать, что Бог неверен или еще что-то такое. Всегда с трепетом он ожидал, когда Бог приходил к нему и говорил с ним. И далеко не всегда вот его разговор с Богом складывался легко. Были и трудности, были и страхи, были и ужасы. Но тем не менее он был постоянен. И в то же самое время возьмем того же Иакова, который встретился однажды вот с ангелом и боролся с ангелом в пустыне. Это был трудный момент в его жизни. И он тогда сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И благословил его Господь, и дал ему новое имя. И вот здесь есть момент, понимаете, момент для неотступности. И есть вся жизнь для постоянства. Вот нам как бы надо этим наполниться, друзья. Пусть наша жизнь всегда будет постоянно наполнена молитвами, верой, присутствием Божьим. Но в моменте мы действительно должны быть неотступными.
1: Почувствуем, да? Вот мы почувствуем, когда мы должны быть неотступны.
0: Дух Святой побуждает. Молись, продолжай, еще молись, еще ходатайствуй. Вот он момент, когда нужно действовать. Вот здесь твоя вера пусть проявится. И вот здесь нужно не отступить.
1: А как там написано? Будьте терпеливы, а в молитве постоянны?
0: В молитве постоянны, да.
2: Да, и дух ходатайствует, да, перед Отцом. Мы не знаем, о чем молиться, но дух ходатайствует.
0: Да. Даже в тех случаях, когда мы не знаем, когда мы обессилели, дух молится, продолжает молиться за нас.
1: Утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. и так далее. Римлянам 12 глава.
2: Да, и также, и так, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст благо просящему Него. Надо помнить, что Господь нас любит и даст именно то, что нам необходимо.
0: Аминь.
1: Спасибо, друзья, что были с нами. Спасибо за ваши комментарии, участие в эфире. Мы читали все ваши мысли и рады служить с вами.
0: Мысли не читали, но комментарии читали.
1: Мысли, которые они здесь писали. Да. Скачивайте наше приложение и подключайтесь к эфирам.
2: Хорошего всем дня.
3: Вы слушаете радио.
4: Вы слушаете Радио Пилигрим.
5: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
6: Пусть узнают все соседи.
5: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru

Псалом 132. Как хорошо и как приятно, когда живут все братья вместе, когда их души не объяты ни первенством, ни жаждой мести, когда в годину трудных дней они дружны, как были прежде, то это будто бы елей, стекающий на край одежды. И как ермонская роса на горы падает Сиона, так будет их идти стезя с благословением Аарона.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вечные

соснами только съедены не были, а глазам

Обнови мою душу, как старое платье, и живи всю тоску, все узлы развяжи.

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Шотландия. Шотландия – северная островная страна со своим колоритом и особенностями. Местная кухня сформировалась из кулинарных традиций кельтских народностей под последующим влиянием английской и французской кухни. Первым, чем угощает шотландец самых дорогих гостей, будут разнообразные соления и копчености. Местные прекрасно готовят мясо барана, теленка или оленя. Отлично готовится рыба, которая в великом множестве водится во всех озерах и реках страны, а также в морских заливах и открытом море. Вопреки расхожему мнению, овсянка – национальное блюдо шотландцев, а не британцев. Кроме нее, непревзойденно готовят гречку и перловку. Еще один деликатес, получивший мировую известность – хаггис. Представляет собой овечий ливер с солью и специями, помещенный внутрь бараньего желудка. Подают хаггис на подогретом блюде, обязательно с нежнейшим картофельным пюре. Картофель здесь очень любят и готовят из него разнообразные блюда. Шотландцы на протяжении многих веков подчеркивали свое отличие от англичан, но близость к соседям дает о себе знать. Любовь к национальной шотландской одежде всегда присутствовала у местных жителей. Возможно, это являлось протестом против английской оккупации. Современные шотландцы на все праздники, на все знакомые даты надевают кипты и носят их с большой гордостью. Традиционной одеждой на свадебное торжество является именно кипт. Шотландская свадьба празднуется с огромным размахом. Гостей приглашают со всей страны и стараются максимально весело и пышно отметить такое событие. Церемония бракосочетания проходит в два этапа – официальная регистрация в ЗАГСе и венчание в церкви. Без музыкального сопровождения не обходится ни одна свадьба. Традиционным музыкальным инструментом является волынка. Ее звуки являются очень необычным для слуха европейца. Шотландцы сохранили волынку, от которой остальная Европа отказалась еще в XIV веке и которую один из критиков определил как потерянное звено между музыкой и шумом. На протяжении многих веков шотландцы враждовали с англичанами, никак не могли их выселить со своей территории, поэтому характер протеста четко сформировался в течение поколений, как и множество суеверий. Традиционно брак никогда не заключается в мае, а для будущего счастья назначают день свадьбы только на растущей луне. Мероприятие может состояться в любой день, кроме воскресенья. В назначенный день жених обязательно преподносит невесте серебряную ложечку как знак будущего благосостояния и специальную брошь, которую новоиспеченная мать и бабушка должны будут прикрепить к вещам новорожденного, чтобы защитить малыша от сглаза и разной нечисти. Первым подарком новобрачной должна быть подкова, которую она получает при выходе из церкви. А в дом, где будет жить семья, молодую жену, муж обязательно должен внести на руках. Долгое время на территории Шотландии большинство людей были весьма религиозны. В стране огромное количество исповедуют христианство. Католицизм, пресвитерианство, протестантизм. В конце XIX века шотландская церковь добилась независимости от британского парламента. В начале новой эры всем мировым порядком управляла Римская империя, раскинувшаяся от Африки до Британии. В связи с территориальной удаленностью острова Шотландии в меньшей степени подверглись влиянию Римской империи. На данной территории появился религиозный культ друидов, у которых в качестве алтарей использовались огромные камни, поставленные вертикально. Это религия, где обожествлялись силы природы и в первую очередь солнце. Друиды управляли всем обществом кельтов. В средние века Англия порвала с Римом, в ней утвердился англиканский протестантизм, во главе которого встал король. Тогда Шотландия встала перед выбором, какую церковь сделать государственной. Выбор пал на пресвитерианскую, которая со временем трансформировалась в свободную церковь Шотландии. Сегодня страна является христианской, но свободу вероисповедания имеют все существующие ныне религии. Вот такая она, северная горная страна Шотландия.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Даже если вы умирающий от жары продавец кваса, изнемогающий продавец мороженого, прохладой для вас будет радио «Пилигрим».
2: Твой голос как мой. Мой голос как твой. Твой голос как мой, и он часть меня. Мой голос как твой, и он часть тебя.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Корабль «Церковь Святой Апостол Андрей Первозванный» отправился 10 августа из Новосибирска в 30-й благотворительный рейд по Оби, сообщает сайт Новосибирской митрополии. По 26 августа священнослужители, врачи различных специальностей, социальные работники посетят отделенные села Болотнинского, Машковского, Колывановского и Новосибирского районов. Акция организована Новосибирской митрополией при поддержке правительства Новосибирской области и органов местного самоуправления. Для сельских жителей будут организованы приемы врачей и проведение функциональной диагностики, УЗИ и ЭКГ. Священнослужители совершат таинство крещения, исповеди причастия, побеседуют с жителями. Также запланирована адресная материальная помощь малообеспеченным. Участников рейда проводили митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей и губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а также члены областного правительства. Евангельские церкви Колумбии пытаются оценить последствия сильного землетрясения магнитудой 7,4 балла, которое произошло в стране в понедельник. Спасательные службы и власти продолжают оценивать масштаб чрезвычайной ситуации, а Евангельская конфедерация Колумбии устанавливает связь с церквями и христианскими общинами в наиболее пострадавших регионах, сообщает The Christian Post. Представитель CityCall Андрея Пинта рассказала, что организация связывается со своими членами, чтобы узнать, пострадали ли здания церквей, дома верующих и местные общины. «Мы объезжаем районы, звоним и пытаемся узнать, как пострадали наши члены и церкви и что произошло», — сказала она. Однако получить полную информацию пока сложно. В некоторых районах связь остается нарушенной. Особенно серьезные проблемы возникли в кофейном регионе страны и в районе города Кибда. Следующая большая волна христианских миссионеров может прийти не из благополучных западных стран, а из регионов, где люди сами сталкиваются с войнами, бедностью и религиозными преследованиями. Об этом заявил преподобный доктор Дэвид Ро, основатель и исполнительный директор Arise Asia, после завершения международного конгресса Arise Asia 2026 в Маниле, сообщает Christian Daily. 5 дней в столице Филиппин собирались более 4000 молодых христианских лидеров из 64 стран. Во время конгресса 341 человек публично заявил о готовности посвятить себя долгосрочному межкультурному служению и отправиться в другие страны, чтобы проповедовать Евангелие. По словам Ро, особенно важно не только количество тех, кто откликнулся на призыв, но и то, откуда эти люди приехали. Миссионер сегодня отличается от того, каким он был 5, 10, 15, 20 лет назад, и даже от того, каким он был последние 100 лет, сказал Ро. Известный американский пастор и писатель Макс Лукадо считает, что христианам, живущим в эпоху тревоги, общественных конфликтов и постоянного потока плохих новостей, важно снова и снова напоминать себе одну простую истину – «Жив Господь Бог Израиля». 71-летний Лукадо, пастор церкви Oak Hills Church в Сан-Антонио, много лет говорит о надежде и доверии Богу. Его книги и проповеди посвящены тому, как человеку справляться со страхом и сохранять веру в сложных обстоятельствах. По словам пастора, сегодня многие люди особенно остро сталкиваются с тревогой, депрессией, эмоциональным истощением и страхом за будущее. Политические скандалы, социальные конфликты, постоянные тревожные новости и давление социальных сетей создают ощущение, что человек живет в состоянии непрерывного кризиса. Именно этим вопросам посвящена его новая книга «Несокрушимая смелость. Сильная вера в эпоху тревоги, хаоса и истощения». Функция персонализации банок Coca-Cola оказалась в центре внимания после того, как тест Fox News выявил серьезное несоответствие в работе системы и в том, какие сообщения она позволяет размещать на продукции. В частности, система отклонила фразы «Иисус Бог», «Сделаем Америку снова великой» и «Жизни белых имеют значение». При этом запросы «Гордость атеистов», «Гордость извращенцев» и «Лишить полицию финансирования», а также религиозные приветствия, такие как «Шалом», «Да благословит вас Будда», были приняты. Сервис даже сгенерировал превью банок с этими надписями. В Coca-Cola заявили, что такие результаты стали следствием технической проблемы. Компания отключила функцию предварительного просмотра и временно приостановила прием новых заказов на персонализированную продукцию, пока специалисты работают над устранением неполадок. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мне бы хотелось коснуться вопроса, как подчинить Богу свои таланты. Говорят, что музыка, как и математика, к теологии отношения не имеет. Потому, к сожалению, во внимание берут не мнение Библии, а мнение профессионалов музыкального дела. Стиль Элвиса Пресли захватил церковь. Так, в 1967 году его альбом «Как ты велик» с христианскими гимнами принес Пресли первую премию за лучшую религиозную запись года. Представляете? В то послевоенное время люди были набожны, и Элвис пел песни духовного содержания, понимая, где находится рынок сбыта его товара. Он убил двух зайцев одновременно, сделал себе имя и большое состояние на верующих людях и развратил церковь. До сих пор его пластинки с большим успехом продаются на христианском телевидении, в то время как этот человек был откровенным отступником и умер от передозировки наркотика. Пастор одной мегацеркви в Калифорнии, пытаясь определить музыкальный стиль своей общины, сделал это очень просто. Он поднял статистику, какую радиоволну больше всего слушают люди в его городе. В итоге самые рейтинговые мирские станции определили, какой именно будет музыка в его церкви. При этом пастор уверенно заявляет, что конфликтам, всяким разборкам, недоразумениям будет навсегда положен конец, как только зазвучит музыка, приемлемая для всех людей. Все могло бы быть и так, если бы не один факт, что за современным стилем и модой стоит дух времени, который противится Духу Святому. Потому немногие люди, немногие пасторы способны на то, чтобы в жертву Богу принести профессионализм, проведя его через плавку, через очищение, через покорение Духу Святому. Знаете ли вы, что израильтяне, когда завоевывали окружающие их народы и брали в добычу драгоценности, там, украшения какие-то, ювелирные изделия, то у Бога на этот случай был свой закон. Я хочу прочитать об этом. Вот постановление закона, который заповедал Господь Моисею. Золото, серебро, медь, железо, олово, свинец и все, что проходит через огонь, проведите через огонь, чтобы оно очистилось. Книга чисел, 31 глава, 23 стих. Представляете? Приходилось все шедевры искусства уничтожать, переплавлять, оставляя только ценные металлы в чистом виде, в котором они изначально добывались. Иначе амулеты, искусно изготовленные язычниками, вводили бы народ Божий в общение с бесами. Это не преувеличение, это правда. С бесами, стоящими за этими амулетами, за этими украшениями. Так и талант, данный человеку Творцом. Прежде чем стать пригодным для Бога, я твердо убежден, он должен пройти очищение, чтобы отделить его от мирской школы, от мирской философии, от духа этого века и подчинить Богу. Поразмышляйте над этим в течение дня. Всего доброго, до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: «Радио Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 12 августа, и наша тема сегодня – угождение Богу прежде всего. Место Писания, первое послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 4 стих, где апостол Павел говорит: «Наша цель – угождать Богу». Слово «угождать» – греческое слово «ареско». «Ареско» находили на надгробных плитах тех, кто умер, тех, кто служил государству. Если служащий был хорошим, приносил пользу, трудился для блага общества, тогда на надгробии писали, что он был ареско. Это означало достойный, годный, приятный, удовлетворительный. Именно это слово использовал апостол Павел, говоря: «Я хочу быть угодным Господу». Это было равносильно сказанному: «Я делаю все возможное». Моя цель в том, чтобы, когда все будет сказано и сделано, когда служение завершится, когда я встречусь с Господом, чтобы Он посмотрел на меня и сказал: «Ареско, ты проделал хорошую работу, ты принес пользу людям, ты принес пользу церкви, я считаю тебя достойным и угодным». И Павел говорит: угождение Богу — это моя наивысшая цель. А как насчет вас? Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 12 августа. Научи нас так счислять дни, чтобы нам приобресть сердце мудрое. Псалом 89, 12 стих. Царь Давид, иначе говоря, просит Бога, чтобы Бог научил его так планировать свой день, чтобы приобрести сердце мудрое. Господь поручает нам исполнять разные дела и двигаться вперед, но, к сожалению, часто нам не хватает времени их исполнить, так как мы неправильно планируем свой день. Нам действительно надо сделать многое. Посмотрите просто на свою жизнь и исследуйте, что мы делаем, чтобы наша жизнь была полезной и результативной. Успеваем ли сделать то, что мы должны, или мы заняты бессмысленными и пустыми вещами? Прежде всего, необходимо пребывать в Божьем Слове и в молитвах, создавать свою жизнь и взаимоотношения с семьей и другими людьми, а также процветать материально, чтобы участвовать в добрых делах и распространении Евангелия. Но зачастую суета и озабоченность мешают нам. Многие молодые люди целыми днями сидят перед компьютером или телевизором и, к сожалению, таким образом убивают дарованное им Богом призвание. Нет ни чтения Слова Божьего, ни молитв, ни созидания, ни благополучия, ни видения. Впрочем, то же самое можно сказать о многих и зрелых людях. Возлюбленные, молитесь так, как псалмопевец Давид, чтобы Господь научил нас так планировать свой день, чтобы приобрести сердце мудрое и все делать правильно и вовремя. Знаете, жизнь коротка, однако с Богом за эту короткую жизнь можно совершить очень многое. Амен.
2: Вы слушаете радио Пилигрим.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: огонь обжигает страх. И там глубоко, в океане боль, в твоих необъятных, пронзенных руках. Такая любовь, такая любовь, такая любовь.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: Минута назидания.
3: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 12 августа. Добрый пастырь. «Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». Евангелие от Иоанна, 10:14. Слышать голос Бога – это право и привилегия верующего человека. Бог наделяет нас способностью отличать Его голос от любых других голосов, которые могут ввести нас в заблуждение. Бог сравнивает умение распознавать Его голос с инстинктивным чутьем овец, которые узнают голос пастуха. Об этом мы читаем в сегодняшнем стихе. Если мы действительно принадлежим Богу, мы сможем выделять Его голос из потока голосов, которые уводят нас от истины. Для этого нам нужно познавать Божий характер и уметь смотреть в корень вещей. Меня огорчает, когда люди говорят: «Бог велел мне это сделать». Но при этом очевидно, что наш добрый пастырь никогда бы не побудил их к чему-то подобному. Я была знакома с женщиной, которая услышала от духовного лидера, что ей суждено скоро выйти замуж. Проблема была в том, что этот мужчина уже был женат. Женщина поверила пастору и начала побуждать своего возлюбленного развестись, чтобы они могли быть вместе. Это был нехристианский поступок, который не мог отражать Божью волю, потому что противоречил Писанию. Люди часто интересуются: как я могу знать наверняка, что слышу Бога? Мы сможем отличать Его голос от лживых голосов, если начнем изучать Библию, чтобы понять характер Бога, узнать Его волю, а также историю Его взаимоотношений с другими людьми. Иисус сказал о своих овцах: «За чужими же не идут, но бегут от Него, потому что не знают чужого голоса». Евангелие от Иоанна, 10:5. Божье слово на сегодня. Не позволяйте эмоциям управлять вами, особенно если они побуждают вас к тому, что противоречит Божьему слову или характеру Бога. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Корабль «Церковь Святой Апостол Андрей Первозванный» отправился 10 августа из Новосибирска в 30-й благотворительный рейд по Оби, сообщает сайт Новосибирской митрополии. По 26 августа священнослужители, врачи различных специальностей, социальные работники посетят отделенные села Болотнинского, Машковского, Колывановского и Новосибирского районов. Акция организована Новосибирской митрополией при поддержке правительства Новосибирской области и органов местного самоуправления. Для сельских жителей будут организованы приемы врачей и проведение функциональной диагностики, УЗИ и ЭКГ. Священнослужители совершат таинство крещения, исповеди причастия, побеседуют с жителями. Также запланирована адресная материальная помощь малообеспеченным. Участников рейда проводили митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей и губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а также члены областного правительства. Евангельские церкви Колумбии пытаются оценить последствия сильного землетрясения магнитудой 7,4 балла, которое произошло в стране в понедельник. Спасательные службы и власти продолжают оценивать масштаб чрезвычайной ситуации, а Евангельская конфедерация Колумбии устанавливает связь с церквями и христианскими общинами в наиболее пострадавших регионах, сообщает The Christian Post. Представитель CityCall Андрея Пинта рассказала, что организация связывается со своими членами, чтобы узнать, пострадали ли здания церквей, дома верующих и местной общины. Мы объезжаем районы, звоним и пытаемся узнать, как пострадали наши члены и церкви и что произошло, сказала она. Однако получить полную информацию пока сложно. В некоторых районах связь остается нарушенной. Особенно серьезные проблемы возникли в кофейном регионе страны и в районе города Кибда. Следующая большая волна христианских миссионеров может прийти не из благополучных западных стран, а из регионов, где люди сами сталкиваются с войнами, бедностью и религиозными преследованиями. Об этом заявил преподобный доктор Дэвид Ро, основатель и исполнительный директор Arise Asia, после завершения международного конгресса Arise Asia 2026 в Маниле, сообщает Christian Daily. 5 дней в столице Филиппин собирались более 4000 молодых христианских лидеров из 64 стран. Во время конгресса 341 человек публично заявил о готовности посвятить себя долгосрочному межкультурному служению и отправиться в другие страны, чтобы проповедовать Евангелие. По словам Ро, особенно важно не только количество тех, кто откликнулся на призыв, но и то, откуда эти люди приехали. Миссионер сегодня отличается от того, каким он был 5, 10, 15, 20 лет назад, и даже от того, каким он был последние 100 лет, сказал Ро. Известный американский пастор и писатель Макс Лукадо считает, что христианам, живущим в эпоху тревоги, общественных конфликтов и постоянного потока плохих новостей, важно снова и снова напоминать себе одну простую истину – «Жив Господь Бог Израиля». 71-летний Лукадо, пастор церкви Oak Hills Church в Сан-Антонио, много лет говорит о надежде и доверии Богу. Его книги и проповеди посвящены тому, как человеку справляться со страхом и сохранять веру в сложных обстоятельствах. По словам пастора, сегодня многие люди особенно остро сталкиваются с тревогой, депрессией, эмоциональным истощением и страхом за будущее. Политические скандалы, социальные конфликты, постоянные тревожные новости и давление социальных сетей создают ощущение, что человек живет в состоянии непрерывного кризиса. Именно этим вопросам посвящена его новая книга «Несокрушимая смелость. Сильная вера в эпоху тревоги, хаоса и истощения». Функция персонализации банок Coca-Cola оказалась в центре внимания после того, как тест Fox News выявил серьезное несоответствие в работе системы и в том, какие сообщения она позволяет размещать на продукции. В частности, система отклонила фразы «Иисус Бог», «Сделаем Америку снова великой» и «Жизни белых имеют значение». При этом запросы «Гордость атеистов», «Гордость извращенцев» и «Лишить полицию финансирования», а также религиозные приветствия, такие как «Шалом», «Да благословит вас Будда», были приняты. Сервис даже сгенерировал превью банок с этими надписями. В Coca-Cola заявили, что такие результаты стали следствием технической проблемы. Компания отключила функцию предварительного просмотра и временно приостановила прием новых заказов на персонализированную продукцию, пока специалисты работают над устранением неполадок. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов, а Алексей Коломийцев продолжает отвечать на ваши вопросы из Виттенберга. Пастор Алексей, такой вопрос. Спасены ли люди, исповедующие христианство, до реформации?
1: Это очень интересный вопрос. Есть люди, которые склонны думать о том, что истинная церковь и истинное христианство началось только с Мартина Лютера и, естественно, с протестантской реформации, что до протестантской реформации якобы настоящего христианства не существовало. Это, конечно же, не так. Христианство началось с Иисуса Христа, а это значит 2000 лет тому назад, в тот момент, когда Иисус восстал из гроба, когда Он воскрес, в этот момент произошло чудо, в этот момент произошло чудо воскресения душ. С этого момента стало возможно то, что осуществилось немножечко позже, когда Дух Святой сошел на верующих людей и образовалась первая церковь. Образовалось тело Иисуса Христа, которое и находится в процессе созидания сегодня. Правда? На протяжении этой истории, длительной истории, когда этот процесс имеет место, были самые разные периоды в жизни церкви. Были периоды очень горячих, тесных отношений с Богом. И мы видим это описано в книге «Деяния апостолов», когда первая церковь, она испытывала в полноте Божию жизнь. Эта Божия жизнь выражалась в том, что они все вместе пребывали в апостольском учении, в общении друг с другом, в молитве, в поклонении Богу и также в регулярном воспоминании Евангелия Иисуса Христа. Мы видим, как это сделало их влиятельными, как это наполнило весь Иерусалим учением об Иисусе Христе. Мы видим, как это привело к тому, что тысячи людей стали приходить, обращаться к Богу через Иисуса Христа. Мы видим, как это привлекло к себе внимание и иудейского религиозного руководства. И церковь стала соприкасаться с первым гонением, потому что ее влияние в действительности было очень велико. Но в церкви, к сожалению, были и другие периоды. Были периоды, когда в церкви угасала ревность, когда люди постепенно смешивались с миром, когда они все больше и больше привязывались к земному, и они теряли понимание того, насколько важно следование за Христом. Они теряли понимание Евангелия. Что-то другое становилось, выходило на первый план. Были периоды, когда учение Иисуса Христа постепенно смешивалось с разными человеческими идеями. Эти идеи были поначалу совершенно безвинными, но потом они становились, они занимали все более и больше и большее место. Они становились все более и более извращенными с точки зрения их соответствия тому, о чем говорил Иисус Христос. И по этой причине через какой-то период времени мы смотрим на церковь и очень мало узнаем там того, что в действительности было оставлено Иисусом Христом. Особенные перемены церковь пережила с того времени, когда она стала государственной, когда стало удобным верить, когда стало даже выгодно быть верующим. И тогда к церкви стали присоединяться многочисленные толпы людей, которые совершенно не знали и не понимали, что значит посвятить Иисусу Христу свою жизнь. Они становились христианами только потому, что родились в христианской стране, только потому, что все вокруг христиане. И постепенно христианство, конечно же, потеряло свою истинную суть. Вот почему необходима была реформация. Вот почему Мартин Лютер и его последователи, они подняли именно этот вопрос, в котором они говорили, что нам нужно вернуться к истокам учения Иисуса Христа. Нам нужно вернуться к истокам Библии, к истокам того, что является истинной причиной спасения души. Но на протяжении всего этого времени всегда были люди, которые, несмотря на все загрязнения, несмотря на всю многочисленную человеческую идеологию и примеси, которым было загрязнено христианство, были люди, которые знали Бога, были люди, которые имели доступ к Евангелию, были люди, которые имели доступ к Священному Писанию, читая его и воспринимая его сердцем. Мы знаем, что примерно за 100 лет до Мартина Лютера был известный человек в Чехии Ян Гус. Этот проповедник вернулся к Евангелию. И он распространял это влияние, и это влияние было настолько могущественным, что его сожгли на костре. Еще 100 лет до того был известный человек в Англии, Джон Виклифф. который тоже в своих трудах пишет очень конкретно о необходимости вернуться к Священному Писанию. Это только два примера. История сохранила многочисленные примеры самых разных людей, деятельность которых не вылилась в реформацию, подобную Мартину Лютеру, но которые любили Писание, которые жили Евангелием, которые дорожили им. Поэтому мы можем быть уверенными, что истинное христианство, которое связано с Евангелием Иисуса Христа, было всегда. Просто во время Лютера Бог дал удивительную возможность, когда оно приняло массовые формы, когда оно стало оказывать влияние не только на его собственную жизнь, не только на маленький круг людей, который был рядом с ним, но и на огромные массы людей, как в его стране, так и во всем мире.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

альфа и омега. Ты первый и последний, который есть и был, и кто грядет. Ты тот, кто возлюбил творение человека.

во сне слышу мамин голос тихий. Он в старом доме на краю села. Слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес:

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Минута назидания. Доброе духовное. Грех неделания. Итак, всякий, кто знает, что должен делать добро и не делает, тот грешит. Послание Иакова, 4 глава, 17 стих, новый русский перевод. От маленького ростка никто не ждет мгновенных плодов. Растение должно окрепнуть, набраться сил и вырасти до состояния, когда оно сможет плодоносить. Также и новообращенные христиане не сразу начинают приносить добрый плод. Сначала они узнают, что является добром по Божьим стандартам, укрепляются в вере и находят свое место в церкви. Со временем они начинают помогать другим и участвовать в различных служениях. Это нормальный процесс духовного роста. Но есть и другие люди. Они годами находятся в церкви, знают, что такое добро и что его нужно делать, однако ничего не делают. Причины могут быть разными. Разочарование, усталость, сложные обстоятельства или накопившиеся обиды. Апостол Иаков не разбирает эти причины. Он говорит о грехе человека, который знает, что должен сделать добро, и упускает такую возможность. Когда ты перестаешь делать известное тебе добро, это уже становится грехом. Христос отдал себя за нас, чтобы искупить нас от беззакония, очистить и сделать своим народом, который стремится делать добро. Поэтому, если в тебе больше нет желания совершать очевидное добро, это серьезный повод обратиться к Богу. Проси Его показать, что произошло с твоим сердцем, и вернуть тебе готовность помогать людям, служить и приносить добрый плод. Иначе есть риск увязнуть в грехе. Молитва на сегодня. Господь, прости меня за добро, которое я мог сделать, но не сделал. Покажи мне причины, из-за которых я стал безразличным к нуждам людей и перестал приносить добрый плод. Верни мне желание служить, помогать и исполнять то добро, которое Ты поручаешь мне. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраедуховная.ру или наши группы в соцсетях. Религиозная группа «Христиан веры евангельской пятидесятников. Служение Доброе Духовное. Город Ростов-на-Дону».
1: Слушайте радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя. Амнистия. На одном военном корабле был матрос, которого никто никак не мог приучить дисциплине и повиновению. Он нарушал все уставы, все законы и потому постоянно получал наказание. Уговоры и дисциплинарные взыскания не помогали. Были созваны офицеры, чтобы решить вопрос о его отчислении. После некоторого размышления один офицер сказал: «Я знаю еще одно средство, которого мы до сих пор не применяли». «Какое средство?» – удивились другие. «Надо его простить». «Можно попробовать», – согласился капитан. И матрос, ожидавший очередного строгого наказания, получил прощение. С того времени он стал неузнаваемым человеком. То, чего не сделал закон, сделала милость. Вот так-то.
2: Из коллекции вечных хитов.

добрый, а может строгий, к сожалению, стал привычкой. Мы под масками анонимов,

0: Псалом 9. Возрадуюсь, восторжествую на все лады и голоса. Я буду славить чудеса Твои, Всевышний, Аллилуйя. Враг окружил Иерусалим и приготовился к сражению, но не ушел от поражения пред светлым образом Твоим. Теперь прекрасно вижу я, что все Твоей подвластно воле. Ты восседаешь на престоле, единый, праведный судья. Народы судишь, племена, по правоте, для назидания, и со страницы мироздания стираешь грешных имена. Для всех униженных, скорбящих, среди враждебности гнетущей, ты стал защитой всемогущей и силою животворящей. Среди вражды, среди огня, среди отчаяния и смерти, среди безумной круговерти, помилуй, Господи, меня. У Твоего Всевышний трона в молитве пламенной, сердечной я буду радоваться вечно в преддверии царственном Сиона. Среди домов, среди палат, и ясным днем, и на рассвете, кто тайно расставляет сети, тот сам уловлен будет в ад. И будет он подвергнут сраму, и не один, а весь народ, что ходит у нечистых вод и ближнему копает яму. По воле вечного Творца найдет свою дорогу нищий, питание скромное, жилище, ведь он забыт не до конца. Враги уже и сеть сплели, и замышляют зло на ложе. Прошу, мой милосердный Боже, не стой от праведных вдали. Враги собрались на совет и взглядом убивают бедных. Одно в их помыслах надменных Господь не взыщет, Бога нет. Им люди чужаки, не братья. Они не слышат обличения, уста их пагуба, мученья, несущие одни проклятия. Ты, Боже, всюду и вовек, и грешных в пропасти вергаешь, но праведных оберегаешь, да не страшится человек.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Корабль «Церковь Святой Апостол Андрей Первозванный» отправился 10 августа из Новосибирска в 30-й благотворительный рейд по Оби, сообщает сайт Новосибирской митрополии. По 26 августа священнослужители, врачи различных специальностей, социальные работники посетят отделенные села Болотнинского, Машковского, Колывановского и Новосибирского районов. Акция организована Новосибирской митрополией при поддержке правительства Новосибирской области и органов местного самоуправления. Для сельских жителей будут организованы

приема врачей и проведения функциональной диагностики, УЗИ и ЭКГ. Священнослужители совершат таинство крещения, исповеди причастия, побеседуют с жителями. Также запланирована адресная материальная помощь малообеспеченным. Участников рейда проводили митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей и губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а также члены областного правительства. Евангельские церкви Колумбии пытаются оценить последствия сильного землетрясения магнитудой 7,4 балла, которое произошло в стране в понедельник. Спасательные службы и власти продолжают оценивать масштаб чрезвычайной ситуации, а Евангельская конфедерация Колумбии устанавливает связь с церквями и христианскими общинами в наиболее пострадавших регионах, сообщает The Christian Post. Представитель CityCall Андреа Пинто рассказала, что организация связывается со своими членами, чтобы узнать, пострадали ли здания церквей, дома верующих и местной общины. «Мы объезжаем районы, звоним и пытаемся узнать, как пострадали наши члены и церкви и что произошло», — сказала она. Однако получить полную информацию пока сложно. В некоторых районах связь остается нарушенной. Особенно серьезные проблемы возникли в кофейном регионе страны и в районе города Кибда. Следующая большая волна христианских миссионеров может прийти не из благополучных западных стран, а из регионов, где люди сами сталкиваются с войнами, бедностью и религиозными преследованиями. Об этом заявил преподобный доктор Дэвид Ро, основатель и исполнительный директор Arise Asia, после завершения международного конгресса Arise Asia 2026 в Маниле, сообщает Christian Daily. 5 дней в столице Филиппин собирались более 4000 молодых христианских лидеров из 64 стран. Во время конгресса 341 человек публично заявил о готовности посвятить себя долгосрочному межкультурному служению и отправиться в другие страны, чтобы проповедовать Евангелие. По словам Ро, особенно важно не только количество тех, кто откликнулся на призыв, но и то, откуда эти люди приехали. Миссионер сегодня отличается от того, каким он был 5, 10, 15, 20 лет назад, и даже от того, каким он был последние 100 лет, сказал Ро. Известный американский пастор и писатель Макс Лукадо считает, что христианам, живущим в эпоху тревоги, общественных конфликтов и постоянного потока плохих новостей, важно снова и снова напоминать себе одну простую истину – «Жив Господь Бог Израиля». 71-летний Лукадо, пастор церкви Oak Hills Church в Сан-Антонио, много лет говорит о надежде и доверии Богу. Его книги и проповеди посвящены тому, как человеку справляться со страхом и сохранять веру в сложных обстоятельствах. По словам пастора, сегодня многие люди особенно остро сталкиваются с тревогой, депрессией, эмоциональным истощением и страхом за будущее. Политические скандалы, социальные конфликты, постоянные тревожные новости и давление социальных сетей создают ощущение, что человек живет в состоянии непрерывного кризиса. Именно этим вопросам посвящена его новая книга «Несокрушимая смелость. Сильная вера в эпоху тревоги, хаоса и истощения». Функция персонализации банок Coca-Cola оказалась в центре внимания после того, как тест Fox News выявил серьезное несоответствие в работе системы и в том, какие сообщения она позволяет размещать на продукции. В частности, система отклонила фразы «Иисус Бог», «Сделаем Америку снова великой» и «Жизни белых имеют значение». При этом запросы «Гордость атеистов», «Гордость извращенцев» и «Лишить полицию финансирования», а также религиозные приветствия, такие как «Шалом», «Да благословит вас Будда», были приняты. Сервис даже сгенерировал превью банок с этими надписями. В Coca-Cola заявили, что такие результаты стали следствием технической проблемы. Компания отключила функцию предварительного просмотра и временно приостановила прием новых заказов на персонализированную продукцию, пока специалисты работают над устранением неполадок. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: Если тебе одиноко, помни, ты не одинок. Иисус рядом с тобой. Радио Пилигрим.
1: Они спокойно плывут в воду.

0: слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим». Доброе утро на радио «Пилигрим».
2: Доброе утро, друзья, всем на радио «Пилигрим». Приветствуем вас.
3: Доброе утро.
4: Доброе, прекрасное утро. Сегодня у нас среда, и мы поговорим о суде неправедном. В студии я, Дарья Ерёмина, Элла Вирченко и Юрий Анатольевич Кривонос.
2: Ну, я бы даже уточнил. Мы поговорим о настойчивости. О настойчивости в вере. Это качество, ну, как мне кажется, оно довольно наполнено добродетелью, точнее, оно может быть очень большим подспорьем для нашей христианской добродетели. И таким образом само становится добродетельным качеством. И когда Христос говорит эту притчу,

0: устойчивости, о настойчивой бедной вдове, о суде неправедном, он хочет подчеркнуть, что вот эта настойчивость и неотступность, которая была у этой женщины, сыграла ключевую роль в том, чтобы она получила то, что она просит. Ну, я скажу так, у меня есть знакомые, которые общаются с людьми из структур властных, из управленческих, и те говорят, бывает действительно, как в Евангелии, одна бабушка ходит и ходит, пишет и пишет, возмущается и возмущается, требует и требует. И в конце концов, ну, вынужден властный аппарат каким-то образом реагировать на ее требования и решать те вопросы, которые она поднимает. А это может быть все что угодно. Ремонт в подъезде, плохо себя соседи ведут или еще какие-то сложности возникают. В общем, много всяких разных ситуаций, которые может вот одна такая настойчивая женщина решать руками властного аппарата.
1: Причем она даже не просто ходит от необходимости, а ей нравится жаловаться. Ей доставляет это удовольствие. Я слышала таких людей, они говорят, а мне нравится жаловаться. Я прям слышала.
0: Она таким образом, возможно, чувствует себя значимой. Но здесь Христос рассказывает нам притчу о женщине, которая испытывает трудности, у нее есть соперник. И кто ее защитит? Мужа нет, никого вокруг нет. Судья, который есть у них, вот в их местности, о нем, видно, слухи ходят, что он человек неправедный. Ну, как он сам о себе говорит, я Бога не стыжусь, людей не боюсь, да, вот, или наоборот, людей не боюсь, Бога не боюсь, людей не стыжусь. И поэтому, что у меня-то вдова? Вот я делаю так, как хочу. Но, тем не менее, она стоит и требует, а она докучает и докучает. И она, по сути дела, невозможно делает ему жизнь его. И он, чтобы отстала от меня, защищу ее, да, то есть подам ей защиту. И решает ее вопрос. Решает ее вопрос без денег, без всяких там договоренностей и прочего. Просто избавляет ее от ее соперника. И в этой притче нам Христос показывает вот в противопоставлении судьи неправедного человеческого и Бога, судьи праведного, любящего Отца, что, неужели думаете, Отец наш Небесный хуже, чем судья неправедный? И если мы будем взывать к Нему, как написано, да, если вопием к Нему день и ночь, пошлет нам защиту вскоре. То есть здесь Христос нам говорит, что основная проблема в том, что мы не получаем помощи для себя или защиты, это наше непостоянство.
1: Непостоянство в прошении?
0: Непостоянство в прошении, в ходатайстве, в поиске каких-то вот своих, может быть, не очень праведных путей, в поиске, в обращении к тем судьям, которые сами по себе являются неправедными. Да, они решают вопрос. Они решают. И вот мы здесь видим в этой притче, они могут решать, тоже достаточно эффективно. Но Бог-то есть. Есть Бог праведный, есть Бог судья, и есть Бог любящий Отец, который действительно беспокоится и думает о нас. Вопрос, наверное, вот в чем. Ведь когда Христос говорит эту фразу «вопиющих к Нему день и ночь», вот тут сразу мы, как апостолы, когда говорилось о прощении брата своего, Господи, а это возможно вообще? Неужели такая цена? День и ночь о чем-то просить, это на самом деле трудно. И поэтому задаемся вопросом, а нет ли более легких путей?
1: Вообще, в принципе, когда о чем-то долго просишь, как будто бы внутри надоедает, думаешь, да сколько можно уже, это одно и то же. Я уже, наверное, сама себе надоела, и всем надоела, и Богу надоела. И думаешь, да благодарю тебя, Господь, и все.
2: Иногда возникает вопрос, я молюсь об этом, Господь не отвечает. Неужели он не слышит? Неужели он не знает эту нужду мою, да? То есть он же, ну, не надоедаю ли я ему своим прошением? Господь же и так все видит, все знает, что мне это необходимо. Вот. И также здесь же перед этой главой, в начале, вернее, сказано, что должно всегда молиться и не унывать. Вот что значит всегда молиться? Всегда молиться, постоянно молиться об этом, или это держать в сердце своем, или это именно переживание, которое мы несем Богу в постоянстве? Вот как это, как вы считаете?
0: Ну, здесь уже вопрос поднимается о том, какая молитва эффективная, а какая не очень, и формы молитвы какие должны быть. Я думаю, что здесь большого значения не имеет, собственно, это даже не наш разговор. А вот вопрос настойчивости, он действительно серьезный. Почему? Потому что здесь ведь речь идет о том, какую цену мы готовы заплатить. Своего времени, своих сил, своих эмоций, своего какого-то внутреннего напряжения, а может быть еще и даже, ну, каких-то материальных затрат для того, чтобы действительно услышать нам ответ от Бога. И здесь ведь Христос какую вещь говорит, на что обращает внимание? Вот бедная вдова, вот у нее есть соперник, вот у нее есть противник. А у нас иногда бывают такие обстоятельства в жизни, которые действительно докучают нам очень сильно. И возникает вопрос, сдаться перед ними, принять их как есть, или же все-таки искать избавление от них? И Священное Писание призывает нас добиваться ответа от Бога. Если вы помните, апостол Павел во втором послании к Коринфянам рассказывает о том, что, ну, ему тоже приходилось многое переживать, и в частности, ну, вот у него, как он говорит, был послан мне сатана, или не сатана,
1: ангел
0: жало в плоть, да?
1: И, чтобы говорит, удручать.
0: Чтобы удручать. Я трижды молился Господу о нем. То есть для апостола Павла недостаточно было одного раза, второго раза и третьего. Надо было, он бы молился и 4, и 5 раз. Но, видимо, после третьего раза Бог ему ответил и сказал ему, что это вот для того, чтобы ты не превозносился. Жало в плоть тебе дано. То есть ответ от Бога пришел.
1: Причем не превозносился чрезвычайностью откровений.
0: Чрезвычайно.
1: Интересно. Не просто не превозносился над другими, а еще и откровением. Ну, то есть в хорошем, вот как бы можно подумать, откровение — это же хорошо, вот иметь откровение от Бога. А оказывается, ими можно превозноситься,
0: да,
1: над другими и пред Богом.
0: Мы так созданы. Мы, или скажем так, мы, к сожалению, имеем такую проблему, это беда наша человеческая, не можем быть мы идеальными, да? Мало откровений, мы тогда заблуждаемся, много откровений, превозносимся. Где этот баланс? А нет его. А что тогда нам его создает? Как нам быть в случае, если их много, этих откровений? А вот приходит какой-нибудь персонаж или какое-то, не знаю, какое-то событие или же ситуация жизненная, которая нас начинает удручать. И тогда нам не до превозношения. А вот вам, пожалуйста. Это говорит о том, что насколько мы должны быть о себе здравомыслящие. И насколько мы должны полагаться на Бога вот во всякую ситуацию, во всякой ситуации в нашей жизни. А вдова здесь получает для себя ответ. Она получает защиту. Апостол Павел получает утешение. То есть каждый из нас может получить свое, когда мы молимся Богу. Но Писание отчетливо призывает нас быть настойчивыми в молитвах.
1: Ну и в конце этой притчи Христос спрашивает: «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» И здесь вспоминается еще одна история женщины, язычницы, которая просила у Христа помочь, то ли исцелить, надо посмотреть.
0: Женщина-сирофеникиянка, да, которая просила об исцелении ее дочери.
1: Это настолько всегда история вот в самое сердце, потому что здесь не было речи ни о каком ее превозношении, и она неотступно просила, и притом неотступно, даже когда Иисус уже ей вроде как сказал, ну, не должно, а она говорит, ну, я хотя бы крохи дай. То есть настолько вот ее сердце было готово, и вот она верила до последнего, и он восхитился ее верой.
0: Замечательная история, действительно. Мне иногда кажется, что Христос намеренно ведет учеников в пределы Тира и Сидона. Они идут на север, туда, за границы Израиля. Зачем, казалось бы? Он ведь сам говорил, что той же женщине он сказал, что прежде всего послан проповедовать...
2: Овцам дома Израиля.
0: Да, да, да, своим. И, но, тем не менее, он же там, на той земле, она его там встречает. И она начинает ходатайствовать. Но ты-то здесь, вот ты-то призван, но ты-то сейчас здесь. И она действительно по неотступности идет и умоляет, и просит, и уже ученики ходатайствуют перед Христом. И уже он им говорит, что, ну нет, позволительно ли взять и вот бросить сам хлеб. Но что интересно... Она ведь добивается своего. «Велика вера твоя, женщина», — говорит Христос. Ученики, мне кажется, в той ситуации получили потрясающий урок, что, во-первых, оказывается, Христос настолько богат, что помочь может каждому, и даже те крохи, которые просит у него человек, могут решительно повлиять на его жизнь. А тем более, конечно, то, что делает он для них, и он их слышит, и он о них заботится, и он о них печется. А во-вторых, это был удар по их самомнению. Вот мы такие важные, мы такие значимые. Ведь когда он говорит, позволительно ли взять хлеб у детей и бросить псам, ведь он обращается к ученикам. Ведь они так думают, ведь они думают, ну что этот пес, вот этот женский, угу, идет за нами и докучает нам. С их точки зрения, она человек второго сорта. Ну вот они такие были, иудеи, одно слово, понимаете? Ну пусть даже они израильтяне из разных колен, кстати, угу, не упоминается, практически ни о ком не говорится, кроме, может быть, Левия, Матфея. Но здесь... они, тем не менее, считают ее не очень достойной. А Христос вот здесь наносит удар по их высокомерию, такому национальному. Угу. Отвечает Бог. Отвечает Бог людям, настойчиво просящим у Него. Иногда возникает вопрос, а если человек неверующий, молится Богу о чем-то? Ну вот он еще Бога не знает, Христа не знает. Он не покаялся, не крестился, в церковь не ходит. Ну, он молится, Бог ему ответит или не ответит.
2: Это иногда Господь отвечает, чтобы привлечь как раз-таки человека к себе. Это один из способов
1: разговора. А иногда не отвечает, да, чтобы уберечь от чего-то тоже.
0: Но Бог может ответить. По неотступности Бог отвечает людям. Есть, угу, люди, которые идут в церкви, идут в храмы, молятся сами, каким-то образом пытаются разобраться в ситуации своей и как им Бог может помочь, просят молиться других и готовы что-то ради этого делать, чтобы другие за них молились и просили. Но это тоже своего рода неотступность. И Господь в это входит. Бог хочет увидеть у нас вот это самое постоянство, с которым мы приходим к Нему. Хочет увидеть у нас неотступность, хочет увидеть у нас настойчивость, с которой мы приходим ко Христу. И при всем при этом написано, что не медлит, то есть не медлит, но найдет ли веру на земле. Мы можем вспомнить еще одну историю, когда другая женщина, которая страдала кровотечением, пришла для того, чтобы прикоснуться ко Христу. Много людей, много народу, все его окружают, все его теснят. И она в сердце своем сказала, что если прикоснусь к нему, да, то исцелюсь. И исцеление происходит, когда она прикасается к нему. И Христос реагирует на это происшествие и, обращаясь к женщине, говорит, что велика вера твоя. Женщина, велика вера твоя. А она тоже проявила настойчивость. В чем она выражалась, настойчивость? Во-первых, она считалась нечистой, эта женщина. И прикасаться к мужчине, да еще к такому важному, как вот учитель этот или пророк, ну, это было, наверное, таким очень греховным поступком с точки зрения общественности.
2: Ну и по закону, там, помните, если прикоснешься, да, до вечера, нечист.
0: Да, конечно, она сделала бы его нечистым.
2: До вечера, да.
0: Но она, тем не менее, в сердце своем сказала, и сказала перед Богом. А во-вторых, там было очень много людей, они теснили Христа, это надо было пробиться через всю эту толпу, чтобы прикоснуться к нему. Это, ну, кто-то тебя мог узнать, кто-то мог потом крикнуть: смотрите, нечистая сюда пришла. И что бы тогда было? Ну, вот она сумела спрятаться. Я так думаю, что Бог закрыл глаза всем людям, окружавшим Христа, и коснуться, и получила свое исцеление. Вот, оказывается, как может работать вера.
2: А вот еще мне на память пришло место, когда слепой сидел на дороге и стал кричать: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» А ученики запрещали ему, да, кричать, не докучая,
1: да,
2: учителю. Но, да, он еще сильнее стал кричать. То есть он взывал, то есть он привлекал к себе внимание. Это тоже своего рода настойчивость. И Христос, как говорит: «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал: «Господи, чтобы мне прозреть. Прозри, вера твоя спасла тебя». То есть тоже такой пример в лице слепого, да, что он вопиял своего рода, как эта вдова, да, ко Христу.
1: И снова мы видим вот это несуществование одно без другого. Да, настойчивость, но с верой.
2: С верой.
1: Вера твоя спасла тебя.
2: Будет вам.
1: То есть без веры угодить Богу невозможно, не зря это сказано в Писании. И Христос всегда подмечал эту веру. Наверное, если мы будем просто настойчивы, ну вот возьмем для себя как образец такой рецепт: буду я настойчивым, но веры в сердце иметь не будем, получается, что сомнения, получим ли мы просимое, имея только одну настойчивость.
2: И, да, есть такое, да, место: верьте, что получите, и будет вам. Верьте, я читала даже, есть такое толкование, такой перевод, что верьте, что вы уже это получили, и будет вам. То есть не то, что где-то когда-то это случится, а уже верьте, что уже у вас это есть, и благодарите за это. Вот это и есть вера, осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.
0: Соглашусь с этим, и тем не менее неотступность или настойчивость призывают нас совершать действия, да, ходатайства или прошения, или любые другие. Вот здесь можно касаться и в вопросах учения, и в вопросах добродетели. То есть совершать их до конца. Вот до конца, пока не будет что-то получено нами, реально получено. То есть мы не можем сказать: «Господи, ну, ты знаешь, что мне надо, верю, что ты мне дал», и заняться другими вопросами. Вот как будто Евангелие так не предполагает. Иногда мне кажется, что люди, которые вот так исповедуют, либо у них, ну, потрясающая вера, либо какое-то очень яркое присутствие Бога в их жизни. Но Евангелие говорит о том, что трудности бывают действительно серьезными, и они действительно нас могут окружать, и проблемы, которые возникают, реально создают нам проблемы, если так можно выразиться. Апостол Павел молился, пока не получил ответ. Женщина шла прикоснуться ко Христу, и она шла, пока не прикоснется. Сказала в сердце своем: «Если прикоснусь». Слепой вопил, пока к нему не было обращения от самого Христа. Всякий раз мы видим, что есть некое действие навстречу. Христос позволяет к нему прикоснуться. Христос отвечает на вопль слепого. Господь говорит апостолу Павлу, потому что, ну, как мы уже сказали, надо было, он бы и четвертый, и пятый, и шестой раз помолился бы, он бы ждал ответа. Возьмем Иова. Иов в диалоге со своими друзьями проявляет настойчивость. Да, он обескуражен, да, он разбит, он опечален, он не знает, как вообще в принципе рассматривать свою жизнь. Но он настойчиво просит суда у Бога. Вот пусть Господь явится, я хочу, чтобы Бог мне сказал, я хочу, чтобы Бог объяснил. Вот в целом можно так говорить о его словах, о его речах. Он защищает себя, он защищает свою веру. Между тем его друзья защищают Бога перед ним, они выступают как адвокатами Бога. Ну, ненужную делают задачу, но тем не менее, превозмогая их противление, Иов добивается того, чего хочет. Бог начинает с ним говорить.
1: Аудиенции с Богом добивается.
0: Аудиенции с Богом, да, действительно. Если ты веришь, что Бог тебе это дал, значит, Он тебе об этом что-то сказал. Поделись этим. А что Он сказал? И женщина, которая просила о своей дочери, Серафиникянка, могла бы сказать: «На мои слова о крохах он сказал: велика твоя вера». И после этого исцелилась моя дочь. А женщина, которая прикоснулась ко Христу, могла бы сказать, что вот когда я прикоснулась, он повернулся и сказал: «Кто прикоснулся ко мне? Сила изошла от меня, потому что я исцелилась». Иов мог бы сказать: после нашего долгого разговора с друзьями Бог услышал меня. И даже не тогда, он с самого начала меня, оказывается, слышал. Но я этого не знал, и он проговорил ко мне и сказал: кто сей там...
1: Омрачающее провидение словами без смысла.
0: Отлично, да. Вот кто сей, то есть вот он ко мне проговорил. Мне кажется, что... любая настойчивость, любое постоянство, оно должно заканчиваться...
1: ответом.
0: Ответом, вот этим ответом. Если мы с вами коснемся немного другой стороны, например, тех людей, которым Господин дал таланты. И, ну, что мы видим? Двое пошли приумножать таланты, они начали трудиться. А третий был ленив, не захотел. А двое были настойчивы в своем поведении, в своих действиях и приумножили на 100%. А один, ну, он сразу не стал переживать по этому поводу, не стал разбираться, не стал выяснять, все закопал и все. Но чем все заканчивается? Они все вызываются господином, с каждого из них спрашивается. Вот, знаете, здесь любопытная картина возникает. А что, если Бог с нас просит, когда мы не были настойчивы в чем-то, когда мы недостаточно молились, когда мы не проявили усердия в том, чтобы получить ответ от Бога? Что, если Он нам задаст вопрос? Ну, эта ситуация, ты ее просто постарался закопать, спрятать ее, ну, потому что... Ну, как бы мы можем с чем-то свыкнуться, мы можем что-то принять как есть, мы можем решить вопрос какими-то другими способами, да. Но тем самым просто мы не ищем помощи от Бога. И Он может задать нам вопрос: почему ты не молился достаточно о ком-то, например, или даже о себе. Есть такая удивительная история, когда один царь пришел к пророку и говорит: ну вот досаждают сириане, что делать? И пророк говорит: ну бери стрелы, бери лук и стреляй в пол. И тот начал стрелять, неохотно так начал стрелять. Раз, два, три, и все. И возмутился пророк: ну вот если бы ты не три раза, если бы ты раз семь сделал это, тогда совершенно бы ты победил врагов. Ты не показал настойчивости в просимом. Ты подошел с сомнением. И поэтому победишь сириан всего три раза.
1: Mm-hmm.
0: Всего три раза. Вот три раза сделал.
1: Насколько тебе веры хватило, столько и победишь, получается. Три раза стрельнул, три раза победишь.
0: Вот интересно. И веры-то надо было проявить, веру-то надо было проявить в каком-то простом элементе, выпустить стрелу в пол. Да какая бы она ни была дорогая, ни одна стрела не стоит целого сражения, понимаете? И тем не менее, вот царь этот показал, что, ну, как бы это сказать, да, его донимает проблема, донимает, но, наверное, есть у него настолько глубокие сомнения внутри него по отношению к Богу, по отношению к пророку, что он даже не знает, что больше, его сомнения или та проблема, которая донимает его. Наша вера должна быть больше проблемы. Больше проблемы. И если мы посмотрим, вера слепого, ну, который сидел у дороги, была больше, чем его слепота. Неужели так? Да так. Да так, потому что он бы не отступил. Он бы шел бы и кричал бы. Он бы шел бы, наверное, пока не свалился бы, сознание не потерял бы. Но он добился бы внимания Христа, так же, как и женщина-сирофеникиянка. Да не отступила бы она. Следующим шагом, я так думаю, уцепилась бы за ноги Христа и не оторвать было бы. И запинали бы ее, но она все равно продолжала бы ползти. Вот мне кажется, иногда обстоятельства приводят нас именно в такую ситуацию. Иову нужно было пройти такое невероятное испытание в своей жизни, чтобы он помолился за друзей. Представьте, какова была эта молитва. Люди, которые, оказывается, так много людей, неправильно знают Бога, неправильно понимают Бога. Как нужно, чтобы хотя бы один из них проявил веру свою до конца в своих трудностях, получил от Бога ответ и помолился за всех остальных, потому что они заблуждаются.
1: Притом, если бы вообще, в принципе, не ситуация Иова, может быть, это из друзей бы и не вышло все, что они говорили, и никто бы и не узнал, что в сердце, да, то есть, а так это стало явным, и слушайте, потом эта молитва.
0: Да как наша вера, или точнее неверие, легко проявляется, когда мы видим чьи-то трудности. Мы сразу начинаем говорить, ну, это Бог ему послал наказание, это Бог ему дал вразумление, это Бог, вот его за что-то, мы не знаем за что, но мы очень этому рады, потому что, ну,
1: должен... Справедливость восторжествовала.
0: Должна же справедливость когда-то торжествовать. Слава Богу, не на нас, да, потому что мы-то себя защищаем. И это заблуждение нашей веры. Иногда в подобных ситуациях Бог показывает, что мы заблуждаемся. Бог показывает, что Он отвечает. И я скажу так, что некоторым людям, некоторым христианам очень тяжело принимать чей-то успех, когда Бог отвечает на чьи-то молитвы, когда человек настойчиво что-то вот действительно от Бога получает. И, ну как это так? У него были проблемы, я с этим был согласен. У него стало все хорошо, вот с этим я не согласен. Он что ли молится лучше меня? Он что ли верит больше меня? Он что ли... И вот через эти вещи Христос нас обличает. Как, например, через ту же женщину-сирофеникиянку. А помните, когда он обличал иудеев и говорит, приводит им в пример жительницу Сидона, которую Бог послал, бедную вдову. А пророка Илию послал, чтобы ее питать. Но ее вера, смотрите, была сильнее, любопытно, страха смерти. Вот удивительно, но она проявила веру, поделившись хлебом с пророком Ильей. И он, вдохновившись ее поступком, пророчествует о том, что вот не иссякнет ни масло, ни мука. И им хватало действительно, чтобы и самим есть, и чтобы кормить пророка. А с другой стороны, опять же, он приводит Неймана по совету людей. Хорошие советчики были у Неймана. Тот тоже, ну, идет и окунается в Иордане 7 раз. Он превозмогает свое высокомерие. Превозмогает, свое почтение к идолам. Он как будто здесь свою веру, вот он ее вытаскивает, насколько можно. И получает исцеление. У него есть ответ, у него есть слово от Господа. Он знает, что делать. Не всегда хватает сил у нас. И здесь, опять же, возвращаемся к этим трем слугам, которые получили таланты. Обратите внимание, настойчивость двоих из них решили вопрос о их награде. Они заслужили похвалу от Бога. Они были настойчивы в своем труде. И плоды своего труда они принесли своему господину. И мы видим, что есть замечательный ответ от него.
1: Ну, это приумножение.
0: Приумножение, да, здесь приумножение. Но ведь труд наш — это тоже то, за что мы несем ответ перед Богом. Это тоже наше бремя. И Христос говорит: «Возьмите бремя мое, иго мое, и иго мое легко, и бремя мое благо». Возьмите на себя, несите. Мы, когда служим Господу, мы берем Его на себя. И, конечно же, хорошо, когда мы готовы пройти одно поприще и даже два поприща, не бросив где-нибудь на середине пути.
1: Да, интересно, что вот этот человек, раздавший таланты, о нем же тоже сказано, вот как раз-таки третий слуга о нем сказал, что ты тот человек, который жнешь, где не сеял, берешь того, чего не клал. Ну, то есть он о нем говорил как о неправедном. И та женщина понимала, что судья неправедный. И вот этот слуга, он понимал, что у него хозяин неправедный. Но только двое из этих слуг не взирали на того, какой у них хозяин, и делали свое дело. А он, взирая на это, вот...
0: Ну, мы все можем сказать: Господи, знаете, я не раз слышал такие молитвы и ходатайства: Господи, вот если ты мне дашь, вот если у меня будет вот это, и вот это, и вот это, тогда я тебе буду служить, там, допустим, в миссии, в благовестии, в прославлении или еще в чем-то. Люди любят ставить Богу условия. И, судя по всему, вот этот слуга, лукавый ленивый раб, посчитал, что у него недостаточно условий для того, чтобы реализовать талант. Вот если бы ты, Господи, дал мне новый автомобиль, ну, в те времена, коня бы мне дал, если бы ты мне дал там хорошую телегу, если бы ты мне, господин, дал вот такие-то права, а еще там, может быть, все мои родственники были бы здоровы, и одежда была бы у меня новая, и на карманные расходы у меня было бы достаточно. Ну, а еще вот эти люди, которые создают мне проблемы, да, еще с ними что-нибудь приключилось такое, чтобы я радовался, да. И вот тогда я буду, Господи, что-то для тебя делать, и тогда я твое буду приумножать. А чтобы служить Господину, достаточно того, что Он тебе уже дал. То есть, чтобы служить Христу, достаточно того, что у тебя есть. Ну, а если что-то тебя удручает, молись. Ну, вот и жди ответа.
2: Еще же, да, сказано: просите и не получаете, потому что просите не на добро. То есть еще очень важно, чтобы наши желания, они совпадали с волей Божьей. А как мы можем понять, совпадает ли мое желание, которое я прошу у Бога, с волей Божьей? То есть я должна, наверное, опираться, да, на Слово Божие и смотреть, угодно ли это Богу, ведет ли это к добру, для Его славы. И если я прошу что-то такое, что не угодно Богу, конечно, Бог этого не даст. Не то, что я буду проявлять настойчивость, и Бог мне в любом случае даст.
1: Да. Ну, если это твое вожделение, как написано, да, употребить для своего вожделения, то...
0: А мы же об этом и говорили. То есть есть ответ. Вы просите для ваших вожделений. Я о чем-то прошу. Но, может быть, в Священном Писании я вдруг вижу, что это не угодно Богу. А может быть, кто-то мне говорит: то, о чем ты просишь, не проси. Бог послал его сказать. То есть ответ от Бога, он придет.
2: В любом случае.
0: Придет, да. Готов ли ты его принять? Блок новостей у нас. После мы вернемся в тему.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Да, друзья, говорим о неотступности и настойчивости. И действительно, у нас нередко возникают сомнения: а стоит ли мне быть в чем-то неотступным и настойчивым? Вы знаете, Давайте здесь сделаем одну такую важную поправку. Ну, не поправку, а, скажем, для себя возьмем один хороший пример. Помните одного купца, который искал хороших жемчужин? Вот тоже притча, рассказанная Христом. Это был человек, ну, бизнесмен на сегодняшний день, который мог себе многие вещи, наверное, позволить. Потому, собственно, жемчугом и занимался. И причем искал его везде, где он находился. То есть каждый раз, когда он приезжал в какой-то из городов торговать, он искал, есть ли там жемчуг. И заработанные деньги, ну, тратил на вот это свое пристрастие, на эту свою любовь. И однажды ему сделали предложение. Вот, знаете, такое предложение не делают кому попало. Такие вещи не лежат на прилавках на базаре. То есть это было эксклюзивное предложение специально для него. И он это понял. И когда он увидел эту жемчужину, он понял, что он нашел то, что искал. Он нашел то, что искал. Он неотступно искал
1: ту самую жемчужину.
0: Он занимался бизнесом, он ездил в разные города, он много трудился, в общем-то, занимался мирскими вещами, но в сердце его всегда было найти вот эту свою драгоценность. Он ее находит и продает все, что имеет. Собственно, торг, наверное, заканчивается тогда, когда он сказал, все, больше ничего нет. Тогда он ее забирает и уходит, радуясь. Вот смотрите, мне кажется, нам всегда в нашей жизни нужно иметь главные ценности, основные, вечные, ради которых мы готовы пожертвовать всем, ради которых мы должны быть действительно неотступными. Как мы идем в Царствие Небесное? Вот Царствие Небесное — это ведь драгоценность, данная нам Христом. Драгоценность. А что мы готовы отдать ради того, чтобы его обрести, вот по-настоящему обрести? А размышляем ли мы об этом каждый день, постоянно, в сердце своем? Тогда, мне кажется, все остальные вопросы, они как будто становятся на свое место и становится понятно, о чем нам нужно прилагать больше попечения, а о чем меньше. О чем ревностно ходатайствовать, а о чем, ну, как написано, открывайте желания ваши пред Господом. Да вот, ну, просто как на уровне желаний, которые мы можем пред Господом открыть, чтобы мир, который превыше всякого ума, ну, просто пришел в наши сердца. И мы могли, например, сосредоточиться на чем-то другом, могли бы веру свою направить на какие-то другие важные и ценные вещи, действительно, о которых стоит ходатайствовать. Вот мне кажется, здесь вот такой пример, и это хороший пример. Христос немало рассказывает притчи о настойчивости, и вот еще одна похожая на притчу о вдове и судье неправедном — это о двух друзьях. Помните, когда один приходит к другому, чтобы попросить хлеба. И снова Господь показывает, что, ну, на примере, на таком, на жизненном примере, что настойчивость, она помогает. И что если вы готовы встать со своей кровати, побеспокоить ваших детей и дать хлеба своему другу, потому что к нему пришли гости, тем более Бог даст. И Бог даст Духа Святого просящим у него. Вот что интересно. Есть вещи, ради которых можно беспокоить, в том числе и друзей, и ближних. Иногда наша настойчивость, она, ну, должна быть не только нашей. И это нормально. Как написано, да, в теле Христовом, страдает ли один, страдают с ним и другие. Радуется ли один, радуются с ним тоже и остальные. И говорить о своей нужде каким-то третьим людям, я думаю, тоже важно. И я всегда, ну, в некотором смысле, в хорошем смысле, восхищаюсь теми, кто, ну, продолжает выходить, ходатайствовать, молиться о чем-то, о ком-то молиться, о своих родных, о своих близких. Вот он выносит, приносит эту молитву всякий раз на домашней церкви или в общем служении. Причем делает это не дежурно, делает это по-настоящему, делает это искренне. И мне кажется, вот насколько я понимаю, да, да, много таких молитв, но Бог отвечает.
2: Это как стать в проломе, да, за человека. И вот в Матфея написано: «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Это как раз-таки говорит о том, что мы должны подвязаться друг за друга в молитве и быть настойчивыми, молиться именно в согласии. Двое согласятся, и Господь обязательно ответит.
0: Да, а еще вот это обетование в Духе Святом, оно дает нам большую надежду. Ведь мы порой не знаем, о чем молиться, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. И мне кажется, что вот здесь для нас такой большой выход, потому что Дух Святой вложит в наше сердце и молитвы, и ходатайство, и ревность, и поддержит, и подкрепит нас, и самыми разными способами. Вот он действительно не даст нам в молитве нашей заснуть. Да? А может быть, где-то наоборот остановит нас и скажет: ну, не о том ты просишь. И вложит в наше сердце другие нужды, другие ходатайства. Вот действительно, о чем переживать бы тебе надо, да? Переживая вот этом, а вот этом, а вот этом, да? Как Христос сказал: молитесь о себе и о детях ваших, женщинам. И это действительно совет в Духе Святом бывает важным в нашей неотступности. Мы обретаем совершенно иные условия и иную силу в нашем ходатайстве.
1: Конечно же, вспоминается еще пример Закхея, который по неотступности своей, будучи даже тоже мытарем, да, человеком презираемым евреями, залезает на это дерево.
2: Это вера.
1: Вера. И потом обретает такую честь, что Христос кушает у него дома, общается с ним. Был маленького роста, но, несмотря на свой рост, очень сильно хотел его увидеть и очень сильно хотел быть с ним в общении.
0: Мне кажется, каждому из нас, или, например, для каждого из нас был бы хорошим ответ, когда он о чем-то молится, и ему задают вопрос: о чем ты молишься? Он бы сказал: хочу увидеть Иисуса. Хочу увидеть Христа, хочу вот в его присутствии побыть и спросить о том, о том и о том. Если бы мы так начинали все наши ходатайства и наши вопли ко Христу и к Богу, наверное, мы бы не были разочарованы. Закхей не знал, что ему еще предстоит. Он просто хотел увидеть Христа. Но когда он его увидел у себя дома, вот здесь вдруг неожиданно, да, он получил побуждение делать следующий шаг. Он вдруг понял, он вдруг осознал, что ему нужно сделать. Знаете, мог бы он, наверное, попросить о чем-то у учителя: учитель, а мог бы ты для меня вот это сделать или вот это сделать? А может, теща больная, а может быть, там обижает кто-то, знаете, тоже пожаловаться иногда нам хочется. Но он вдруг осознает, что он должен сделать. Он должен всем, кого обидел, воздать вчетверо по закону, поступить праведно, взять и поступить праведно здесь, вот сейчас, в присутствии Господнем. И вот что любопытно, он поступает праведно, он дает обещание исправиться, как бы мы бы сказали, да? А Христос отвечает на самую сокровенную его нужду. Он говорит: «Сей есть сын Авраамов». Он как бы ему говорит: «Имя твое записано на небесах». Потому что таких людей, как Закхей, ну, я так думаю, их вычеркивали из родословных списков. То есть ты служишь узурпатором. Ты собираешь с нас налоги, ты нас обкрадываешь. Были книги записей, они были очень важными, потому что так прослеживалось родословно. Ну, какие-нибудь ревнители, старейшины просто могли взять его и вычеркнуть из этой книги записей, потому как вот он негодный человек, плохо поступает, такие ревнители. А Христос говорит: ничего, твое имя записано.
1: Родные люди стыдились, можно сказать, заживо хоронили, наверное, таких вот да? детей, потому что, ну, все, это ты мне не сын, раз ты пришел.
0: Да, так и есть. То есть он дал ему то, что никаким другим способом получить было невозможно. За большие деньги купить, ну, можно было римское гражданство за большие деньги купить. А, допустим, часть в родословии Авраамовым, ну, я не уверен, что такая возможность была чисто вот физически.
1: Предлагаю послушать песню. Давайте. И потом подытожим.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Знаете, Юрий Анатольевич, бывает вот в жизни и христиан, и вообще людей такая ситуация, когда мы слишком зацикливаемся на проблеме и уже доходим до какой-то такой, ну, истерии или, можно сказать, такого нестабильного эмоционального состояния, когда человек вот думает: нет, я должен еще больше молиться, еще сильнее молиться, раз не происходит желаемое. И вот это вот им начинает обладать. А вот как быть в такой ситуации?
0: Вы знаете, все-таки мы должны руководствоваться чем? Миром Божьим. Мир Божий искать в сердце своем. В этом ответ от Бога. Быть в присутствии Божьем – хорошо. Если вы в своей молитве, в своем ходатайстве находите Его и общаетесь с Богом, да, ну, пребывайте вот сколько угодно, много, долго, не выходите из этого присутствия, молитесь, говорите о том, о другом, о третьем. Мне кажется, молитвы сами себя найдут. Но если нужда ваша настолько стала огромной, что вы молитесь уже не на Бога, а на нужду, и вот она и пугает, она вызывает эту истерику, то вот тут надо что-то изменить. Здесь надо где-то остановиться. Здесь надо, мне думается, обратиться за помощью. Может быть, чтобы кто-то помолился. Может быть, просто помолчать. Может быть, просто получить для себя ответ от Бога другим способом. Но дело в том, что нам нельзя позволить, так сказать, потерять
1: всякую
0: здравость и рассудок, да, потерять мир и просто предаться какой-то истерике. Все-таки Христос сказал: не будьте похожи на язычников, которые думают, что в многословии своем будут услышаны. У вас Бог есть, идите к Нему, будьте перед Ним. Вот побеспокойтесь о том, чтобы ваше сердце наполнилось Его присутствием, ваше сердце исполнилось Духом Святым. Трудно бывает это, да, я здесь соглашусь. Иногда нас жизнь выбивает из этой колеи внутреннего равновесия, и вот здесь, ну что нам делать? Ну, искать Его, быть искренними, быть честными, искать Его помощи, защиты. Прежде всего, внутреннего своего состояния, чтобы нам не потерять отношений с Богом, мира не потерять, чтобы нам не позволить какой-то ситуации, каким-то обстоятельствам увести нас от Его присутствия, увести нас от Его любви. Ведь нередко так происходит. Люди, не получая ответ для себя на что-то, превращаются в обвинителей Бога, слушают дьявола и просто, ну, делают какие-то заявления, какие-то действия. Смотрите, вот тот же самый Авраам, о котором мы говорим, его жизнь была наполнена постоянством и даже настойчивостью в отношениях с Богом. Он ошибался, он оступался, он делал неверные действия, но никогда и мысли у него не возникло в том, чтобы вернуться обратно в Харан, сказать, что Бог неверен или еще что-то такое. Всегда с трепетом он ожидал, когда Бог приходил к нему и говорил с ним. И далеко не всегда вот его разговор с Богом складывался легко. Были и трудности, были и страхи, были и ужасы. Но тем не менее он был постоянен. И в то же самое время возьмем того же Иакова, который встретился однажды вот с ангелом и боролся с ангелом в пустыне. Это был трудный момент в его жизни. И он тогда сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И благословил его Господь, дал ему новое имя. И вот здесь есть момент, понимаете, момент для неотступности. И есть вся жизнь для постоянства. Вот нам как бы надо этим наполниться, друзья. Пусть наша жизнь всегда будет постоянно наполнена молитвами, верой, присутствием Божьим. Но в моменте мы действительно должны быть неотступными.
1: Почувствуем, да? Вот мы почувствуем, когда мы должны быть неотступны.
0: Дух Святой побуждает. Молись, продолжай, еще молись, еще ходатайствуй. Вот он момент, когда нужно действовать. Вот здесь твоя вера пусть проявится. И вот здесь нужно не отступить.
1: А как там написано? Будьте терпеливы, а в молитве постоянны?
0: В молитве постоянны, да.
2: Да, и дух ходатайствует, да, перед Отцом. Мы не знаем, о чем молиться, но дух ходатайствует.
0: Да. Даже в тех случаях, когда мы не знаем, когда мы обессилели, дух молится, продолжает молиться за нас.
1: Утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. И так далее. Римлянам 12 глава.
2: Да, и также, итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст благо просящим у Него. Надо помнить, что Господь нас любит и даст именно то, что нам необходимо.
0: Аминь.
1: Аминь. Спасибо, друзья, что были с нами. Спасибо за ваши комментарии, участие в эфире. Мы читали все ваши мысли. И рады служить с вами.
0: Мысли не читали, но комментарии читали.
1: Мысли, которые они здесь писали. Да. Скачивайте наше приложение и подключайтесь к эфирам.
2: Хорошего всем дня.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Корабль «Церковь Святой Апостол Андрей Первозванный» отправился 10 августа из Новосибирска в 30-й благотворительный рейд по Оби, сообщает сайт Новосибирской митрополии. По 26 августа священнослужители, врачи различных специальностей, социальные работники посетят отделенные села Болотнинского, Машковского, Колывановского и Новосибирского районов. Акция организована Новосибирской митрополией при поддержке правительства Новосибирской области и органов местного самоуправления. Для сельских жителей будут организованы приемы врачей и проведение функциональной диагностики, УЗИ и ЭКГ. Священнослужители совершат таинство крещения, исповеди причастия, побеседуют с жителями. Также запланирована адресная материальная помощь малообеспеченным. Участников рейда проводили митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей и губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а также члены областного правительства. Евангельские церкви Колумбии пытаются оценить последствия сильного землетрясения магнитудой 7,4 балла, которое произошло в стране в понедельник. Спасательные службы и власти продолжают оценивать масштаб чрезвычайной ситуации, а Евангельская конфедерация Колумбии устанавливает связь с церквями и христианскими общинами в наиболее пострадавших регионах, сообщает The Christian Post. Представитель CityCall Андрея Пинта рассказала, что организация связывается со своими членами, чтобы узнать, пострадали ли здания церквей, дома верующих и местные общины. «Мы объезжаем районы, звоним и пытаемся узнать, как пострадали наши члены и церкви и что произошло», — сказала она. Однако получить полную информацию пока сложно. В некоторых районах связь остается нарушенной. Особенно серьезные проблемы

возникли в кофейном регионе страны и в районе города Кидда. Следующая большая волна христианских миссионеров может прийти не из благополучных западных стран, а из регионов, где люди сами сталкиваются с войнами, бедностью и религиозными преследованиями. Об этом заявил преподобный доктор Дэвид Ро, основатель и исполнительный директор Arise Asia, после завершения международного конгресса Arise Asia 2026 в Маниле, сообщает Christian Daily. 5 дней в столице Филиппин собирались более 4000 молодых христианских лидеров из 64 стран. Во время конгресса 341 человек публично заявил о готовности посвятить себя долгосрочному межкультурному служению и отправиться в другие страны, чтобы проповедовать Евангелие. По словам Ро, особенно важно не только количество тех, кто откликнулся на призыв, но и то, откуда эти люди приехали. Миссионер сегодня отличается от того, каким он был 5, 10, 15, 20 лет назад, и даже от того, каким он был последние 100 лет, сказал Ро. Известный американский пастор и писатель Макс Лукадо считает, что христианам, живущим в эпоху тревоги, общественных конфликтов и постоянного потока плохих новостей, важно снова и снова напоминать себе одну простую истину – «Жив Господь Бог Израиля». 71-летний Лукадо, пастор церкви Oak Hills Church в Сан-Антонио, много лет говорит о надежде и доверии Богу. Его книги и проповеди посвящены тому, как человеку справляться со страхом и сохранять веру в сложных обстоятельствах. По словам пастора, сегодня многие люди особенно остро сталкиваются с тревогой, депрессией, эмоциональным истощением и страхом за будущее. Политические скандалы, социальные конфликты, постоянные тревожные новости и давление социальных сетей создают ощущение, что человек живет в состоянии непрерывного кризиса. Именно этим вопросам посвящена его новая книга «Несокрушимая смелость. Сильная вера в эпоху тревоги, хаоса и истощения». Функция персонализации банок Coca-Cola оказалась в центре внимания после того, как тест Fox News выявил серьезное несоответствие в работе системы и в том, какие сообщения она позволяет размещать на продукции. В частности, система отклонила фразы «Иисус Бог», «Сделаем Америку снова великой» и «Жизни белых имеют значение». При этом запросы «Гордость атеистов», «Гордость извращенцев» и «Лишить полицию финансирования», а также религиозные приветствия, такие как «Шалом», «Да благословит вас Будда», были приняты. Сервис даже сгенерировал превью банок с этими надписями. Coca-Cola заявили, что такие результаты стали следствием технической проблемы. Компания отключила функцию предварительного просмотра и временно приостановила прием новых заказов на персонализированную продукцию, пока специалисты работают над устранением неполадок. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Христианские притчи. Ты ничего не имеешь. Однажды к одному старцу пришла дева и сказала: «Авва, я провожу 6 недель в посте и ежедневно изучаю Ветхий и Новый Завет». Старец ответил: «Сделалась ли тебе скудость все равно, что изобилие? Нет. Бесчестие, как похвала? Нет. Враги, как друзья? Нет. Тогда, — говорит мудрый старец, — иди и трудись. Ты ничего не имеешь».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: «Слово наставления» на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 12 августа. Добрый пастырь. «Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». Евангелие от Иоанна, 10:14. Слышать голос Бога – это право и привилегия верующего человека. Бог наделяет нас способностью отличать Его голос от любых других голосов, которые могут ввести нас в заблуждение. Бог сравнивает умение распознавать Его голос с инстинктивным чутьем овец, которые узнают голос пастуха. Об этом мы читаем в сегодняшнем стихе. Если мы действительно принадлежим Богу, мы сможем выделять Его голос из потока голосов, которые уводят нас от истины. Для этого нам нужно познавать Божий характер и уметь смотреть в корень вещей. Меня огорчает, когда люди говорят: «Бог велел мне это сделать», но при этом очевидно, что наш добрый пастырь никогда бы не побудил их к чему-то подобному. Я была знакома с женщиной, которая услышала от духовного лидера, что ей суждено скоро

0: выйти замуж. Проблема была в том, что этот мужчина уже был женат. Женщина поверила пастору и начала побуждать своего возлюбленного развестись, чтобы они могли быть вместе. Это был нехристианский поступок, который не мог отражать Божью волю, потому что противоречил Писанию. Люди часто интересуются: как я могу знать наверняка, что слышу Бога? Мы сможем отличать его голос от лживых голосов, если начнем изучать Библию, чтобы понять характер Бога, узнать его волю, а также историю его взаимоотношений с другими людьми. Иисус сказал о своих овцах: «За чужими же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Евангелие от Иоанна, 10:5. Божье слово на сегодня. Не позволяйте эмоциям управлять вами, особенно если они побуждают вас к тому, что противоречит Божьему слову или характеру Бога. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио «Пилигрим». Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 12 августа, и наша тема сегодня — угождение Богу прежде всего. Место Писания, первое послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 4 стих, где апостол Павел говорит: «Наша цель — угождать Богу». Слово «угождать» — греческое слово «ареско». «Ареско» находили на надгробных плитах тех, кто умер, тех, кто служил государству. Если служащий был хорошим, приносил пользу, трудился для блага общества, тогда на надгробии писали, что он был ареско. Это означало достойный, годный, приятный, удовлетворительный. Именно это слово использовал апостол Павел, говоря: «Я хочу быть угодным Господу». Это было равносильно сказанному: «Я делаю все возможное». Моя цель в том, чтобы, когда все будет сказано и сделано, когда служение завершится, когда я встречусь с Господом, чтобы Он посмотрел на меня и сказал: «Ареско, ты проделал хорошую работу, ты принес пользу людям, ты принес пользу церкви, я считаю тебя достойным и угодным». И Павел говорит: угождение Богу — это моя наивысшая цель. А как насчет вас? Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Театральное служение церкви Вифания приглашает вас на репетиции каждую пятницу в 18:30 по адресу улица Юго-Восточная, 19.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Корабль «Церковь Святой Апостол Андрей Первозванный» отправился 10 августа из Новосибирска в 30-й благотворительный рейд по Оби. Жители, врачи различных специальностей, социальные работники посетят отделенные села Болотнинского, Машковского, акции организации Новосибирской области и органов местного самоуправления. Для сельских жителей будут организованы приемы врачей и проведение функциональной диагностики, УЗИ и ЭКГ. Священнослужители совершат таинство крещения, исповеди, причастия, побеседуют с жителями. Также запланирована адресная материальная помощь малообеспеченным. Участников рейда проводили митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей. Церквями и христианскими общинами в наиболее пострадавших регионах. Житель Сидикол Андрея Пинта рассказала, что организация связывается со своими членами, чтобы узнать, пострадали ли здания церквей, дома верующих и местные общины. Мы объезжаем районы, звоним и пытаемся. Однако получить полную информацию пока сложно. В некоторых районах связь остается нарушенной. Особенно серьезные проблемы возникли в кофейном регионе страны и в районе города Кидда. Следующая большая волна христианских миссионеров может прийти не из... Дели. 5 дней в столице Филиппин собирались более 4000 молодых христианских лидеров. Публично заявил о готовности посвятить себя долгосрочному межкультурному служению и отправиться в другие страны, чтобы проповедовать Евангелие. Проповеди посвящены тому, как человеку справляться со страхом и сохранять веру в сложных обстоятельствах. По словам пастора, политические социальных сетей создают ощущение, что человек живет в состоянии непрерывной тревоги, хаоса и истощения. Функция персонализации банок Coca-Cola оказалась в центре внимания после того, как тест Fox News выявил серьезное несоответствие в работе системы и в том, какие сообщения она позволяет размещать на продукции. В частности, система отклонила фразы «Иисус Бог», «Сделаем Америку снова великой» и «Жизни белых имеют значение». При этом запросы «Гордость атеистов», «Гордость извращенцев» и «Лишить полицию финансирования», а также религиозные приветствия, такие как «Шалом», «Да благословит вас Будда», были приняты. Сервис даже сгенерировал превью банок с этими надписями. Coca-Cola заявили, что такие результаты стали следствием технической проблемы. Компания отключила функцию предварительного просмотра и временно приостановила прием новых заказов на персонализированную продукцию, пока специалисты работают над устранением неполадок. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Доброе духовное. Грех неделания. Итак, всякий, кто знает, что должен делать добро и не делает, тот грешит. Послание Иакова, 4 глава, 17 стих, новый русский перевод. От маленького ростка никто не ждет мгновенных плодов. Растение должно окрепнуть, набраться сил и вырасти до состояния, когда оно сможет плодоносить. Также и новообращенные христиане не сразу начинают приносить добрый плод. Сначала они узнают, что является добром по Божьим стандартам, укрепляются в вере и находят свое место в церкви. Со временем они начинают помогать другим и участвовать в различных служениях. Это нормальный процесс духовного роста. Но есть и другие люди. Они годами находятся в церкви, знают, что такое добро и что его нужно делать, однако ничего не делают. Причины могут быть разными. Разочарование, усталость, сложные обстоятельства или накопившиеся обиды. Апостол Иаков не разбирает эти причины. Он говорит о грехе человека, который знает, что должен сделать добро, и упускает такую возможность. Когда ты перестаешь делать известное тебе добро, это уже становится грехом. Христос отдал себя за нас, чтобы искупить нас от беззакония, очистить и сделать своим народом, который стремится делать добро. Поэтому, если в тебе больше нет желания совершать очевидное добро, это серьезный повод обратиться к Богу. Проси Его показать, что произошло с твоим сердцем, и вернуть тебе готовность помогать людям, служить и приносить добрый плод. Иначе есть риск увязнуть в грехе. Молитва на сегодня. Господь, прости меня за добро, которое я мог сделать, но не сделал. Покажи мне причины, из-за которых я стал безразличным к нуждам людей и перестал приносить добрый плод. Верни мне желание служить, помогать и исполнять то добро, которое Ты поручаешь мне. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраедуховная.ру или наши группы в соцсетях. Религиозная группа «Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Служение Доброе Духовное. Город Ростов-на-Дону».
1: Слушайте радио Пилигрим.
2: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Привет, что-то у вас происходит?
1: Здорово, ты как раз кстати подошел. Думаю, на этот раз он попался.
2: Попался? Тайком.
1: Да Иисус этот, из Назарета, который...
2: А, это тот самый, который себя мессией объявил?
1: Да какой из него мессия? Он и закон-то не соблюдает. На всех углах только и трубит о том, что пришел спасти грешников. Но был бы он на самом деле Христос, он бы побил ее камнями.
0: Кого ее?
1: Да вон сидит, глаза опустила. Поймали эту проститутку с поличным и привели сюда, к нему.
0: А зачем?
1: Как это зачем? Если он на самом деле Христос, пусть поступит так, как написано в законе. Только, похоже, он и на этот раз пытается выкрутиться.
0: Че опять выдумал?
1: Только что сказал, пусть тот, кто без греха, первый бросит в нее камень.
0: Ну, чего ты стоишь?
1: Я? А что я? А ты чего стоишь?
0: Ну, ты же фарисей, ты же соблюдаешь закон. Чего ты боишься?
1: Чего-то не пойму. Все расходятся, что ли?
0: Слушай, а который здесь Иисус?
1: Вон тот, который на земле что-то пишет.
0: А что пишет-то?
1: Имена какие-то, что ли? По-моему, имена людей, которые уходят.
0: А откуда он их имена-то знает?
1: Понятия не имею.
0: А что он там напротив каждого имени пишет? Что там?
1: Имена.
0: Имена? А что пишет имена напротив?
1: Как же он узнал?
0: Что узнал?
1: Вот тот фарисей, который только что ушел.
0: Ну?
1: Я его хорошо знаю. Иисус написал его имя.
0: Ну?
1: Напротив он написал имя его брата.
0: Может, объяснишь в конце концов, что тут происходит?
1: 15 лет назад, когда умер его отец, он подделал какие-то там документы и присвоил себе наследство брата. Об этом знают только несколько человек. Ума не приложу, откуда Иисус узнал об этом.
0: Смотри-ка, он, кажется, твое имя пишет. Точно, твое.
1: Полшестого уже. Что ж я стою-то?
0: Смотри, он и напротив твоего имени что-то пишет.
1: Извини, я побежал. У меня встреча.
0: Смотри-ка, какое-то женское имя напротив твоего написал. А кто эта женщина?
2: Эй, ты где? Шел куда-то.
0: Так, ладно, я, пожалуй, тоже пойду. От греха подальше.
3: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». Идея на призыв.
4: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами. Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 21. О царях после Соломона, как в Иудее, так и в Израиле. Остальные еврейские цари после

Соломона, если и оказываются пророчествовавшими о Христе и Церкви, то лишь некоторую загадочностью своих изречений и действий. И это как в Иудее, так и в Израиле. Последними именами были названы части этого народа с того времени, как он вследствие наказания Божия за прегрешение Соломона разделился при сыне его Раваааме, наследовавшем отцу в царствовании. 10 колен, которые принял в управление раб Соломона и Раваам, стали называться тогда Израилем, хотя это было имя всего народа, а 2 колена, то есть Иудина и Вениаминова, оставшиеся подчиненными Иерусалиму ради Давида, чтобы царская власть не прекратилась в его поколении, носили имя Иуды, так как из этого колена был Давид. Другое же колено, принадлежавшее, как я сказал, к этому царству, Вениаминово, было коленом, из которого происходил Саул, царствовавший перед Давидом. Оба эти колена вместе, как сказано, назывались Иудою, и этим именем отличались от Израиля, каковым именем по преимуществу назывались 10 колен, имевшие собственного царя. Колено же Левиина, бывшее священническим и потому обязанное служением Богу, а не царям, считалось 13-м. Это потому, что Иосиф, один из 12 сыновей Иакова, оставил после себя не одно, как другие, а 2 колена – Ефремова и Манассеина. Впрочем, и колено Левиина более принадлежало к царству Иерусалимскому, где находился храм Божий, которому оно служило. Итак, по разделению народа, в Иерусалиме первым царствовал Раваам, царь Иудеи, сын Соломона, а в Самарии – Иерваам, царь Израиля, раб Соломона. И когда Раваам хотел было войною достигнуть власти над отделившуюся частью, то народу было запрещено сражаться со своими братьями. Бог сказал через пророка, что это разделение – его дело. Отсюда уяснилось, что в этом деле не было греха ни со стороны царя Израильского, ни со стороны народа, а было исполнение воли каравшего Бога. Узнав об этом, та и другая часть успокоилась, установив взаимный мир, ибо совершилось разделение не религии, а царства. Глава 22. Об Иеровааме, осквернившим нечестием идолопоклонства подданный ему народ, в котором, впрочем, Бог не перестал и пророков воздвигать, и многих от преступления идолопоклонства оберегать. Но по нелепому безрассудству царь Израиля Иероваам, не веря Богу, правдивость которого он испытал в исполнении данного ему обещания царства, побоялся, чтобы народ, приходя к храму Божию, который был в Иерусалиме, и куда по божественному закону должны были приходить все евреи для принесения жертв, не отложился от него и не возвратился снова под власть племени Давидова, как племени царственного. Он установил в своем царстве идолопоклонство и увлек народ Божий вместе с собою к нечестивому почитанию статуй. Впрочем, Бог не перестал всячески обличать через пророков не только этого царя, но и преемников его, бывших подражателями его нечестия, и сам народ. Ибо там появились и те знаменитые великие пророки, которые совершили многие чудеса, Илия и ученик его Елисей. Там же, когда говорил Илия, «Сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Третья книга Царств, глава 19, стих 10. Ему дан был ответ, что есть еще там 7000 мужей, которые не преклоняли колен пред Ваалом. Глава 23. О неодинаковом состоянии того и другого еврейского царства, пока оба народа не были в разные времена отведены в плен, о возвращении потом Иуды в свое царство, в последнее время перешедшее во власть римлян.
свою очередь, и в царстве Иуды, приуроченном к Иерусалиму, даже во времена последующих царей, не было недостатка в пророках. Бог посылал их по своему усмотрению или для предвозвещения того, что нужно было предвозвестить, или для обличения грехов и для научения справедливости. Ибо и там, хотя гораздо реже, чем в Израиле, но все же появлялись цари, тяжко оскорблявшие Бога своим нечестием и подвергавшиеся с подражавшим им народом умеренным наказаниям. Но там с похвалою выставляются на вид и немалые заслуги царей благочестивых. В Израиле же Писание одних более, других менее, но не одобряет всех. Итак, та и другая часть народа, соответственно тому, как повелевало или попускало божественное провидение, попеременно то увеличивало благосостояние свое, то терпело бедствие. Подвергались они бедствиям не только внешних, но и внутренних междоусобных войн, соответственно тому, как при существовании известных причин проявлялись милосердие или гнев Божий. Пока гнев этот не возрос до такой степени, что весь этот народ, побежденный халдеями, был не только разорен в месте своего жительства, но и по большей своей части переселен в земли ассирийцев. Сперва подверглась этому та часть, которая в составе десяти колен называлась Израилем, а потом, по разрушении Иерусалима и знаменитейшего его храма, подверглась тому же и Иудея. В землях ассирийцев народ провел 70 лет пленения. Спустя эти годы, будучи отпущен оттуда, он восстановил разрушенный храм. И хотя очень многие из этого народа проживали в чужих землях, он не делился после этого на два царства и не имел в каждом отдельно двух особых царей. У них был теперь только один князь в Иерусалиме, и к храму Божию, который там был, в определенные времена стекались они все отовсюду, где кто жил и откуда кто мог. Не были они защищены от врагов и завоевателей и в это время. Христос застал их данниками уже римлян. Глава 24. О пророках, или бывших последними у иудеев, или о таких, которые, по свидетельству евангельской истории, соприкасались времени рождения Христова. Во все это время, с тех пор, как возвратились они из Вавилонии, после Малахии, Агея и Захарии, пророчествовавших тогда, и после Ездры, они не имели пророков до пришествия Спасителя, кроме другого Захарии, отца Иоаннова, и жены его Елисаветы, когда рождение Христа было уже весьма близко. А по рождении его, кроме старца Симеона, вдовицы престарелой уже Анны и самого последнего Иоанна. Этот, будучи юношей и во время юности Христа, хотя и не предсказал о нем, как имеющим быть, но пророческим видением указал его неведомого. Поэтому сам Господь говорит: «Все пророки и закон прорекли до Иоанна». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 13. Пророчество этих пяти известно нам из Евангелия. Там же представляется пророчествующий до Иоанна и сама Дева, Матерь Господа. Но отверженные иудеи не принимают их пророчеств. Приняли же эти пророчества те из их среды, которые в несчетном количестве уверовали в Евангелие. Ибо в то время Израиль действительно разделился надвое, тем разделением, которое, как бесповоротное, было через пророка Самуила предсказано царю Саулу. Малахия же, Агей, Захария и Ездра и у отверженных иудеев считаются принятыми в числе последних, имеющих каноническое значение. Ибо и их книги, в числе книг немногих из великого числа пророков, были приняты в канон. Из пророчеств их, относящихся к Христу и его церкви, некоторые я нахожу нужным изложить в этом сочинении,
Но это удобнее будет сделать в следующей книге, чтобы настоящую и без того обширную не увеличивать еще более.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Опасность вины. Вина опасна. Она разрушает веру. Враг нашей души вовсе не заинтересован сделать христиан прелюбодеями, наркоманами или проститутками. Его интерес в одном – повернуть христиан к неверию. Он использует похоть тела, чтобы пленить разум. Сатана хочет, чтобы вы были так подавлены чувством вины, что сдались в вере, чтобы вы сомневались в Божьей верности и думали, что никто не заботится о том, что вы живете в нищете и разочаровании, что вы раб ваших вожделений и что святость Божья недоступна, чтобы вы думали, как вы одиноки в работе над своими проблемами и Богу нет дела до ваших нужд и чувств. Если Он довел вас до точки отчаяния, то наполнит вас и неверием. В этом суть успеха Его миссии. Три простых ступени в направлении атеизма – вина, сомнение и неверие. Вина, как беспощадный рак, разъедает духовную жизнь христианина. Это приводит к тому, что человек теряет контроль в жизни, появляется желание бросить всю духовную деятельность и, наконец, приводит к физической боли и к болезням. Как рак, вина кормится самообвинением до тех пор, пока не прекратится духовная жизнь, и как результат – слабость, чувство стыда и падение. Способ отделаться от чувства вины – избавиться от греха. Звучит просто, но это не так. Недостаточно решить в своем разуме избавиться от того, что стало частью вашей жизни. Можете пробовать, но не получится. Так не работает. Нельзя просто отойти от того, с чем связано. Самый верный шаг в вашей жизни – поступить правильно после того, как вы изменили Богу. Позволите ли вы обвинителю лгать и сдадитесь в отчаянии? Или позволите себе принять прощение, которое вытекает из Божьей любви после вашего покаяния? Боитесь ли вы просить о прощении, потому что не вполне уверены в том, хотите ли избавиться от того, что связывает вас? Вы хотите Господа, но втайне желаете того, что законно вам не принадлежит. Бог способен ответить на искреннюю молитву, помочь вам желать Его совершенную волю. Просите Его дать вам желание исполнить Его волю. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
2: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

дорожите каждым днем, близким и родным теплом. В нашей жизни день за днем суета царит кругом, но идя земным путем, дорожите

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Корабль «Церковь Святой Апостол Андрей Первозванный» отправился 10 августа из Новосибирска в 30-й благотворительный рейд по Оби, сообщает сайт Новосибирской митрополии. По 26 августа священнослужители, врачи различных специальностей, социальные работники посетят отделенные села Болотнинского, Машковского, Колывановского и Новосибирского районов. Акция организована Новосибирской митрополией при поддержке правительства Новосибирской области и органов местного самоуправления. Для сельских жителей будут организованы приемы врачей и проведение функциональной диагностики, УЗИ и ЭКГ. Священнослужители совершат таинство крещения, исповеди причастия, побеседуют с жителями. Также запланирована адресная материальная помощь малообеспеченным. Участников рейда проводили митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей и губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а также члены областного правительства. Евангельские церкви Колумбии пытаются оценить последствия сильного землетрясения магнитудой 7,4 балла, которое произошло в стране в понедельник. Спасательные службы и власти продолжают оценивать масштаб чрезвычайной ситуации, а Евангельская конфедерация Колумбии устанавливает связь с церквями и христианскими общинами в наиболее пострадавших регионах, сообщает The Christian Post. Представитель CityCall Андрея Пинта рассказала, что организация связывается со своими членами, чтобы узнать, пострадали ли здания церквей, дома верующих и местной общины. «Мы объезжаем районы, звоним и пытаемся узнать, как пострадали наши члены и церкви и что произошло», — сказала она. Однако получить полную информацию пока сложно. В некоторых районах связь остается нарушенной. Особенно серьезные проблемы возникли в кофейном регионе страны и в районе города Кидда. Следующая большая волна христианских миссионеров может прийти не из благополучных западных стран, а из регионов, где люди сами сталкиваются с войнами, бедностью и религиозными преследованиями. Об этом заявил преподобный доктор Дэвид Ро, основатель и исполнительный директор Arise Asia, после завершения международного конгресса Arise Asia 2026 в Маниле, сообщает Christian Daily. 5 дней в столице Филиппин собирались более 4000 молодых христианских лидеров из 64 стран. Во время конгресса 341 человек публично заявил о готовности посвятить себя долгосрочному межкультурному служению и отправиться в другие страны, чтобы проповедовать Евангелие. По словам Ро, особенно важно не только количество тех, кто откликнулся на призыв, но и то, откуда эти люди приехали. Миссионер сегодня отличается от того, каким он был 5, 10, 15, 20 лет назад, и даже от того, каким он был последние 100 лет, сказал Ро. Известный американский пастор и писатель Макс Лукадо считает, что христианам, живущим в эпоху тревоги, общественных конфликтов и постоянного потока плохих новостей, важно снова и снова напоминать себе одну простую истину – «Жив Господь Бог Израиля». 71-летний Лукадо, пастор церкви Oak Hills Church в Сан-Антонио, много лет говорит о надежде и доверии Богу. Его книги и проповеди посвящены тому, как человеку справляться со страхом и сохранять веру в сложных обстоятельствах. По словам пастора, сегодня многие люди особенно остро сталкиваются с тревогой, депрессией, эмоциональным истощением и страхом за будущее. Политические скандалы, социальные конфликты, постоянные тревожные новости и давление социальных сетей создают ощущение, что человек живет в состоянии непрерывного кризиса. Именно этим вопросам посвящена его новая книга «Несокрушимая смелость. Сильная вера в эпоху тревоги, хаоса и истощения». Функция персонализации банок Coca-Cola оказалась в центре внимания после того, как тест Fox News выявил серьезное несоответствие в работе системы и в том, какие сообщения она позволяет размещать на продукции. В частности, система отклонила фразы «Иисус Бог», «Сделаем Америку снова великой» и «Жизни белых имеют значение». При этом запросы «Гордость атеистов», «Гордость извращенцев» и «Лишить полицию финансирования»

а также религиозные приветствия, такие как «Шалом», «Да благословит вас Будда», были приняты. Сервис даже сгенерировал превью банок с этими надписями. В Coca-Cola заявили, что такие результаты стали следствием технической проблемы. Компания отключила функцию предварительного просмотра и временно приостановила прием новых заказов на персонализированную продукцию, пока специалисты работают над устранением неполадок. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 42. «Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня, ибо Ты – Бог крепости моей. Для чего Ты отринул меня? Для чего я сетую хожу от оскорблений врага? Пошли свет Твой и истину Твою, доведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои». И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой! Что унываешь Ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Глава 6. Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные, и благодетельствуют им. Учись ему и увещевай. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир. Явно, что ничего не можем и вынести из него». Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями, пред Богом, все животворящим, и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, завещеваю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь, царствующий и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровище доброе, основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. О, Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословия лжеименного знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. Благодать с тобою. Аминь.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 37. «Когда услышал это царь Езекия, то разодрал одежды свои и покрылся вретищем и вошел в дом Господним, и послал Елиакима, начальника дворца, и Севну, писца и старших священников, покрытых вретищами, к пророку Исаии, сыну Амосову. И они сказали ему, так говорит Езекия, день скорби, наказания и посрамления, день сей, ибо младенцы дошли до отверстия утробы матерной, а силы нет родить. Может быть, услышит Господь Бог твой слова Рабсаха, которого послал царь ассирийский, господин его, хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой. Вознеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых. И пришли слуги царя Езекии к Исаии. И сказал им Исаия, так скажите господину вашему, Так говорит Господь, не бойся слов, которые слышал ты, которыми поносили меня слуги царя сирийского. Вот я пошлю на него дух, и он услышит весть и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его. И возвратился Рабсак и нашел царя ассирийского, воюющим против Ливны, ибо он услышал, что тот отошел от Лахиса. И услышал он до Тиргаки, царя эфиопском. Ему сказали, вот он вышел сразиться с тобою. Услышав это, он послал послов к Езекии и сказал, так скажите Езекии царю иудейскому, пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая, не будет отдан Иерусалим в руки царя ассирийского. Вот ты слышал, что сделали цари ассирийские со всеми землями, положив на них заклятие. Ты ли уцелеешь? Боги народов, которых разорили отцы мои, спасли ли их? Спасли ли Газан и Харан, и Рецеф, и сынов Эдена, что в Фаласаре? Где царь Емафа, и царь Арпада, и царь города Сепарваима, Иены и Ивны? И взял Езекия письмо из руки послов, и прочитал его, и пошел в дом Господен, и развернул его Езекия пред лицом Господним. И молился Езекия пред лицом Господним, и говорил, Господи Саваоф, Боже Израилев, сидящий на Херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое, и услышь, открой, Господи, очи Твои, и возри, и услышь слова Сенахерима, который послал поносить Тебя, Бога Живого. Правда, о Господи, цари ассирийские опустошили все страны, и земли их, и побросали богов их в огонь. Но это были не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. И ныне, Господи, Боже нас, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один». И послал Исаия, сына Мосов, к Езекии сказать, «Так говорит Господь Бог Израилев, о чем ты молился мне против Сенахерима, царя ассирийского? Вот слово, которое Господь изрек о нем. Презрит тебя, посмеется над тобою девствующая дочь Сиона, покачает вслед тебя головой дочь Иерусалима. Кого ты порицал и поносил? И на кого возвысил голос и поднял так высоко глаза твои? На святого Израилева, через рабов твоих. Ты порицал Господа и сказал, «Со множеством колесниц моих я взошел на высоту гор, на ребра Ливана, и срубил рослые кедры его, отличные кипарисы его, и пришел на самую вершину его, в рощу сада его. И откапывал я, и пил воду, и осушу ступнями ног моих все реки египетские. Разве не слышал ты, что я издавна сделал это? В те древние дни предначертал это, а ныне выполнил тем, что ты опустошаешь крепкие города, превращая их в груды развалин, и жители их сделались маломощны, трепещут и остаются в стыде, они стали, как трава на поле, и нежная зелень, как порос на кровлях, и опаленный хлеб прежде, нежели выколосился. Сядешь ли ты, выйдешь ли, сойдешь ли, я знаю все, знаю и дерзость твою против меня». За твою дерзость против меня и за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и удила мои в рот твой и возвращу тебя назад той же дорогою, которой ты пришел. И вот тебе, Езекия, знамение. Ешьте в этот год выросшее от упавшего зерна, и на другой год самородное, а на третий год сейте и жните, и садите виноградные сады, и ешьте плоды их». И уцелевший в доме Иудином остаток пустит опять корень внизу и принесет плод вверху, ибо из Иерусалима произойдет остаток, и спасенное от горы Сиона. Ревность Господа Саваофа соделает это. Посему так говорит Господь о царе ассирийском. Не войдет он в этот город и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала. По той же дороге, по которой пришел, возвратится, а в город сей не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. И вышел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч человек. И встали поутру, и вот все тела мертвые. И отступил, и пошел, и возвратился Сенахерим, царь ассирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Нисроха, бога своего, Адрамелах и Шарицер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. И воцарился Асардан, сын его, вместо него. Глава 38. В те дни Езекия заболел смертельно. И пришел к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему, «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь». Тогда Езекия отворотился лицом к стене и молился Господу, говоря, «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих». И заплакал Езекия сильно. И было слово Господне к Исаии сказано: «Пойди и скажи Иезекии, так говорит Господь Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавлю к дням твоим 15 лет, и от руки царя Сирийского спасу тебя, и город сей, и защищу город сей». И вот тебе знамение от Господа, что Господь исполнит слово, которое Он изрек. Вот я возвращу назад на 10 ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым. И возвратилось солнце на 10 ступеней по ступеням, по которым оно сходило. Молитва Иезекии, царя Иудейского, когда он болен был и выздоровел от болезни. Я сказал в себе: «В преполовении дней моих должен я идти во врата преисподней. Я лишен остатка лет моих. Я говорил: не увижу я Господа, Господа на земле живых. Не увижу больше человека между живущими в мире. Жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский. Я должен отрезать, подобно ткачу, жизнь мою. Он отрежет меня от основы. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Я ждал до утра. Подобно льву он сокрушал все кости мои. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Как журавль, как ласточка издавал я звуки, тосковал, как голубь. Уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, тесно мне, спаси меня. Что скажу я? Он сказал мне, он и сделал. Тихо буду проводить все годы жизни моей, помня горесть души моей. Господи, так живут и во всем этом жизнь моего духа. Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь. Вот во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой. Ибо не преисподняя славит тебя, не смерть восхваляет тебя, не низшедшие в могилу уповают на истину твою. Живой, только живой прославит тебя, как я ныне. Отец возвестит детям истину твою. Господь спасет меня, и мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни в доме Господнем». И сказал Исаия: «Пусть принесут пласт смокв и обложат им нарыв, и он выздоровеет». А Иезекия сказал: «Какое знамение, что я буду ходить в дом Господень?»

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

как ни пыталась мгла вогнать в мое сердце сомнения, кто-то очень хотел, чтоб искали меня на самом дне. Я лишь взгляну в облака и знаю, что мы точно пробьемся. Сегодня пробьемся, ведь небо на нашей стороне. Ведь небо на нашей стороне.

0: Анжела, сделай музыку потише, телефон звонит.
1: Алло.
2: Гарик, здравствуй.
1: О, Ромка, привет.
2: А вы с Анжелой в пятницу вечером заняты?
1: В пятницу? Да, в общем, нет, а что?
2: Мы хотим вас пригласить в гости в пятницу. Как вы на это смотрите?
1: Здорово, я с удовольствием. Подожди только минутку, я подойду с Анжелкой посоветуюсь.
3: Кто это, Гарик?
4: Это Ромка с Катей. Приглашают нас в гости в пятницу.
3: Ну вот еще. Иди один, если хочешь. У них кошкой в квартире воняет.
5: Солгать? Что может быть проще?
1: Слышь, Ром, я только что вспомнил. Мы в пятницу заняты.
2: Жаль. И ничего нельзя поменять?
1: Погоди-ка минутку.
4: Анжела.
5: Ты можешь обмануть людей, но Господь видит тебя насквозь.
1: Извини, никак не получается.
2: Жаль, Гарик. У нас просто есть 2 лишних билета на Скорпионс. Думал, поужинаем, потом вместе сходим.
1: На Скорпионс?
2: Ну ладно. Может, в следующий раз. Ну давай, до скорого.
5: Но даже зная все, Бог желает простить нас, потому что Он любит. А говорили ли вы искренне с Небесным Отцом?
6: Анжела!
7: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва, при содействии Lifeline Production.
8: Радио «Пилигрим». Слушайте нас внимательно.

Ивановского и Новосибирского районов. Акция организована Новосибирской митрополией при поддержке правительства Новосибирской области и органов местного самоуправления. Для сельских жителей будут организованы приемы врачей и проведение функциональной диагностики, УЗИ и ЭКГ. Священнослужители совершат таинство крещения, исповеди причастия, побеседуют с жителями. Также запланирована адресная материальная помощь малообеспеченным. Участников рейда проводили митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей и губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а также члены областного правительства. Евангельские церкви Колумбии пытаются оценить последствия сильного землетрясения магнитудой 7,4 балла, которое произошло в стране в понедельник. Спасательные службы и власти продолжают оценивать масштаб чрезвычайной ситуации, а Евангельская конфедерация Колумбии устанавливает связь с церквями и христианскими общинами в наиболее пострадавших регионах, сообщает The Christian Post. Представитель CityCall Андрея Пинта рассказала, что организация связывается со своими членами, чтобы узнать, пострадали ли здания церквей, дома верующих и местные общины. «Мы объезжаем районы, звоним и пытаемся узнать, как пострадали наши члены и церкви, и что произошло», — сказала она. Однако получить полную информацию пока сложно. В некоторых районах связь остается нарушенной. Особенно серьезные проблемы возникли в кофейном регионе страны и в районе города Кибда. Следующая большая волна христианских миссионеров может прийти не из благополучных западных стран, а из регионов, где люди сами сталкиваются с войнами, бедностью и религиозными преследованиями. Об этом заявил преподобный доктор Дэвид Ро, основатель и исполнительный директор Arise Asia, после завершения международного конгресса Arise Asia 2026 в Маниле, сообщает Christian Daily. 5 дней в столице Филиппин собирались более 4000 молодых христианских лидеров из 64 стран. Во время конгресса 341 человек публично заявил о готовности посвятить себя долгосрочному межкультурному служению и отправиться в другие страны, чтобы проповедовать Евангелие. По словам Ро, особенно важно не только количество тех, кто откликнулся на призыв, но и то, откуда эти люди приехали. Миссионер сегодня отличается от того, каким он был 5, 10, 15, 20 лет назад, и даже от того, каким он был последние 100 лет, сказал Ро. Известный американский пастор и писатель Макс Лукадо считает, что христианам, живущим в эпоху тревоги, общественных конфликтов и постоянного потока плохих новостей, важно снова и снова напоминать себе одну простую истину – «Жив Господь Бог Израиля». 71-летний Лукадо, пастор церкви Oak Hills Church в Сан-Антонио, много лет говорит о надежде и доверии Богу. Его книги и проповеди посвящены тому, как человеку справляться со страхом и сохранять веру в сложных обстоятельствах. По словам пастора, сегодня многие люди особенно остро сталкиваются с тревогой, депрессией, эмоциональным истощением и страхом за будущее. Политические скандалы, социальные конфликты, постоянные тревожные новости и давление социальных сетей создают ощущение, что человек живет в состоянии непрерывного кризиса. Именно этим вопросам посвящена его новая книга «Несокрушимая смелость. Сильная вера в эпоху тревоги, хаоса и истощения». Функция персонализации банок Coca-Cola оказалась в центре внимания после того, как тест Fox News выявил серьезное несоответствие в работе системы и в том, какие сообщения она позволяет размещать на продукции. В частности, система отклонила фразы «Иисус Бог», «Сделаем Америку снова великой» и «Жизни белых имеют значение». При этом запросы «Гордость атеистов», «Гордость извращенцев» и «Лишить полицию финансирования», а также религиозные приветствия, такие как «Шалом», «Да благословит вас Будда», были приняты. Сервис даже сгенерировал превью банок с этими надписями. В Coca-Cola заявили, что такие результаты стали следствием технической проблемы. Компания отключила функцию предварительного просмотра и временно приостановила прием новых заказов на персонализированную продукцию, пока специалисты работают над устранением неполадок. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Минута назидания.

0: Добрый день, друзья! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Пастор Алексей, что такое смирение и как смирить себя?
1: Откровенно говоря, я думаю, что это один из самых сложных вопросов. Сложность этого вопроса заключается в том, что человек по своей природе после грехопадения живет самоутверждением. Для него неестественно смирять себя. Даже тогда, когда он смиряется, как бы, он это делает в самоутверждающей форме. Вот настолько неистребимо это. Мартин Лютер когда-то называл гордыню многоголовой гидрой. Он говорит, я только одну голову, кажется, отрубил, как смотришь, вылазит другая. Это очень серьезный вопрос. И без молитвы, без Бога, без Духа Святого, без помощи свыше этот вопрос просто неразрешим. Вот почему мы видим в Священном Писании снова и снова призывы к тому, чтобы мы бежали к Голгофскому кресту. Я думаю, осознание того, что Бог сделал для нас на Голгофском кресте, это самый эффективный метод и самый точный путь к смирению. Вот там, посмотрите, на Голгофе сконцентрировалось несколько чрезвычайно важных факторов. Во-первых, Голгофский крест – это свидетельство о том, что Бог абсолютно свят. Настолько свят, Его справедливость настолько неистребима, она обязательно, она действенна, она обязательно будет действовать, ее просто невозможно исключить, что Бог на Голгофском кресте изливает свой гнев, святой гнев, гнев Его святости на Своего Сына, потому что на Сыне сейчас лежат грехи людей. Это говорит нам о Божьем величии. Это говорит нам о Божьей справедливости. Это говорит о неизбежности воздаяния. С другой стороны, Голгофский крест говорит нам о тяжести человеческого греха. Глядя на Голгофский крест, мы всегда должны понимать, это наше место. Это то место, которое заслужили мы. Мы, конечно, не хотим так думать. Нам, конечно, ближе разного рода гуманистические объяснения реальности человеческой природы. Но Библия говорит о том, что человек грешен, а это значит достоин самого сурового наказания, именно того, которое Иисус понес на Голгофском кресте. И вот когда мы думаем об этом, мы приближаемся к той точке, которая может нас смирить. Мы понимаем, что мы сами по себе достойны ада. И мы тогда понимаем, что Бог великий, святой, не нуждающийся в нас вообще. Он проявил свою огромную любовь, огромное милосердие, совершенно незаслуженное нами. И Он платит такую гигантскую цену, когда Он отдает Своего Сына для того, чтобы Он понес на кресте нашу с вами вину. Вот чем больше мы думаем об этом, если мы думаем об этом, молясь Богу с просьбой, чтобы Он Духом Своим Святым наше сердце смирял, у нас появляется шанс по-настоящему переживать смирение. Вот почему, это одна из причин, почему Бог заповедал, чтобы мы вспоминали о Голгофском кресте регулярно. Потому что иначе мы начинаем гордиться, иначе мы теряем смирение. А теряя смирение, мы теряем настоящее отношение с Богом. Наша жизнь становится противной Ему. И мы тогда теряем эффективность в жизни. Мы теряем радость обязательно. Рано или поздно наша жизнь начинает идти наперекосяк. Вот почему для того, чтобы мы могли поддерживать это состояние смирения, нам и нужно регулярное погружение себя в Священное Писание. Нам нужно регулярное общение с братьями и сестрами. Нам нужна регулярная практика молитвы. Нам нужно регулярное соприкосновение с проповедью Божьего Слова. И, конечно же, регулярное воспоминание о страданиях и смерти Господа нашего Иисуса Христа. Вот именно в этой практической форме, в практическом смысле. Пусть Бог благословит вас и поможет вам обрести настоящее смирение во Христе.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А вопросы ваши присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Радио «Пилигрим» – удивительное радио.

тосковать. Да настолько, что порой не стерпеть. А лечить-то как? Взять, станцевать? Или, может быть, спеть? Уж не знаю, в

мне, брат, не хватать на полтысячи задуманных дел. А как лягу, так боюсь не встать. Видно, что-то я

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

кладоискателей манит дорога, тайны сокровищ которых не счесть. Смысла искателей в мире немного, но, слава Богу, пока еще есть. Смысл для них драгоценней сокровищ, в нем они видят божественный свет. Смысл не дает превратиться в чудовищ, а это так просто, когда его нет. Смыслоискатели, скромные люди, немногословный задумчивый взгляд, ищут они между было и будет смысл в настоящем. Они говорят: здесь и сейчас тайна предназначения, и за источником мысли следя, можно вселенную сжать в точку зрения и оценить с этой точки себя. Смысл высок и глубок бесконечно, он создает иерархию слов. Смыслоискатели ценят сердечность, веру и правду, добро и любовь. Кто-то считает, что все иллюзорно, кто-то боится судить обо всем. Существование смысла бесспорно, впрочем, кто хочет, пусть спорит о нем. Кладоискателей манит дорога, тайны сокровищ которых не счесть. Смысла искать.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Корабль «Церковь Святой Апостол Андрей Первозванный» отправился 10 августа из Новосибирска в 30-й благотворительный рейд по Оби, сообщает сайт Новосибирской митрополии. По 26 августа священнослужители, врачи различных специальностей, социальные работники посетят отделенные села Болотнинского, Машковского, Колывановского и Новосибирского районов. Акция организована Новосибирской митрополией при поддержке правительства Новосибирской области и органов местного самоуправления. Для сельских жителей будут организованы приемы врачей и проведение функциональной диагностики, УЗИ и ЭКГ. Священнослужители совершат таинство крещения, исповеди причастия, побеседуют с жителями. Также запланирована адресная материальная помощь малообеспеченным. Участников рейда проводили митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей и губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а также члены областного правительства. Евангельские церкви Колумбии пытаются оценить последствия сильного землетрясения магнитудой 7.

пытаемся узнать, как пострадали наши члены и церкви, и что произошло», — сказала она. Однако получить полную информацию пока сложно. В некоторых районах связь остается нарушенной. Особенно серьезные проблемы возникли в кофейном регионе страны и в районе города Кидда. Следующая большая волна христианских миссионеров может прийти не из благополучных западных стран, а из регионов, где люди сами сталкиваются с войнами, бедностью и религиозными преследованиями. Об этом заявил преподобный доктор Дэвид Ро, основатель и исполнительный директор Arise Asia, после завершения международного конгресса Arise Asia 2026 в Маниле, сообщает Christian Daily. 5 дней в столице Филиппин собирались более 4000 молодых христианских лидеров из 64 стран. Во время конгресса 341 человек публично заявил о готовности посвятить себя долгосрочному межкультурному служению и отправиться в другие страны, чтобы проповедовать Евангелие. По словам Ро, особенно важно не только количество тех, кто откликнулся на призыв, но и то, откуда эти люди приехали. Миссионер сегодня отличается от того, каким он был 5, 10, 15, 20 лет назад, и даже от того, каким он был последние 100 лет, сказал Ро. Известный американский пастор и писатель Макс Лукадо считает, что христианам, живущим в эпоху тревоги, общественных конфликтов и постоянного потока плохих новостей, важно снова и снова напоминать себе одну простую истину – «Жив Господь Бог Израиля». 71-летний Лукадо, пастор церкви Oak Hills Church в Сан-Антонио, много лет говорит о надежде и доверии Богу. Его книги и проповеди посвящены тому, как человеку справляться со страхом и сохранять веру в сложных обстоятельствах. По словам пастора, сегодня многие люди особенно остро сталкиваются с тревогой, депрессией, эмоциональным истощением и страхом за будущее. Политические скандалы, социальные конфликты, постоянные тревожные новости и давление социальных сетей создают ощущение, что человек живет в состоянии непрерывного кризиса. Именно этим вопросам посвящена его новая книга «Несокрушимая смелость. Сильная вера в эпоху тревоги, хаоса и истощения». Функция персонализации банок Coca-Cola оказалась в центре внимания после того, как тест Fox News выявил серьезное несоответствие в работе системы и в том, какие сообщения она позволяет размещать на продукции. В частности, система отклонила фразы «Иисус Бог», «Сделаем Америку снова великой» и «Жизни белых имеют значение». При этом запросы «Гордость атеистов», «Гордость извращенцев» и «Лишить полицию финансирования», а также религиозные приветствия, такие как «Шалом», «Да благословит вас Будда», были приняты. Сервис даже сгенерировал превью банок с этими надписями. Coca-Cola заявили, что такие результаты стали следствием технической проблемы. Компания отключила функцию предварительного просмотра и временно приостановила прием новых заказов на персонализированную продукцию, пока специалисты работают над устранением неполадок. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 13 августа. Ключ к успеху. Посему ныне так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. Книга пророка Агея 1:5. Бог запланировал для нас чудесную, насыщенную, плодотворную жизнь. Но если мы упрямимся, смотрите Исход 33:3, или ожесточаем сердце, мы упустим возможность воспользоваться его благословениями. Упрямство, нежелание слушать Бога и повиноваться Ему удерживают верующих в духовном младенчестве. Такие люди топчутся на одном месте, а их отношения с Богом не развиваются. Оказавшись в такой ситуации, человек искренне недоумевает, почему это происходит. В сегодняшнем стихе говорится о том времени, когда Божий народ столкнулся со множеством проблем и начал выражать недовольство. Бог велел им взглянуть на свои пути. Очень часто, когда люди не могут добиться успеха в жизни, они обвиняют в своих неудачах кого угодно и что угодно, но не видят причину в себе. Если вы не удовлетворены своей жизнью, последуйте указанию, которое Бог дал своему народу, ветхозаветные времена. Изучите свои пути. Попросите Бога поговорить с вами на эту тему и внимательно слушайте Его. Мне приходилось делать это довольно часто. Я пересматривала свои мысли, чувства и мотивы, размышляла над своими поступками. Анализируя свое поведение, я обнаруживала, что во мне было много упрямства, жестокосердия, самоуверенности, гордости и множество других качеств, которые мешали мне развиваться. Но, слава Богу, Он изменил меня, и я молюсь, чтобы Он продолжал менять меня больше и больше. Я хочу только того, что хочет для меня Бог, и отказываюсь от всего, что не угодно Ему. Я принадлежу Ему, как и вы. Он хочет, чтобы вы жили счастливой, благословенной, чудесной, плодотворной жизнью, приносящей удовлетворение. Если ваша жизнь не такова, значит, пришло время взглянуть на себя Его глазами. Попросите Бога показать вам, что следует изменить, а затем исполняйте то, что Он велит вам делать. Божье слово на сегодня. Не бойтесь взглянуть в лицо истине, потому что она освободит вас и даст возможность измениться. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.

Бог забрал твою боль, чтобы дать тебе любовь. Иисус принес радость и любовь для тех, кто в скорби и в печали. Когда мы доверяем себе руки Бога, Он хранит наших детей и их детей и благословляет до тысяч поколений. Услышьте, через нас, через наших детей Бог будет прославляться во веки веков. Будем служить Тебе, дом мой и я.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 43. Начальнику хора. Учение. Сынов Кореевых. Боже, мы слышали ушами своими. Отцы наши рассказывали нам о деле, какое ты соделал во дни их, во дни древние. Ты рукою твоею истребил народы, а их насадил, поразил племена и изгнал их. Ибо они не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но твоя десница и твоя мышца и свет лица твоего, ибо ты благоволил к ним. Боже, царь мой, ты тот же. Даруй спасение Иакову. С тобою избодаем рогами врагов наших. Во имя твое попрем ногами восстающих на нас. Ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасет меня, но ты спасешь нас от врагов наших и посрамишь ненавидящих нас. О Боге похвалимся всякий день, и имя твое будем прославлять вовек. Но ныне ты отринул и посрамил нас, и не выходишь с войсками нашими. Обратил нас в бегство от врага, и ненавидящие нас грабят нас. Ты отдал нас, как овец, на съедение и рассеял нас между народами. Без выгоды ты продал народ твой и не возвысил цены его. Отдал нас на поношение соседям нашим, на посмеяние и поругание живущим вокруг нас. Ты сделал нас притчу между народами, покиванием головы между иноплеменниками. Всякий день посрамление мое предо мною, и стыд покрывает лицо мое от голоса поносителя и клеветника, от взоров врага и мстителя». Все это пришло на нас, но мы не забыли тебя и не нарушили завета твоего. Не отступило назад сердце наше, и стопы наши не уклонились от пути твоего, когда ты сокрушил нас в земле драконов и покрыл нас тенью смертную. Если бы мы забыли имя Бога нашего и простерли руки наши к Богу чужому, то не взыскал ли бы сего и Бог? Ибо Он знает тайны сердца. Но за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас, как овец, обреченных на заклание. Восстань, что спишь, Господи? Пробудись, не отринь навсегда. Для чего скрываешь лицо твое, забываешь скорбь нашу и угнетение наше? Ибо душа наша унижена до праха, утроба наша прильнула к земле. Восстань на помощь нам и избавь нас ради милости твоей».
2: Второе послание апостола Павла к Тимофею. Глава 1. Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа по обетованию жизни во Христе Иисусе, Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего. Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью и желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей, Лоиде, и матери твоей, Евнике. Уверен, что она и в тебе». По сей причине напоминаю тебе возогревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолам, и учителям язычников. По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день. Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Ты знаешь, что все осийские оставили меня, в числе их Фигел и Эрмоген. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился ус моих, но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в онный день. А сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 39. В то время Мерадах Валадан, сын Валадана, царь Вавилонский, присылал к Езекии письмо и дары, ибо слышал, что он был болен и выздоровел, и обрадовался посланным Езекия, и показал им дом сокровищ своих, серебро и золото, и ароматы, и драгоценные масти, весь оружейный свой дом, и все, что находилось в сокровищнице его. Ничего не осталось, чего бы не показал им Езекия в доме своем и во всем владении своем. И пришел пророк Исаия к царю Езекии и сказал ему: «Что говорили эти люди? И откуда они приходили к тебе?» И Езекия сказал: «Из далекой земли приходили они ко мне, из Вавилона». И сказал Исаия: «Что видели они в доме твоем?» И Езекия сказал: «Видели все, что есть в доме моем. Ничего не осталось в сокровищницах моих, чего бы я не показал им». И сказал Исаия Езекии: «Выслушай слово Господа Саваофа. Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. И возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского». И сказал Езекия Исаии: «Благо слово Господне, которое ты изрек, потому что, присовокупил он, мир и благосостояние пребудут во дни мои». Глава 40. «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои. Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие, ибо уста Господни изрекли это. Голос говорит: возвещай, и сказал: что мне возвещать? Всякая плоть — трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ — трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно. Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силу и голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи на городам Иудиным: вот Бог ваш». «Вот Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властью, вот награда Его с Ним, и воздаяние Его пред лицом Его. Как пастырь Он будет пасти стадо свое, акцем будет брать на руки и носить на груди своей, и водить дойных. Кто исчерпал воды горстью своею, и пятью измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы, и на чашах весовых холмы? Кто уразумел дух Господа и был советником у него и учил его? С кем советуется он, и кто вразумляет его и наставляет его на путь правды и учит его знанию и указывает ему путь мудрости? Вот народы, как капля из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку поднимает он. И Ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. Все народы пред ним как ничто, менее ничтожества, и пустоты считаются у него. Итак, кому уподобите вы Бога, и какое подобие найдете ему? Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, приискивает себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо. Разве не знаете? Разве не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из основания земли? Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущие на ней, как саранча пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только он вдохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому. Кому же уподобите меня и с кем сравните? Говорит святой. Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Всех их называет по имени. По множеству могущества и великой силы у него ничего не выбывает. Как же ты говоришь, Иаков, и высказываешь, Израиль: путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего?
3: Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогающему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся.

каждый миг благодарю за свет зари и тишину, за то, что ты всегда со мной, мой вечный Бог, Отец родной.

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом. Поддержишь в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Друзья, мы вас приветствуем в эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, нам поступил такой вопрос. Человек пишет: «Всем понятно, что чипизация отдельных стран и всей земли уже началась. Можно ли вставлять этот чип или нет со всей персональной информацией? Или это все же является начертанием и хранит в себе число 666?»
1: Занимательный вопрос, и особенно я хотел остановиться на фразе «всем понятно». Не знаю, кому понятно, но на мой взгляд, что это явление сильно преувеличено, или слухи об этом явлении сильно преувеличены. Действительно, есть такая категория людей, которые постоянно ожидают каких-то катаклизм, каких-то событий, которые вот-вот должны где-то начаться, и, может быть, вот такой категории людей понятно, и они, наверное, поглощены тем, и каждый новый какой-то сигнал в эту сторону воспринимается как что-то, что вот уже действие Антихриста началось. Я помню подобный разговор в 80-х годах, или даже конец 70-х, когда построили первый суперкомпьютер где-то в Женеве, и вот ходили тогда такие письма, в которых говорили, что название этого компьютера «Зверь», и вот уже Антихрист воцарился, и вот-вот уже придет всему конец. Как известно, что мощность того компьютера, который был тогда в Женеве, она слабее вашего смартфона, который сейчас у вас в кармане. Вот. Поэтому, на мой взгляд, здесь нужно отсортировать вещи для того, чтобы сформировать правильные отношения. Ну, во-первых, нужно сказать, что чипизация еще не началась. Тем более стран и тем более всей Земли. Это первый факт, который должен быть понятен. Это во-первых. Во-вторых, нужно отметить, что различные исследования, которые делают чипизацию возможной, проводятся очень активно с самыми разными компаниями в разных странах мира. Я буквально на прошлой неделе читал о том, что одна из компаний, достаточно известных компаний в Соединенных Штатах, она предложила своим сотрудникам вариант или возможность отмечаться при входе на работу, когда они приходят, обычно у них были какие-то карты времени, которые они пробивают, я пришел в такое-то время, и вот сделали такую возможность отмечаться, когда пришел, когда ушел, через чип. Этот чип вставляется в руку шприцом, и этим чипом люди могут выполнять вот эту функцию. Человек такой-то прошел на работу во столько-то. Но это на выбор. То есть даже эта компания, она представляет и говорит, тот, кто не хочет, тот, кто считает, что что-то здесь зазорное или сложное, или по каким-то причинам не соглашается, он может этого не вставлять. То есть технологии развиваются все больше и больше в этом отношении. Но пока еще нужно сказать, какой-то всеобщей чипизации пока еще нет. Это мы точно можем констатировать. Несколько вопросов, связанных с тем, что же написано об этом в Священном Писании. В Библии, в книге Откровения, в 13 главе сказано о том, что Антихрист в конце времен будет управлять всеми людьми, и один из инструментов его управления будет начертание, посредством которого здесь написано следующее: и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. То есть речь идет о том, что Антихрист создаст систему, которая позволит ему жестко контролировать каждого человека. И каждый человек будет или частью его системы, или же он не сможет функционировать. То есть он не сможет ничего купить, он не сможет ничего продать, он не сможет функционировать в реальности жизни, которая будет тогда. Несколько вещей, которые связаны с этим. Первое. Будет ли Антихрист использовать современные технологии чипов? Очень даже может быть. Или, возможно, какие-то более усовершенствованные версии этих чипов. Это вполне может быть. И когда мы слышим о том, что такие чипы развиваются, это говорит нам о том, что мы приближаемся к тому времени, когда существуют технологии, которые могут сделать возможным то, что будет Антихрист делать. Это первое, что нужно понимать. Каждый раз, когда вы слышите о том, что вот новые формы чипов, вот где-то их вставляют, это говорит о том, что мы приближаемся к последнему времени. Но здесь есть еще одна очень важная деталь. Когда это будет делаться Антихристом, тогда каждому человеку будет понятно, что он принимает начертание, вступает в систему, которая руководствуется, находится под руководством Антихриста, и он своим решением будет или соглашаться с этим, или не соглашаться с этим. То есть это будет абсолютно ясно. Еще раз обобщу. Технологии, которые сегодня развиваются, говорят о том, что возможность тотального контроля все более и более приближается. Будет ли Антихрист использовать эти технологии, или к тому времени будут новые какие-то технологии, более усовершенствованные, мы не знаем. Но они говорят о том, что это становится возможным. Первое. Второе. Тогда, когда это произойдет, каждый человек, принимающий это начертание, здесь написано, он будет знать, что он делает. Он будет знать, что Антихрист правит, во-первых. Во-вторых, он будет знать, что принимая или отказываясь, он принимает решение за Антихриста, в пользу Антихриста, или же против него, и тогда будет готов жертвовать за это своей жизнью. Но самое радостное, дорогие друзья, все это будет тогда, когда церкви на земле уже не будет. Когда все верующие люди будут восхищены, Священное Писание говорит достаточно много о том, что восхищение церкви происходит до великой скорби, до того, когда Антихрист воцарится. И поэтому нам об этом или верующим людям об этом слишком сильно не нужно переживать.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Корабль «Церковь Святой Апостол Андрей Первозванный» отправился 10 августа из Новосибирска в 30-й благотворительный рейд по Оби, сообщает сайт Новосибирской митрополии. По 26 августа священнослужители, врачи различных специальностей, социальные работники посетят отделенные села Болотнинского, Машковского, Колывановского и Новосибирского районов. Акция организована Новосибирской митрополией при поддержке правительства Новосибирской области и органов местного самоуправления. Для сельских жителей будут организованы приемы врачей и проведение функциональной диагностики, УЗИ и ЭКГ. Священнослужители совершат таинство крещения, исповеди причастия, побеседуют с жителями. Также запланирована адресная материальная помощь малообеспеченным. Участников рейда проводили митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей и губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а также члены областного правительства. Евангельские церкви Колумбии пытаются оценить последствия сильного землетрясения магнитудой 7,4 балла, которое произошло в стране в понедельник. Спасательные службы и власти продолжают оценивать масштаб чрезвычайной ситуации, а Евангельская конфедерация Колумбии устанавливает связь с церквями и христианскими общинами в наиболее пострадавших регионах, сообщает The Christian Post. Представитель CityCall Андреа Пинто рассказала, что организация связывается со своими членами, чтобы узнать, пострадали ли здания церквей, дома верующих и местные общины. «Мы объезжаем районы, звоним и пытаемся узнать, как пострадали наши члены и церкви и что произошло», — сказала она. Однако получить полную информацию пока сложно. В некоторых районах связь остается нарушенной. Особенно серьезные проблемы возникли в кофейном регионе страны и в районе города Кибда. Следующая большая волна христианских миссионеров может прийти не из благополучных западных стран, а из регионов, где люди сами сталкиваются с войнами, бедностью и религиозными преследованиями. Об этом заявил преподобный доктор Дэвид Ро, основатель и исполнительный директор Arise Asia, после завершения международного конгресса Arise Asia 2020.

Считают, что христианам, живущим в эпоху тревоги, общественных конфликтов и постоянного потока плохих новостей, важно снова и снова напоминать себе одну простую истину – «Жив Господь Бог Израиля». 71-летний Лукада, пастор церкви Oak Hills Church в Сан-Антонио, много лет говорит о надежде и доверии Богу. Его книги и проповеди посвящены тому, как человеку справляться со страхом и сохранять веру в сложных обстоятельствах. По словам пастора, сегодня многие люди особенно остро сталкиваются с тревогой, депрессией, эмоциональным истощением и страхом за будущее. Политические скандалы, социальные конфликты, постоянные тревожные новости и давление социальных сетей создают ощущение, что человек живет в состоянии непрерывного кризиса. Именно этим вопросам посвящена его новая книга «Несокрушимая смелость. Сильная вера в эпоху тревоги, хаоса и истощения». Функция персонализации банок Coca-Cola оказалась в центре внимания после того, как тест Fox News выявил серьезное несоответствие в работе системы и в том, какие сообщения она позволяет размещать на продукции. В частности, система отклонила фразы «Иисус Бог», «Сделаем Америку снова великой» и «Жизни белых имеют значение». При этом запросы «Гордость атеистов», «Гордость извращенцев» и «Лишить полицию финансирования», а также религиозные приветствия, такие как «Шалом», «Да благословит вас Будда», были приняты. Сервис даже сгенерировал превью банок с этими надписями. В Coca-Cola заявили, что такие результаты стали следствием технической проблемы. Компания отключила функцию предварительного просмотра и временно приостановила прием новых заказов на персонализированную продукцию, пока специалисты работают над устранением неполадок. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Следы на песке. Как-то раз одному человеку приснился сон. Ему снилось, будто он идет песчаным берегом, а рядом с ним Господь. На небе мелькали картины из его жизни, и после каждой из них он замечал на песке две цепочки следов, одну от его ног, другую от ног Господа. Когда перед ним промелькнула последняя картина из его жизни, он оглянулся на следы на песке и увидел, что часто вдоль его жизненного пути тянулась лишь одна цепочка следов. Заметил он также, что это были самые тяжелые и несчастные времена в его жизни. Он сильно опечалился и стал спрашивать Господа: «Не ты ли говорил мне, если последую путем твоим, ты не оставишь меня? Но я заметил, что в самые трудные времена моей жизни лишь одна цепочка следов тянулась по песку. Почему же ты покидал меня, когда я больше всего нуждался в тебе?» Господь отвечал: «Мое милое, милое дитя, я люблю тебя и никогда тебя не покину. Когда были в твоей жизни горе и испытания, лишь одна цепочка следов тянулась по дороге, потому что в те времена я нес тебя на руках».

0: Минута назидания.
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Предлагаю вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Писти «Ты дорог для меня».
2: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Знакомые слова, не правда ли? Но когда берешь во внимание, кто их сказал и кому они были сказаны, и те обстоятельства, в которых они были изречены, то они совсем кажутся непостижимыми для человеческого разума. Представьте себе картину. Стоят три креста. На них висят три человека. Ожидается только момент их смерти. На кресте, стоящем посреди, пригвожден человек, изрекший эти потрясающие слова. Кто он, этот человек? Это Божий Сын, Иисус из Назарета. Эти слова были ответом одному из разбойников, висящему с ним, который в смертный час просил: «Помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое». Это просит убийца, враг общества. Он предназначен для смертного осуждения. Это он просит Сына Божьего, чтобы он смиловался над ним и включил его в Царствие Небесное. И из ответа мы видим, что Христос его услышал и вознаграждает подданством своего царства. Да, человек, который заслужил ад, получает право на небо, на рай. Человек, от которого общество должно во что бы то ни стало избавиться, получает свободный вход в рай Божий. Изумительно, не правда ли? Если есть один пример, яркий и четкий, того, как Бог оценивает человеческую душу, то это то, что произошло здесь почти 2000 лет тому назад на холме Голгофском. Бог спасает самого недостойного человека, у которого нет ни малейших причин даже надеяться на помилование. Бог не считается с мнениями человека, кто достоин, кто недостоин, кто важен, кто способен. Нет, Господь избирает не мудрое мира сего, не знатное, как говорит Слово Божие, уничиженное и ничего не значащие. Послушайте, что Христос сказал, говоря о цене человеческой души. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Почему она так ценна Богу? А потому что Бог создал человека для определенной и назначенной им цели. Бог сотворил человека по образу и подобию своему, для того, чтобы любить его, иметь общение с ним, с этим высшим творением. Богом назначенная судьба для человека – вечная. Он сотворил его вечным. И когда Господь отвечает кающемуся убийцу, что «сегодня же будешь со мною в раю», то что Он этим говорит каждому из нас? Он говорит, что «ты для меня ценен, ты для меня дорог». Кто бы ты ни был, каким бы грешником ты ни был, ты драгоценен мне, да, больше всего во всей созданной мною вселенной. Вот это то, что Бог хочет, чтобы мы знали. Не так ставим оценку мы, люди. Мы считаемся с человеком, если он достоин нашего внимания. С каким пренебрежением относимся мы к униженным и оскорбленным, слаборазвитым и отбросам общества, к больным и неспособным адаптироваться к нашему обществу? А посмотрите, как Иисус относился к людям. Он останавливается, когда к нему взывает слепой нищий. Он ищет общество с мытарями и грешниками. Он принимает прокаженных и идет в праздничный день туда, где множество больных, слепых, хромых и сохших, туда, где находились самые низкие слои общества. Почему? Потому что каждый из них дорог ему. Он идет к ним, чтобы спасти, исцелить и осчастливить их здесь, на земле и вечности. И всех тех, на которых обратил свое внимание Иисус Христос, с которым никто бы и не посчитался, то это был этот разбойник на кресте. И мне кажется, что Господь избрал именно этого окаянного из окаянных грешников спасти первого, когда на кресте он совершал искупление для всего рода человеческого. Избрав этого человека, Господь показал, какую цену он ставит для человеческой души. Этот пример говорит нам об отношении Бога к человеку, что Его любовь к нам не зависит от того, кем мы являемся и что мы сделали. Он принимает нас такими, какими мы есть. Что, например, мог разбойник сделать, чтобы как-нибудь заслужить милость у Бога? Абсолютно ничего. И мы тоже ничего не можем сделать, чтобы хотя бы одной капелькой угодить Богу. Этот пример говорит нам, как дорого Бог оценил нас в том, что Он отдал ради нашего спасения самое драгоценное, что Он имел, Своего Единородного Сына. Но разве не было иного способа спасения? Не мог бы Бог, например, произвольно нас простить, объявить амнистию для всего человечества? В том-то и дело, дорогие друзья, что Он этого не мог сделать. Чтобы понять причину, мы должны вновь взглянуть на Голгофу. Там Бог осудил грех. Справедливость и святость Божья требуют наказания за грех, что является преступлением Его закона. И вместо того, чтобы наказать согрешившего человека, которого Бог так любит и ценит, Он делает единственное, что требует Его правосудия. Он отдает на заместительную смерть невинного, безгрешного и святого на место виновного. Что могло побудить Бога отдать Сына Своего Единородного на такую жертву? Его любовь к человеку. Да, Бог оценил тебя и меня ценой крови Сына Своего Возлюбленного. А что же требует от нас такая любовь? Принять ее. Это все. Так сделал разбойник на кресте. Это все, что он мог сделать. Помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое. Точно так же и ты, уважаемый радиослушатель, должен простой верой обратиться ко Христу, чтобы Он и тебя принял, простил и дал жизнь вечную, и Он тут же тебе скажет: «Прощаются грехи твои». Да, такой наш Бог. Он любит и принимает нас такими, как мы есть. Какая отрада, какая надежда. Нет причины для уныния. Приди к Нему, Он любит тебя. Ты дорог Ему, Он жаждет спасти и осчастливить тебя.

0: Наша программа подошла к концу. Мы всегда рады вашим письмам. Пишите нам по адресу: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь!
1: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».

кровоточащие раны.